0: В Москве 3 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Прошло уже 4 года после собеседования. Подозреваю, на работу взяли кого-то другого.

0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Волжане», город Самара.
2: Сейчас российские чиновники активно обсуждают вопрос о переходе нашей страны на 4-дневную рабочую неделю. Одни говорят, что это хорошо, другие, что плохо. А теперь давайте же посмотрим, что об этом думает обычный народ. Итак, на кухне.
3: А я тихо, тихо, мужики! Все аргументы я услышал. Значит, я буду работать на день меньше, здоровье будет больше. Плюс.
4: Плюс.
3: Отдыхать будем на день больше, здоровье будет меньше. Минус.
4: Минус.
3: Можно больше времени проводить с любимой. Плюс.
4: Плюс.
3: Вероятность того, что спалит жена, увеличивается. Минус.
4: Плюс.
3: Значит, можно начать пить в четверг. Плюс.
4: Плюс.
3: Пятницу никто не отменял. Плюс. Плюс. Соответственно, выходные. Минус. В выходные приезжает теща. Минус. А как мы помним, выходные я в минус. А минус на минус.
4: Плюс.
3: Все, идемте курить на балкон.
5: Так на балкон уже запретили курить.
3: Возвращаемся к стенду.
2: А вот только у нас складывается впечатление, что в комитетах по делам молодежи работают далеко не молодые люди. Итак, на планерке комитета по делам молодежи.
6: Мне кажется, надо обтянуть тоже кресло.
7: Тишина, товарищи, тишина! Слово предоставляется председателю комитета по делам молодежи Петру Фадеевичу Мотовилову.
3: Значит, сразу по делу. В рамках работы с молодежью для молодежи мы организовали молодежный день молодежи «Молодежь-2018».
4: Добро.
3: По графику мероприятия 5:45 прибытие карусов на площадку. Где сразу же начинают работать молодежные студии, такие как ярмарка гречишного меда, гончарное дело и лепка дымковской игрушки.
4: Добро.
3: Значит, в 14:00 свою работу начнет молодежная полевая кухня, возле которой для молодежи выступит коммунистический певец Слава КПСС. Нам предлагали еще какого-то гнойного, но никаких гнойных нам не надо. Вперед, вперед, и только вперед!
4: Добро.
3: А теперь, собственно, слово тем, ради кого мы работаем, нашей молодежи. Моей жене Мариночке.
8: Мне все нравится.
3: Все, зайка, беги на карусель, скоро подскочу.
4: Добро.
3: Ложка дегтя. До меня дошла информация, что наш город занимает второе место по потреблению какого-то ягуара. Это позор. Я не знаю, что это, но уже завтра мы должны быть на первом месте. Вперед, вперед, она тоже вперед!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Хочется, чтобы красивый мужчина в полном расцвете сил забрал меня сейчас с работы, отвез к себе, бросил на огромную кровать и сказал: «Спи!»

0: боимся, блин!
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Александр, предприниматель из Твери, спрашивает.
2: У меня такой вопрос. Я иногда при женщинах выражаюсь красным словцом, но редко. Почему это их не устраивает?
1: Сатья отвечает.
3: Не устраивает.
4: Женщины могут пугаться самой вибрации, самого тона. Им кажется, что случилась какая-то опасность, потому что, ну, давай посмотрим правде в глаза. Несмотря абсолютную независимость, у нас же все феминистки, все суфражистки, все достигаторы, все в терапии, все уже это все проработали, все крутые. Да не могу, аж страшно, насколько женщина крута в современном мире, но она до сих пор в половину меньше, чем мужчина размером. Она физически, очевидно, слабее, она, ну, более зависимая, ну, потому что, допустим, тебе-то не рожать, ну, условно говоря. И когда ты живешь в мире, где 50% населения просто агрессивнее, крупнее, злее, чем ты, а мужчины такие по определению, то приходится как-то вот юлить, как-то выстраивать свою жизнь каким-то таким вот образом. И когда мужчина огромное, вот это чудовище, еще для красного словца, а ты знаешь, ради красного словца Павлик как-то сдал отца, даже такая была.

0: и прелесть. А красное словцо, оно очень важно. Просто надо... Мудрый мужчина, он знает, где и когда его использовать. А вот когда ошибаешься и не там использовал красное словцо, потом тебя не любят какие-то активисты.
1: Спасибо большое.
2: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором

0: Змея в иллюминаторе, змея в иллюминаторе, встречаю тещу в аэропорту.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды, плюс Стас Ярушин, плюс

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: В школе на выпускном подрались физрук и трудовик. Победил трудовик, потому что карате — это карате, а молоток — это молоток.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Друзья, знаете, все, что не делается, все делается к лучшему. И иногда даже самое любимое занятие может смертельно наскучить. Два друга обедают в ресторане, один спрашивает: «Слушай, Вась, извини, если личный слишком вопрос, но от общих знакомых узнал, что у тебя проблема по этой, ну, интимной самой части. Что, неужели правда?» «Ха, скажешь, Ген, тоже проблема. С недавних пор полностью, то есть абсолютно не способен ни на что». «И что, Вась, как ты? Честно, Ген?» «Просто гора с плеч». Актрисы по большей части натуры увлекающиеся. Ой, поверьте, я это знаю. Порой даже слишком. Рассказываю. У одной очень известной актрисы берут интервью и спрашивают: «Скажите, пожалуйста, вы такая знаменитая, такая востребованная актриса. Вот скажите, какой у вас творческий график?» «Ох, милочка, ну у меня такой насыщенный график. Я с утра встаю, у меня пробы грима, потом примерка костюмов, затем у меня утренняя репетиция, далее дневной спектакль, вечерний спектакль, ночные съемки. Я постоянно занята и так востребована. Боже мой!» «Отлично. Слушайте, может быть, у вас есть еще какое-нибудь хобби в свободное от работы время?» «Да, у меня масса разнообразных хобби. Знаете, я больше всего люблю читать. Я читаю раннюю Ахматову, позднего Бродского, люблю Тургенева, Толстого, всю нашу русскую классику. Зарубежных авторов я постоянно читаю: Торора, Драйзера, О'Нила. Обожаю читать утром, днем, вечером, ночью. Я постоянно читаю. Хорошо. А как у вас дела обстоят с личной жизнью?» «У меня очень насыщенная личная жизнь. Вы знаете, я постоянно занимаюсь любовью. Занимаюсь ей утром, днем, вечером, ночью. Простите, ну что вы плетете?» «Я? Я плету макраме». Все-таки женская и мужская логика несовместимы. Итак, парень звонит своей, ну, очень татуированной подруге по важному вопросу. «Ларис, привет, вот у тебя там много татуировок, я смотрю, сейчас это очень модно. Давно хотел тоже, но никак не решался. Скажи, тату вообще больно делать?» Лариса отвечает: «Ой, ну, знаешь, это смотря где ты ее будешь себе делать». Парень подумал немного и говорит: «Я? Ну, наверное, в Воронеже. Что скажешь?»
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Нюансы русского языка. «Не надо меня уговаривать» означает «нет, меня не надо уговаривать». Обеими руками «за».

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Конечно, успехи медицины огромны. Десяткам тысяч возвращено зрение, миллионам возвращен слух. Правда, с появлением зрения возникают новые проблемы. Квартира, ремонт, изображение в зеркале требует замены. С возвращением слуха слышны шутки и юмор по телевидению, комментарии международной жизни. Массу людей вылечили от болезней желудка. Им нельзя было есть жирного. Теперь можно есть все. То есть появление новых лекарств и исчезновение старых продуктов образует взаимозаменяемые пары. Обильная пища вызывает склероз сосудов, ограниченная вспыльчивость. Сидение гипотонию, стояние тромбофлебит. В общем, что с человеком не делай, он упорно ползет на кладбище. Вам не повезло. Специалист, это значит разговор где-то в медицинском учреждении, вам не повезло. Специалист, который лечит в отъезде, но есть второй, не хуже. Лучше договориться лично, но можно и по направлению. У нас только по пропускам, хотя можно пройти и так. Лечение стоит дорого, но можно и не платить. Нянечкам, сестрам обычно платят, но они ухаживают и так. Поэтому я вам советую подождать специалиста, договориться с нянечкой и заплатить. Но можно этого и не делать, если вас не интересует результат.
2: Да, лучше стал жить народ. Раздухарился, осмелел, из мусоропровода рубахи пошли. Бритвы механические, цельная швейная машина «Промень», комбайн кухонный по частям, пиджак букле «Светоч», брюки габардиновые, макинтош синий «Дружба». Разнобрел народ. Соус в канализации находят. В отбросах рыба фаршированная. А вчера старушка двоих окатила с балкона. Химчистка не взяла. Сироп. Окачательно народ сдурел. Шуточки шутят от переедания. Магазины ломятся, 46 размер никто не берет. Мужчина на физической работе 52-м животом об верстак трет. Кашне ему не хватает шею замотать. Вместо рожи такая сковорода. Жена или другая женщина за неделю не перецелует. А вы говорите, концентрат в урне нашли. Бабка с магазина прет, с нее крупа сыпется. Куча ворон сзади, не обернется. Сама жирная, и дети у нее кроты, щеки сзади видны. Зады свисает, как черешни. А бабы некоторые только боком государственное учреждение. Только боком. С командой ей пятки вместе носки врозь. Умрет, не сомкнет. И дышит, как компрессор. Желудок на глаза давит. И грозит им полная недвижимость. Им говорят, двигайтесь больше, дамы, вам грозит недвижимость. А куда же они пойдут? Два шага вперед телевизор, два шага назад туалет. Руку протянул мусоропровод, где я все на себя принимаю. А у меня что же забот? Ни одна же комиссионка макинтош китайский не берет. Брюки, галифе, диагональ. Еще четыре поколения могут сквозь чащу продираться. Все в отбросах. Только ходят девки, губы кривят. Того у меня нет, этого у меня нет. Я говорю, встань на мое место под мусоропровод. Все будешь иметь.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве 4 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Если тебя трудно найти, легко потерять и невозможно забыть, ты высокооплачиваемая работа.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

0: мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин на Юмор ФМ. Поем смешные шутки, песни в компании самых ярких и веселых звезд.
1: Ну и помимо звездных гостей нам помогает самая громкая и веселая публика.
0: Позвольте вам представить нашу очаровательную гостью на ближайшие несколько минут. Звезда проекта Comedy Woman, актриса театра и кино, стендап-комик Елена Борщева.
2: Шутки, песни, плюс.
3: Давай, Надежда, твоя песня.
1: Ага.
4: Я не забуду тебя, тамада. Твои торты и конверты, твое позвоним.
3: Это русский язык, да? Какой богатый.
0: У меня на ноге есть приблуда одна, и ничем из себя неприметна она, и когда я в штанах, никому не видна. У меня браслет на ногу одет, дома я сижу и не выхожу. Ча-ча-ча.
1: А-а-а, вот так.
0: Типа да, домашний арест.
1: Там обманка была, а потом да, все понятно.
5: Так, значит, у меня песня работника бюджетного магазина продуктов, видимо. Я новый ценник налеплю, и снова 3 сентября.
1: Да, да, да.

0: Такая сама поет,
1: сама. Ноты, да, вот эти. Поймать сабдеповские нотки называют.
2: Давай, Стас, наверное, ты.
1: Забыли мы про санки и про горки. Сидит дитё безвылазно в квартире. Зато тебя я выучил до корки, товарищ Мцыри, товарищ Мцыри. Мы все тебя от корки и до корки, товарищ Мцыри.
2: Что там
1: дальше? Твоя песня, твоя, твоя, твоя.
2: А чего так в России березы шумят? Что хотим, то и делаем в нашей России.
3: Шутки, песни плюс Лена Борщева.
0: Надежда, идеальный вокал, Ангарская. Стас, человек-праздник, Ярушин. И я, Лена, просто Лена.
3: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как люди идут на работу. А вам не надо.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Впервые меня назвали угарным папой две 18-летние девушки, которые ошиблись номером в отеле «Павлин» в Анталии в далеком 2008 году. А теперь меня так называют все слушатели Юмор-ФМ. Короче, детишки угарно шутят, мы с вами угарно смеемся. Правила понятны, приготовились, начнем.
0: Угарный папа.
1: Папа отчитывает 4-летнего Олега. После длинной нотации о том, как надо себя вести, папа спрашивает: «Ну ты все понял?» На что Олег отвечает: «Не знаю, папа, я только начинаю жить». Максиму 4 года. Он с нежностью говорит: «Мамочка, ты у меня такая алкоголичка». «Почему алкоголичка?» — удивляется мама. «Ну у тебя личико такое милое, прям как в той песне. Несмотря на милое личико, алкоголичка». Из школьных сочинений Ярослава. Из-за тучи выглянул луч солнца,

такое, но офигеть нельзя. 6-летний Генри не хочет выходить из машины и идти с мамой и бабушкой в магазин. Мама начинает уговаривать, мол, пойдем, нужно помочь бабушке. Генри сильно возмущается и заявляет: «Ну, мам, чем мы можем ей помочь? Квартира у нее есть, деньги тоже. Мы ничем ей не можем помочь». На этом самом месте поставим точку с запятой и объявим большую перемену. Рекомендую размяться, как следует перекусить, вспомнить смешную историю про вашего замечательного ребенка и срочно прислать на Юмор-ФМ. К вашим услугам единый номер Telegram плюс 7-915-0303-567. Вы присылаете истории, я читаю их в эфире. Всем смешно. До скорой встречи. Ваш Гар Дмитриев.

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если тебя обидели незаслуженно, вернись и заслужи.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм.

0: лучшие цитаты.
1: Как-то раз решил отдохнуть в воскресенье. Этот день теперь выходной для всех.
0: Только на Юмор ФМ.
2: Категория 16+.
0: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2000.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: На фразу «Да ты же мое солнышко!» ко мне разом подошли сын, собака, кошка, и на всякий случай из коридора выглянула жена.

0: Фоменко. 5 шуток про
1: алкоголь.
2: Я не люблю алкоголь, но люди ведь делали, старались. Вот пошлешь дурака за бутылкой, так он, дурак, одно и принесет. Иван пил 3 дня и 3 ночи и наконец-то заметил, что Василиса прекрасная. Воспитательница детского сада после 3-й рюмки начинает баловаться и не хочет ложиться.
3: Заплетая дочке косичку, отец не удержался и оторвал кусочек к пиву.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мои дети учатся дома онлайн. Прошу администрацию школы сдать деньги на новые шторы и ремонт мебели.

0: командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ. Мадам Грицацуева, сидя на лестнице у запертой стеклянной двери в самой середине Дома народов, думала о своей вдовьей судьбе, изредка вздремывала и ждала утра. Был тихий час, когда утро еще молодо и чисто. В этот час Грицацуева услышала шаги в коридоре. Вдова живо поднялась и припала к стеклу. В конце коридора сверкнул голубой жилет. Ветреный сын турецко-подданного, стряхивая с пиджака пылинку, приближался к стеклянной двери.
1: «Суслик!» — позвала вдова. «Суслик!»
0: Она дышала на стекло с невыразимой нежностью. Стекло затуманилось и пошло радужными пятнами. Остап не слышал кукования вдовы. Еще секунда, и он пропал бы за поворотом. Со стоном товарищ Бендер, бедная супруга, забарабанила по стеклу. Великий комбинатор обернулся. «А!» — сказал он, видя, что отделен от вдовы, закрытой дверью. «Вы тоже здесь?»
1: «Здесь!» — твердила вдова радостно.
0: «Обними же меня, моя радость! Мы так давно не виделись!» — пригласил технический директор. Вдова засуетилась. Она подскакивала за дверью, как чижик в клетке. Остап раскрыл объятия. «Что же ты не идешь, моя гвинейская курочка? Твой тихоокеанский петушок так устал на заседании малого совнаркома!» Вдова была лишена фантазий.
1: «Суслик!» — сказала она в пятый раз. «Откройте мне дверь, товарищ Бендер!»
0: «Тише, девушка! Женщина украшает скромность. К чему эти прыжки?» Вдова мучилась. «Ну чего вы терзаетесь?» — спрашивал Остап. «Что вам мешает жить?»
1: «Ну, сам уехал, а сам спрашивает. А я ждала, торговлю закрыла, за вами поехала, товарищ Бендер!»
0: «Ну, и как вам теперь живется на лестнице? Не дует?» Вдова стала медленно закипать, как большой монастырский самовар.
1: «Изменщик!» — выговорила она, вздрогнув. «Чтоб тебе лопнуть! Браслет украл! Мужнин подарок! А стул зачем забрал?»
0: «Вы, кажется, переходите на личности», — заметил Остап холодно.
1: «Украл!» — твердила вдова.
0: «Вот что, девушка, зарубите на своем носике, что Остап Бендер никогда ничего не крал».
1: «А ситечко кто взял?»
0: «А, ситечко из вашего неликвидного фонда. Это вы считаете кражей? В таком случае наши взгляды на жизнь диаметрально противоположны».
1: «Унес!»
0: — куковала вдова. «Значит, если молодой здоровый человек позаимствовал у провинциальной бабушки ненужную ей по слабости здоровья кухонную принадлежность, то значит он вор? Так вас прикажете понимать?»
1: «Вор! Вор!»
0: «В таком случае нам придется расстаться. Я согласен на развод». Вдова кинулась на дверь. Стекла задрожали. Остап понял, что пора уходить. «Обниматься некогда», — сказал он. «Прощай, любимая. Мы разошлись, как в море корабли».
1: «Караул!»
0: — завопила вдова. Но Остап уже был в конце коридора. Он встал на подоконник, тяжело спрыгнул на влажную после ночного дождя землю и скрылся в блистающих физкультурных садах.
2: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
2: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Утром жена выдала гениальную фразу. «Давай я помою голову, а ты посуду и пол».

0: Встречайте, Андрей Цеховский, Москва.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Мне в самом начале нужно говорить. У меня есть проблемы с координацией и с речью. И каждое новое общение мне нужно начинать с фразы, что я не наколдырился. Я пользуюсь доставкой еды на дом. Все же уже пользуются доставкой еды. Но я вот заметил одно, что очень большая разница между тем, когда ты только скачал приложение, делаешь первый заказ, и когда уже освоился, и такой прямо клиент. Я когда делал первый заказ, я смотрел в телефон и такой: «О-о-о, ничего себе, вы приготовите мне еду и привезете ее прямо домой, да я встречу вас возле метро». И когда пришло сообщение, курьер забрал заказ и уже спешит к вам. Первая мысль была: блин, надо бы прибраться. Человек придет, у меня такой срач. Сейчас, ребята, то, что курьер звонит в дверь, это не повод надевать трусы вообще. Вообще не повод. Я, знаете, я стал такой вальяжный, наглый. Знаете, какой верх наглости? Это вот открыть курьеру дверь, забрать пакет с едой и сказать: братан, подожди, цепани мусор. Давай, ну это твои же принесли, что? Давай, что ты будешь порожняком гонять? И постоянно они от меня требуют оставить отзыв. Каждый заказ: Андрей, вам все понравилось, напишите отзыв, поставьте пятерочки, поставьте звездочки. И они так меня достали, что я недавно первый раз в жизни написал негативный отзыв. Я прямо открыл ноутбук, подумал: хотите, пожалуйста, всю правду. Значит так, привезли поздно, все холодное, невкусно. Думаю такое: да, вот так. И через минуту они присылают мне сообщение, мол: Андрей, рот. Мы сами от этого, мы этого курьера найдем, убьем, чертовой матери. Ну, я своими словами, но там такой смысл был. Если вы еще готовы нас простить, примите от нас в качестве извинений промокод на 200 рублей. Надо было сказать спасибо, но первое, что я подумал: ребята, вы сами-то поняли, что вы наделали сейчас? Я же почувствовал кровь. Я на вашем сайте написал десятки положительных отзывов. Не получил от вас ни копейки. Вы к чему меня мотивируете? Я за 2 недели обосрал все рестораны в округе. Все, до единого, все. В районе моей станции метро ресторанному бизнесу капец. Там, судя по моим отзывам, выжженная земля. Надо переезжать уже, потому что не принимают заказы больше. Спасибо большое у меня. Все, спасибо.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мужики, женитесь на девушках с маленькими ладошками. В маленьких ладошках все кажется больше. Даже твоя зарплата.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Или мы будем жить лучше, или мои произведения будут бессмертными.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если человек хочет жить, медицина бессильна.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Да я никак не могу понять, почему есть контактные зоопарки, но нет контактных цирков. Где можно было бы гладить воздушных гимнасток и кормить акробатов?

0: играет. Опасный момент. Гол! Штанга! Самые смешные оговорки спортивных комментаторов. С Романом Юнусовым.
1: Совершенно точно. Меня зовут Роман Юнусов, и я веду свой репортаж из студии Юмор-ФМ. Прямо сейчас я вижу перед собой очередной топчик оговорок спортивных комментаторов. И с огромным удовольствием озвучу его для вас. На старт, внимание, марш!
0: Гол! Штанга!
1: Сильнейший удар по воротам. Каким-то чудом вратарь среагировал на мяч. А этим чудом оказалась его голова, за которую он теперь держится всеми своими конечностями. А вот Эмиль Хеске в матче с Германией заставил всех поломать голову. Зачем же он вышел на поле? Да, этот игрок особенно опасен, когда находится у ворот противника и никто ему не мешает. Что не говорите, а пушка у этого футболиста просто фантастическая. Ну а на этом повторе, извините за выражение, ни хрена не видно. Что же, друзья, завтра снова игра, и мы надеемся, что она будет более предыдущая, чем все остальные. И финиш! Пойду как следует прокачаю пресс и вернусь с новым топом оговорок комментаторов. Уже очень скоро. До встречи в эфире, ваш Роман Юнусов.
0: Гол! Штанга! На Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Но помни, Золушка, ровно в 7 утра этот чудесный айфон превратится в будильник.

зарегистрированный разговор между испанцами и американцами на частоте экстремальной ситуации в море. Испанцы. Говорит А-853. Пожалуйста, поверните на 15 градусов на юг во избежание столкновения с нами. Вы движетесь прямо на нас. Расстояние всего 25 морских миль. Американцы. С вами говорит капитан корабля Соединенных Штатов Америки. Мы советуем вам повернуть на 15 градусов во избежание столкновений с нами. Испанцы, мы считаем ваше предложение невозможным, неадекватным. Советуем вам повернуть на 15 градусов на юг, чтобы не врезаться в нас. Я не могу дальше читать. Американцы, уже другой голос на повышенных тонах. С вами говорит Ричард Джеймс Ховард, командующий авианосца «Линкольн» военно-морского флота Соединенных Штатов Америки, второго по величине военного корабля американского флота. Нас сопровождают два крейсера, 6 истребителей, 4 подводные лодки и многочисленные корабли поддержки. Я не советую, я приказываю вам изменить курс на 15 градусов на север. В противном случае мы будем вынуждены принять необходимые меры для обеспечения безопасности нашего корабля. Уберитесь с нашего курса, испанцы. Готовы? Испанцы. С вами говорит Хуан Мануэль Салас Алканара. Нас два человека. Нас сопровождает пес, ужин, две бутылки пива. Нас поддерживает одна канарейка, которая сейчас спит. Я не могу продолжать. Мы не собираемся никуда сворачивать, учитывая, что мы находимся на суше и являемся маяком.

0: молодцы. Дальше. Испанцы, замечательные ребята. Мы не имеем ни малейшего понятия, какое место по величине мы занимаем среди испанских маяков. Вы можете принять все свои факинговые меры для вашей безопасности, но если вы не свернете, ваш факинговый Линкольн разобьется о наши скалы.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Несчастный случай произошел на фестивале пива. В гараж внезапно нагрянула жена.

0: представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды на дискотеке 90-х».
1: Угадай, кто?
2: Ну, какие-то веточки с голосом Кати.
1: Ну, почти что, ну, смотри. А?
2: А?
1: Как я тебе?
2: Как ты мне что, объяснять это все будешь? Тобой фламинго чихнул. Катюх, что это такое?
1: Да ты что, Валера, это же концерт дискотеки 90-х.
2: И что?
1: Ну, сейчас все такие придут. Я тебе тоже все взяла. Короче, тут джинсы Мальвины и кожанка. Наденешь на голое тело и будешь ходить как терминатор. Вообще мы такой.
2: Не буду я ничего надевать. Ты же знаешь, я когда кожанку на голое тело надеваю, я больше на цыганенка на вокзале похож. И можно без всего этого? Можно я так буду?
1: Ну как-то, Валер.
2: Ну оглянись. Фотозона с ковром. Кать, мы в 2005-м из такой фотозоны еле уехали. А потом еще долго, очень долго такую фотозону в Москве за 40 тысяч в месяц снимали.
1: Валер, ну у людей ностальгии никуда не денешь, понимаешь? Это ж не второй секс, который можно вот так взять и все, выщелкнуть вообще из памяти. Был он, не был, непонятно. Тем более я читала, это вообще, скорее всего, последний концерт.
2: Ну для многих артистов, безусловно. По объективным биологическим причинам. Но отпустите их, они же из-за вас уйти не могут. Рыжий из Иванушек, он же шепчет, не потому что когда-то такую фишку придумал, а потому что уже воздуха в легких не хватает. Мистер Малой, буду погибать молодым, но уже не получилось. Уже в преклонном возрасте придется. Кадышева вообще, как она могла прогнозировать, что «Бежит ручей» так разнесет в 2025-м? Она уже просто чай из самовара с плюшками пила, ее из тапочек прям дернули, типа «давай».
1: Ну что ты злишься, Валер? Просто мода на 90-е вернулась. Мода же циклична.
2: Зачем мы такую моду возвращаем? Я не хочу, чтобы вот эти вот туфли вернулись с квадратными носами, в которых очень близко к стене можно подойти. Вот, вот впритык. Зачем ты такая мода?
3: Здорово, братва, в натуре! Ну чё? Валерейшн, хэппинейшн, ты чё? В натуре кум в прокуратуре. Твои шутки – это удар ниже пейджера, понял?
2: Так, мужчина, подождите, а где мой друг Мишка, который вчера в ресторане меня просил с официантом поговорить из-за того, что ему латы не на том молоке принесли? Где вот этот тут Валер? Ну скажи ему.
3: Валер Энс, Анкл Бенс, блин. Ты давай-ка мне бабушку не лохмать тут. Люди культурные, отдыхать умеем.
2: Вы понимаете, что на вас бизнес сейчас делают? На 90-х сейчас делают конкретный бизнес.
3: Да все, не кипишуй, братюня. Просто позырим и уйдем. Я что, лох, чтоб меня разводить, что ли?
1: Миша!
3: О, тетя Ася приехала.
1: Миша, ко мне там два мужика пристали. Я сказала, что сейчас не подойдет мой Миша и до прически забетонирует. Пойдем, иди, покажи им, кто есть кто. Лохач будет! Круто, круто, круто, блин!
3: Чего? В себя придите, какая стрелка, вы что? Тут камеры везде вообще-то.
1: Миша, ты чё? Твою чиксу обидели? Доставай волыну, порешай вопросики, ты чё?
3: Катя, ты чего такое говоришь-то? Какая волына? Ее же здесь обидели, а не там в 90-х. И вообще, а ты посмотри, они даже не подготовились, им это вообще не надо. Мы без них на концерт по... Слышишь? Начинается концерт.
1: Да, блин.
3: Люди хлопают, надо идти.
1: А
3: люди
1: драка,
3: хлопают.
1: Когда драка?
3: Не будет драки.
1: Блин.
2: Придурки, блин.
4: Ну, а мы чё?
2: Ну, а мы чё? Мы как нормальные люди в 2025-м вдвоём на электросамокате домой поедем. Поехали, чё мы делаем?
0: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Конфеты Аленка с чилийским перцем помогут вам узнать, матерится ваш ребенок или нет.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Кто сказал, что

0: Так что все по-честному.
1: Ой, что-то конторка у вас какая-то сомнительная.
2: Хо-хо, ну, пока так.
3: Сеть бюджетных тату-салонов. Не читай.

0: Целый год вы работали над имиджем трудного соседа. Сверлили, долбили, пили, пели, вопили и танцевали на каблуках. И вот вы уезжаете в отпуск. Подумайте о соседях. Их жизнь будет не такой скучной, если в вашей квартире на две недели поселится уверенно матерящийся попугай.
1: Попка хороший!
0: Агентство по прокату попугаев категории 18+. Попка дурак.
1: Сам дурак!
2: Наши говорящие птицы уверенно изображают пьющую компанию от 3 до 5 человек. Смачно ругаются на русском, английском и немецком языках. Знают все песни группировки «Ленинград» наизусть и никогда не спят.
0: Агентство «Попка дурак».
1: Поговори с себя, пастухи придуры.
2: Соседи будут рады вашему возвращению.
0: Оцените наших пернатых специалистов на сайте 38popugayev.blog.

0: Навешивайте семечки «Семочка» на полочках и прилавочках вашего городка.
1: Семечки «Семочка», жизнь неплоха.
2: А остальное все шелуха.
0: «Семочка» в ритме твоей грызни.

радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у тебя.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: По золотым зубам Тамары можно было сказать, что муж у нее состоятельный, но ревнивый.

0: движется. Пинск.
1: Хеллоу, Кити. Кошка сдохла, хвост облез. Я поэтому немного задержалась, извините.
2: То есть, что нового?
1: Да вчера посмотрела «Молчание ягнят», «Молчание коров», «Коз». Короче, ночью на ферме делать нечего, все спят. А еще у меня дома консьерж умер.
2: Соболезную.
1: Да все окей. С обязанностями консьержа он все так же хорошо справляется. Ладно, я пойду.
2: Ты ничего не забыла?
1: Дуэт имени Чехова.
2: Я про выступление. Хотелось бы признаться, я начал заниматься юмором, потому что мне нравилось творчество Сергея Светлакова. И раз уж этап батлов, мне бы очень хотелось с вами отыграть вашу миниатюру. Сергей, можете выйти на сцену?
1: Подожди, а что, так можно было? Сергей, стойте. Я начала заниматься сексом только потому, что мне нравился Тимур Батрутдинов. И...
0: Команда «Провинция» Кирово-Чепецк.
3: В прошлом выступлении наша команда показывала урок английского языка. И сразу после этого председатель Госдумы Володин сказал, что английский язык мертв. И по заказу Госдумы наша команда продолжит убивать языки. Урок немецкого в Чепецкой школе.
4: Так, домашним заданием было выучить известных немецких людей.
3: Бетховен?
4: Людей, говорю, не собак. Ну что, соберитесь, каких-то посовременнее.
5: Скутер!
4: Украли, угнали! Да что вы мне все время напоминаете это? Так, Гулия! Встала, вышла из класса.
6: А что я сделал-то?
4: У тебя труды! Тебя дети ждут! Не учитель, а черти че, бихтунг, швах. Так, все, берем двойные листочки, пишем диктант. Ини блайнен штихтен. Nomen, Mappen, kleine Murka, Andy, die kleine Stein, запятая Murka, dürfen mit Life Design, hey, Murka, Maruся Климова, Andy, die Schuhn, Bichleus. Записали?
3: Да.
4: Зря, видите, мужика размотало в тепле после корпоратива. Урок окончен.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет. Хорошая погода.
7: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 18, плюс 20 градусов. Ночью опустится до плюс 10. Ветер северный до 2 метров в секунду.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца июня. В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Подарки, которые вызывают улыбку. Детали, которые делают дом уютным. Магазин «Красивые вещи» – это место, где живет вдохновение. Интерьерные украшения, коллекционные куклы, сувениры с характером для вас и ваших близких. «Красивые вещи». Дарите эмоции красиво. Ждем вас на Герцена, 68.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Вы только представьте, как повысилось бы настроение у пациентов, если бы в больницах вместо бахил выдавали ласты.

0: работы Игоря Маменко.
1: Это два еврея встречают, он говорит: Яша, я вчера послал свою фотографию в клуб одиноких сердец. Ну что, прислали обратно, написали, что они не так одиноки.
2: Доктор спрашивает у пациента, вот вам скоро предстоит операция, вы уж, пожалуйста, определите, какой наркоз вам, импортный или отечественный? Он говорит: а какой дешевле? Ну, конечно, отечественный. Тогда давайте отечественный. Вот и хорошо. Баю, баюшки, баю, не знаю.
3: Муж бешеный прибегает домой. Марина, я все знаю.
4: Так, сейчас проверим, какая длина Дуная.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
5: У женщин более высокий болевой порог, поэтому они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
6: танцуют все.
0: Шутки и танцы.
7: Кто песню поет, тот ее и танцует.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
8: Чем только чарт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
9: Мы не хмуримся и продолжаем.
8: Новости, от которых хочется улыбаться.
10: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
8: Веселые песни.
10: Поднимите мне зарплату.
8: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
11: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
8: Юмор ФМ чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Москве, 7 часов утра.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Я на диете месяц и уже потерял целых 30 дней.

0: все она, любимая суббота на календаре. Надеюсь, что у всех уже начался бодрый, прекрасный день, выходной, конечно же. И все уже чем-то полезным занимаются. Даже если вы только проснулись, даже если вы еще даже толком и не проснулись, ничего страшного, друзья. Позвольте себе сегодня немножко полениться, насладиться и отдохнуть. Ну а мы на Юмор-ФМ поможем вам в этом, конечно же. Этим утром вас всех приветствую. Я Настя Иванова. Доброе утро, здравствуйте. Будем просыпаться, поздравляя друг друга с тем, что сегодня прекрасный день, передавать привет и шутить в нашем веселом чате. Пишите свои смс-сообщения на наш номер +7 915 0303567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. А вот и смешного в финале этого часа услышим Жванецкого. Также послушаем анекдоты самого лучшего Дэна. В середине часа любимая рубрика «Сатья с юмором». Ну а прямо сейчас тот самый КВН. А все это, напомню, Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль с улыбку.
1: Юмор-ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
1: Сборная 20 века.
3: Любят ли армяне пельмени? А если армяне новые, а пельмени уральские? Еще один тандем, друзья. Их номер – бальзам на душу простого народа. Ведь он называется «Смерть чиновника». Итак, умер чиновник, и вот он подходит к вратам рая.
4: Здорово! Я чиновник Звягинцев Игорь Петрович, 71-го года рождения. Открывай рай! Я готов.
5: Я вас в рай не пущу.
4: А ты, собственно, кто?
5: Апостол Петр.
4: Послушай меня, Петя. Я сейчас позвоню такому человеку.
5: Какому человеку?
4: Я сейчас позвоню самому.
5: Я вас все равно в рай не пущу. Вы когда были в последний раз в церкви?
4: Вчера.
5: Что вы там делали?
4: Ленточку перерезал.
5: Зачем?
4: Церковь открывали на пожертвование этих, как их? Но они такие еще маленькие есть, бывают большие такие. В свитерочках разные кучкуются такие. Много-много разных. Их вот они на пожертвования эти, как их...
5: Ну, люди?
4: Люди, вот. Забываю все время это слово. Слушайте, на пожертвования людей.
5: Вот. Я вас все равно в рай не пущу. Вы, будучи членом антикоррупционного комитета, лично каждый день брали взятку в размере 20 тысяч долларов.
4: Это не взятка.
5: А что это?
4: Это суточная.
5: Слушайте, какие суточные? Вы знаете, суточные каждый год со своими детьми 6 раз ездили на Мальдивы. Могли бы в Геленджик поехать с детьми, а на сэкономленные деньги в детдом отправить, детей спасти.
4: Я тоже.
5: Что вы тоже?
4: Спасал.
5: Кого?
4: Своих детей.
5: От чего?
4: От Геленджика.
5: Я вас все равно в рай не пущу.
4: Давайте уже как-то договоримся. У вас мечта есть?
5: Есть, чтобы такие, как вы, не попадали в рай.
4: А из осуществимых?
5: Слушайте, что вы от меня хотите?
4: Все, последний аргумент. Главный козырь, который в моей руке. С техосмотром помочь?
5: Послушайте, Игорь Петрович, я апостол Петр, у меня нет автомобиля.
4: Намек понял, сейчас позвоним.
5: Послушайте меня, я вас в рай не пущу. Вы прожили отвратительную, нечестную жизнь, вы понимаете или нет? Ваши яхты, дачи, золотые телефоны во врата рая не влезут.
4: Я осознаю, каюсь. Больше так не буду. Если бы у меня еще один был шанс, я бы прожил жизнь для людей. Ты мне доверяешь?
5: Я тебе верю.
4: Апостол верит, и люди поверят.
3: 4 декабря голосуйте за депутата Звягинцева.
6: Стоп, ребята, ролик снят. Спасибо.
5: Вот там слезу пустят.
1: Самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Одна стотысячная секунда – это отрезок времени между тем, как зажегся зеленый свет, и гудком сзади.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: У меня вопрос назрел. Одно-два свидания. Человек хороший, вижу, но вот не включается. Стоит ли продолжать по типу «слюбиться, стерпится» или надо уходить?
0: Сатья отвечает.
2: Отличный вопрос. Да. Стоит ли продолжать так, как слюбится, стерпится? Нет. Стоит продолжать, потому что есть на это время. Одноглазый дядя лучше, чем никакого дяди. Но с другой стороны, может, откроется, потому что он растерялся. Да, распереживался. Такое бывает, особенно когда женщина очень нравится, и он хочет очень сильно произвести впечатление, ну и погорячился. Да, выдал стихи Есенина за свои, а ты это видишь. Такое бывает. Но потом, возможно, когда вы расслабитесь, да, то вы увидите какие-то качества в нем, и он вас, каких, ну, мог и не показать. Конечно, если он жутко отвратителен, там у него там, ну, два зуба, и оба не во рту. Он с собой их принес, там, да, как-то так. Он пахнет не мачо, а чем-то вот из леса, да, вот так, такого, и умершее давно. Понимаете? Тогда, конечно, не надо. Но если вы понимаете, не замуж же выходить, так замуж и не надо выходить. Может, вы друзьями останетесь. Сейчас я вам попробую объяснить. Когда вы видите, что мужчина рядом с вами, это не тот, с кем хочется немедленно родить детей и выйти замуж, вы начинаете вести себя естественно, по-настоящему. Такой, да ну и чего, ну свалит и свалит. Да ну не люблю я эту музыку. А ты ее и правда не любишь. Не надо этот ресторан, я в шаурмяше отлично ем. Не надо вот этого... Вилка в правой, нож в левой. А рыбная вилка, у нее где щелочка посередине или сбоку? Строит из себя интеллигенцию в 60-м поколении, а сама вот руками любит это все есть. Или пластмассовой. Становится сама собой, это очень круто. А потом через какое-то время выясняется, а я тоже думал, что ты такая курица прямо вот эта напыщенная. А ты нормальная девчонка, оказывается. Я тоже думал, что ты мерзкая тварь, а ты смотри. Прикольный чел в спортивных штанах. Ну чего, мужчину в спортивных штанах ничего не портит, если он на спортивном автомобиле.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на

0: Песен тобою написанных сколько? Зачем Костюшкин? Не пой!
1: Шутки, песни, блюз. Шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Надувая круг, ты издал неловкий звук.
1: Шутки, песни, блюз.

0: Реклама.
1: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
2: Вот можно было весь день играть.
0: Мир игр стал ее реальностью.
3: Я в игре.
4: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
5: Вот поиграешь.
0: Летом всякое бывает. Побег из Колбора. Уже в кино.
6: 6+.
7: Колзу против Сереги. Родригес против Бузовой. Кока против Севиль. Киркоров против Серебкиной.
8: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
7: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую». Сегодня в 9 вечера на

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Только оплатив квитанцию ЖКХ, понимаешь, в какой шикарной квартире ты проживаешь.

0: веселый чат, шутим, передаем привет и поздравляем всех, кого только можно и нельзя тоже, друзья. Да, все здесь такое позволительно. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Пишите свои самосообщения и, конечно, не забывайте подписываться. Писать нам можно в приложении Макс, в Телеграм и даже просто старые добрые смски можно с удовольствием отправлять. Давайте к приветам. Константин желает хорошего дня Игорю и Сергею, желает всем хорошего настроения и хороших выходных. Класс! Шутка от Оли. Детей приносит аист, счастье – синяя птица. А кто приносит дедлайн? Жареный петух. Но я думаю, что сегодня у всех отсутствуют дедлайны. Отсутствуют. Все, все вчера все закрыли, сегодня просто отдыхаем. Так, идем дальше. Алла желает Константину и Олечке хорошего настроения. Шутка есть от Евгении. Согласно народной примете, в новый дом первым нужно впускать интернет-кабель. И где он ляжет, там ставьте кровать и стол, и компьютер, и... кухню, естественно, тоже. Да, да, все крутится вокруг интернет-кабеля. Так, друзья, также, как и все крутится вокруг веселого чата на Юмор-ФМ, совсем скоро, а точнее, если через час продолжу передавать ваш привет, поздравления и шутки, пишите на наш номер плюс 7-915-0303-567. Ну а пока вы пишете, порадуем вас анекдотами самого лучшего Дэна через несколько минут, ну а в финале услышим Жванецкого, не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: FM. Шутки.
1: Посетитель ресторана съел 10 крабовых салатов и вышел из-за стола боком.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Держим ноги в холоде, а голову в тепле. Парень печатает новый статус у себя ВКонтакте. Как же холодно, тяжело на душе, когда осознаю, что ее больше нет. С девушкой расстался, спрашивает его. Да нет, шапочку потерял. Ребятам о зверятах или в мире животных. Еще один забавный случай. Значит, представьте, лес, сидит мишка у куста малины и наяривает малинку, так кушает, и вдруг чувствует сзади, ему кто-то так по заднице дает, такой дыш, и говорит: «Привет, Мишаня!» Он так смотрит по сторонам, никого нет. «Да это я, ежик, и внизу я!» Он смотрит: «Да, ну, привет, ежик!» «Привет, Мишаня, ну как дела?» Он говорит: «Нормально». «Ну, че, как, малинка вкусная?» Он говорит: «Ну, вкусная». «Че, дети, медвежата как там?» Ну, нормально. В общем, так, слово за слово, ежик звездюлей и получил. Учимся понимать женщин. Хотя, друзья, поверьте, это бесполезно. Девушка пришла на консультацию к врачу-гинекологу, хотела сделать УЗИ. Врач: «Добрый день». Она говорит: «Здравствуйте». Врач: «Какой у вас сейчас месяц?» Она: «У меня ноябрь, а у вас?»
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 18, плюс 20 градусов. Ночью опустится до плюс 10. Ветер северный до 2 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Женщины очень хитрые. Чтобы не терять носки, они привязали их к трусам и назвали эту конструкцию колготки.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Пацаны, первый раз читаю, извините, пожалуйста. Тут, конечно, вот на то, чтобы написать, уходит мало времени, но чтобы исполнить, вот это я привык. Пилот пробежал по самолету и скрылся в хвосте. Потом выскочил, граждане, отвертка есть? А ключ 416? Нет, пассажиры называются сволочи. Бросился обратно, из кабины выскочили двое с ведрами. Без паники, побежали за ним. Сюардесса с криком «Нет, ты этого не сделаешь!» заперлась в туалете. За ней вышел солидный мужчина. Граждане, пассажиры, я командир корабля. Не волнуйтесь, все в порядке. У меня простой вопрос. Кто-нибудь может посадить самолет? А попробовать нет желающих? А стюардессы кто-нибудь работал? Странные у нас сегодня пассажиры. Ладно, извините, не волнуйтесь. А вот это, может, какой-нибудь компас есть? Девочка, плакать не надо, а поискать стоит. Кто же нет? Да что это с вами сегодня? Что я не попрошу? А карта вот этого маршрута? Ну хотя бы автомобильных дорог. И дорогу наизусть никто не знает. Что ж вы приперлись, извините? Его сзади затягивают в кабину. Да нет, я просто выразил удивление. Как они такие неподготовленные? Это все-таки полет. Что ж, пришел, сел и полетел. А как, куда, надо же как-то понимать. Высунулся командир. А простая веревка белевая у кого-нибудь есть? Галстук не подойдет, веревка нужна. Это ж длина не та, надо ж соображать. Что за пассажиры? Как можно такими безалаберными? Ладно, вы веревку ищите. Зоя, иди поговори с ними. Вышла расстроенная стюардесса, заметила пассажиров. А вы все куда летите? В Новосибирск. Все туда. Это еще часа три лететь. Кто-то хочет чаю, только один кто-то. Из хвоста вылетел второй пилот, клейкую ленту дайте. Кусок железа, что-нибудь тяжелое. Оттуда неслись удары, крики на меня давай, еще бей сюда. В салоне потух свет, снова выскочил пилот. Пассажиры, свечи нет? Лампада, фонарь, хотя бы керосиновый. Спичка, зубочистка, давай зубочистку. Что у тебя руки дрожат? Пассажир называется. Ты вообще к полету не готов. Иди на место, сосредоточься. Все, сейчас будем садиться. Только без паники, в кабине все слышно. Полная тишина. Хоть бы один прибор, а? Черт. Дайте мне обыкновенную сапожную щетку. Заколку для волос. Скрепка, давай. Ой, чудо, как раз подошла. Все, тишина, будем садиться. Будем использовать третий закон Ньютона. Первые два, суки, не сработали, ты понимаешь? Так, тишина. Не кричать мне сейчас. Так, давай, сейчас все вместе. Я это беру на себя. Всем не помогает. Это на себя. Тянем это от себя. Так, есть, так хорошо. Душу мать три креста. Земля сели. Все, поздравляю. Сейчас глянем, что за город. Пассажиры, Воронеж. Пилот, ну хотя бы. Полет, богомать, окончен. Экипаж, бля. Благодарит вас за то, что вы выбрали нашу компанию.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны. Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru.

0: Москве 8 часов утра.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Эпиграф к Евгению Онегину. Карты, девки, два ствола.

Ну, спели мы уже с Алексеем Воробьевым, за что мы ему сердечно благодарны, за эту прекрасную песню, этим прекрасным утром. Друзья, ну, а я думаю, что каждый из вас еще будет благодарен, если мы поставим вам немного шуток, да? Да. Видите, за вас уже отвечаю, и в целом буду еще и привет ваш с шутками передавать в нашем веселом чате, поэтому жду ваши смс-сообщения на наш номер +7 915 0303567. Пишите и не забывайте подписываться. Ну, а из смешного озвучиваю, что будет. В финале часа рубрика «Ждите, звольте» с Михаилом Полицеймака. Также послушаем 5 шуток Фоменко про дружбу. В середине часа Гар Дмитриев с детскими перлами в рубрике «Угарный папа». Ну, а начнем мы с проекта «Шутки песни», где Стас Ярушин и Люся Чеботина будут шутить и петь для вас. У микрофона с вами я, Настя Иванова. Всем привет, доброе утро, здравствуйте! А все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: Батиная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Привет, друзья! Всем, кто слушает нас на Юмор ФМ, всем, кто сейчас с нами в этой прекрасной студии, давайте сделаем это еще разок. Мы с Люси то вам споем, а вы нам в ответ как следует посмеетесь. Договорились? Отлично. Шутки песни. Запевай.
2: Глупый бык по доске идет, качается. Вдруг кирдык, кончилась доска.
3: А мы в детстве думали, черный плащ, только слышишь шум по яйцам.
2: Реально.
3: Ну, у нас где-то клинило, да, в какой-то момент.
2: Это я как пела, была песня. Мы с далеких планет, нас не манит по ночам. Я чисто в 6 лет, нас снимали по ночам. Мама такая, господи, позор какой. У нас да никуда не снимают. Все хорошо, мы ходим в сад.
0: На Юмор ФМ.
4: Кайкуем. Сегодня мы с тобой кайкуем, а я опять тебя целую и забываю букву F. Кайкуем.
2: Попа не слипнется, так и знай, на сладкое налегает тару-ту-ту-тай. Та-та-тара-тару-та-тай.
5: О, почему так жесток смех? И Акакий смешит, и Влас. Так хотелось, друзья, всех по-другому назвать вас. Имя хочешь менять? Иди, ЗАГС меняй за 30 дней. Только помни в конце пути, что Эрасту куда больней.
2: На биатлоне в комментаторской кабине кричит губерния все громче и сильней. У сборной нашей вы уже чего-то находили, проверьте комментатора скорей.
3: Да, хорошо.
6: Разбежавшись, прыгну на столы. Вот еда, и вот еды не стало. И когда доем остатки пастилы, я скажу одно лишь слово: мало.
2: Вот такие вот шутки-песни у нас на Юмор ФМ. Как говорится, продолжение следует.
3: Люся, могу ли я надеяться на очередную встречу с вами в эфире Юмор ФМ? Часа эдак через три.
2: Все непременно на том же месте с новым репертуаром. А пока, как говорят у них там в Монако, аревуар.
0: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама. Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Самое грустное блюдо на свете – это пюре. Вроде картошка, как картошка, но такая подавленная.

0: Конечно же, не таких же, как и вы, наши уважаемые слушатели, поэтому давайте передадим себе привет, поздравим себя с тем, что сегодня, например, суббота, или с тем, что июнь заканчивается, уверена, что что-то хорошее у вас точно произошло в этом месяце. В общем, передавать привет желайте в нашем веселом чате, все это озвучу ровно через 10 минут, ну а номер, напомню, +7 915 0303567, пишите нам смс, ну а пока послушаем Гара Дмитриева «Детские перлы» в рубрике «Угарный пап» прямо сейчас.
1: ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Здравствуйте, друзья! Думаю, самое время нам сыграть в дочки-матери. Или, если угодно, сыночки-отцы. Правила игры простые. Дети откалывают приколюхи, а я, Гар Дмитриев, выбираю и озвучиваю самые смешные. И всем очень весело. Ну что, пройдем к песочнице?
1: «Угарный папа».
2: 10-летнего Мишу спрашивает учительница: «Миша, а когда у тебя день рождения?» Миша говорит: «1 февраля». Учительница: «А какого года?»

0: мальчик Маугли без труда стал деградировать и превращаться в животное. Обезьяна взяла палку и стала человеком. Человечество летает в космос. И все благодаря обезьяне с палкой.
1: Угарный папа.
0: Илье 3 года 7 месяцев. После ухода его подружки домой дедушка спросил: «Тебе понравилась девочка?» На что Илья ответил: «Бывает и лучше». У 5-летнего сына Вовки в садике есть лучшая подруга Маша. Дружат с ясельной группой. Как-то утром мама будит сына. Не реагирует. Мама стягивает одеяло и тихонько щекочет Вовину пятку. Вовка сквозь сон с улыбкой: «Ну, Маша». На этом сделаем паузу. С новыми детскими приколами скоро вернусь. С вами был угарный папа Гар Дмитриев. Кстати, если ваши дети вас посмешили, расскажите об этом мне. И, возможно, ваша история прозвучит на Юмор ФМ. Единый номер Telegram +7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Чао.
1: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Сибирские сказители.
1: И собрал чудотворец гус сборную. И явил Руси диво дивное.

0: превратил пешеходов юродивых. Кавалерию марадоноподобную.
1: Социальная рок-опера.
2: Дороги в стране, как машины в стране.
1: Танец яблочко.
3: Ребята, не в ту сторону, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа мой сыночек.
1: Тот самый КВН.
4: Мы начинаем КВН
1: на Юмор ФМ. Категория 16+.
5: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир. С вами заодно.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
8: Вот можно было весь день играть.
9: Мир игр стал ее реальностью.
10: Я в игре.
11: Чего плачешь-то?
12: Ты же хотел поиграть.
11: Вот поиграешь.
9: Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Уже в кино. 6+.
13: Чем только чёрт не шутит. Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
14: Мы не хмуримся и продолжаем.
13: Новости, от которых хочется улыбаться.
15: Только одна история, правда. Все остальное мы придумали.
13: Веселые песни.
15: Поднимите мне зарплату.
13: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
16: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
13: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на музыке.

Веселый чат на Юмор ФМ с шутками, приветами и поздравлениями. Прямо сейчас буду все это передавать. А вы пишите номер наш +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. Привет любимой жене Тане и сыну Арсению, которого вчера забрали из роддома. Алексей из Москвы написал: это класс. Вообще, Алексей, мы поздравляем вашу семью с прибавлением, получается. Спасибо за нового слушателя Юмор ФМ. Видите, вот Арсений не успел родиться, а уже все, уже Юмор ФМ слушает. Приучается к великому, к хорошему. Все верно. Так, Владимир Алешин пишет: 27 июня, день молодежи. Нам всегда по 20, а остальное стаж. Вот именно. Кстати, классный день. Мы тоже всех поздравляем с днем молодежи. Молодежь! Нет, самое главное же, ребята, это сердцем не стареть. Неважно, сколько вам лет, в любом случае молодежь. Елена Носкова пишет: поздравляю с днем молодежи семью Костренко и Осиповых. Мы вас очень любим, семья Носковых из Иркутска. Классно, классно. Мы тоже, конечно же, поздравляем абсолютно всех. Николай желает хорошего настроения Игорю и желает всем просто хорошего дня. Также есть такая замечательная шутка от нашего слушателя. Вот вам поговорка: кто рано встает, тот долго не живет. Ну, почти. Что-то в этом, конечно, возможно и есть. Так, друзья, продолжим передавать приветы в следующем часе. До конца этого насладимся 5 шутками Фоменко про работу. Буквально через несколько минут. А в финале послушаем рубрику «Шутить извольте». Не пропустите. Веселый чат. Поделись

0: Хоменко. 5 шуток про работу.
1: Бесит, что работа не волк и в лес не убегает. Начальству не объяснить, что если работа любимая, то на ней хочется спать.
2: Совет от опытных сотрудников. Не торопитесь делать работу с самого утра. После открытия файлы в компьютере должны подышать.
3: Агронома Любу уволили с работы. Так сказать, ушла любовь, завяли помидоры. Василий на работе делал то же, что и все. Очень хотел домой.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
4: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 18, плюс 20 градусов. Ночью опустится до плюс 10. Ветер северный до 2 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – магазин «Мир дверей».
6: Спешите! В магазинах «Мир дверей» акции. При покупке двух дверей – дверная ручка и третья дверь в подарок. Действуют скидки до 20%. Ждем вас. Костромская, 4. Герцена, 121. Карла Маркса, 7. Звоните. 530-730. Подробности продавцов-консультантов.
7: Акция действует до конца июня.
8: ИП Гуляев Алексей Евгеньевич Огарна. ИП 315-352-52-00-27-470.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Как найти филолога в толпе? Помахайте ему рукой. Если он махает в ответ, это не филолог. Филологи в ответ машут.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Крылатая фраза «все могут короли» в полной мере относится и к королям шахмат. Великие шахматисты – люди по определению серьезны. Но и с ними происходили призабавные истории. Вот лишь некоторые из них.
0: Шутить изволите?
1: Гениальный шахматист Роберт Фишер всегда требовал абсолютной тишины в зале и болезненно реагировал на малейший шорох. В одной из партий поединка за шахматную корону с Борисом Спасским он внезапно оторвал взгляд от доски и недовольно крикнул: «Девочка в 12-м ряду, немедленно прекрати сосать леденцы!» «Да я всего-то третий взяла», — попыталась оправдаться юная поклонница шахмат. «Не третий, а седьмой, маленькая лгунья. Думаешь, я не считаю?» Выдающийся русский шахматист Александр Алехин впервые принял участие в заочном шахматном турнире в 1902 году. Один из участников турнира в своем письме обращался к нему как «уважаемый господин Алехин». Противник будущего гроссмейстера не знал, что уважаемому господину на тот момент едва исполнилось 10 лет. Знаменитый кубинский шахматист Хосе Рауль Капабланка проводил сеанс одновременной игры. Один из соперников, сдавая партию, спросил его: «Скажите, пожалуйста, маэстро, хорошо ли я играю?» «Неплохо», — ответил Капабланка, «но почему вы ни разу не ходили конями?» «Я, конечно, пошел бы», — услышал он в ответ, «если бы знал, как они ходят».
0: Шутить изволите?
1: И как тут не вспомнить 12 стульев Ильфа и Петрова? Великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни. Очередной выпуск «Шутить изволите» ждет вас на Юмор-ФМ уже очень скоро. Прощаюсь ненадолго, ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
3: Фоменко Фейк Радио!
4: Да, детка.

0: Реклама.
1: Три новые короткие истории.
2: Я конь богатырский. Хотя нет, я богатырь конский.
1: Три богатыря, ни дня без подвига три. Уже в кино.
3: Будет с кем силушкой помериться.
1: Категория 6+.
4: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.

0: Москве 9 часов утра.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Дед задул 90 свечей с первого раза, и внуки поняли: трешка в центре Москвы освободится не скоро.

хлопайте глазами, крутите головой. В том числе делайте небольшую зарядку, друзья. Но и самое главное, улыбайтесь. А лучше всего улыбайтесь на камеру своего смартфона. Потому что таким образом у вас точно будет возможность забрать наш классный новый автомобиль в суперигре «Автомобиль за улыбку» уже под Новый год. Кстати, мы кому-то этот автомобиль отдадим. Ну а пока вы загружаете фотки на сайт veseloradio.ru, внимательно слушайте Юмор ФМ, ловите шутки Николая Фоменко, ждете, когда же мы вам позвоним. Ну а после ваша задача назвать правильно шутку, забрать 3000 и отправиться в суперфинал. И потом, возможно, из суперфинала уйти настоящим миллионером. В общем, присоединяйтесь. Ну а к вам в этом часе присоединилась я, Настя Иванова. Хотя уже 2 часа, как минимум, точно здесь с вами. Поднимаю вас, пробуждаю и направляю на этот прекрасный день. С помощью, конечно же, приветов и шуток в веселом чате. Пишите номер наш +7 915 0303567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. И смешного в финале часа послушаем Задорнова. Также услышим рубрику «Реалити Криминалити». В середине часа лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил». Ну а начнем мы с любимого биг-стендапа. А все это, напомню, Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: встречайте, Андрей Фролов, Москва.
1: Я вообще педагог по образованию, и открою вам секрет. Не только учиться никто не любит, но и учить тоже. Последний учитель, который прям кайфовал от своей работы, исчез, когда отменили телесные наказания. Вот тогда, примерно. Причем их отменили, когда женщины пришли в профессию. Они просто не вывозили спарринг со всем классом. Врубайтесь. Именно тогда появилась фраза «Вас много, а я одна». До этого парни говорили «Подходи по одному». Но согласитесь, чаще всего же учитель вообще не кайфует от того, что делает. Чаще всего вообще учитель — это тот тип, который раньше тебя прочитал учебник и теперь профессионально занимается пересказом за деньги, блин. У меня в универе вообще был препод, который постоянно повторял одно и то же. Уверен, у вас тоже такой был. Он постоянно говорил: «А вы зря не записываете. Вы эту информацию потом нигде не найдете». У меня всегда был вопрос: а если это нигде не опубликовано, ты-то откуда это взял? Сам придумал? Давайте записывайте, ребят, я это не вспомню потом. Я больше бухой на пару не приду, вы что, давайте. Относительно недавно узнал, что, оказывается, в медицинском сообществе есть некий снобизм. Оказывается, стоматологов не считают настоящими врачами, прикиньте. Я когда узнал, я теперь еще больше боюсь стоматологов. Но угад, ковыряются. Но, с другой стороны, стало обидно за них, потому что все врачи собрались вместе и такие: «Не, стоматологи — это не наши ребята. А вот та бабка, которая мне на медосмотре слух тупо шепотом проверяет, вот она, трушная тетка, она высококлассный специалист с высшим образованием, 8 часов на работе шепчет рандомные цифры, прикиньте». Ну, серьезно, в 21 веке в медицине самые высокие технологии, мой слух бабка шептун проверяет. Чего происходит? Я сейчас худею активно. Присутствует пара лишних килограммов. И когда я говорю, что хочу сбросить, обычно кто-то из зала кричит: «Зачем тебе? Не надо». Немного обидно, что никто из вас этого не делает. Но такие вы люди, судя по всему, я понял. Короче, стараюсь перманентно следить за своим весом, потому что я знаю, что наш мир несправедлив к толстякам. Да, все наше общество. Некоторые особо бурно. Согласитесь, даже если бы был какой-то массовый спор между дрыщами и пухляшами, и их судила сама Фемида, богиня правосудия, она хоть и слепа, но по иронии судьбы, у нее в руках весы, и там от предвзятого отношения тоже не отделаться. А во второй руке у нее огромный тесак для агрессивной липосакции. Вообще, согласитесь, Фемида выглядит так, как будто она должна быть богиней-продавщицей из мясного. Да. Но в целом я считаю, что каждый человек свободен, делает со своим телом все, что захочет. Единственное, некоторые забывают, что твоя свобода заканчивается там, где начинается кресло другого человека. И это мне уже не очень нравится. Меня не касается, как выглядят другие, пока это меня буквально не касается. Понимаете? У меня все. Пока.

0: Реклама.
1: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: За третьей бутылкой Валера летел пулей. Правда, уже со смещенным центром тяжести.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Я, конечно, лысый, но от фена не откажусь. Взял нож, режь. Взял шаверму, ешь. Если на ногах ногти, то на руках рукти. Я живу как положено, а положено у меня на все. Сколько тебе? 12? В твоем возрасте мне уже было 14. Не суди, да несудимым будешь. Не гуди, да негудимым будешь. Не буди, да не буди, да буди, да будай.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Сатья. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Слава богу, что в мире придуман такой термин, как флирт. Вот когда вы сидите где-то в кафешечке, Валера, я без трусов, это не флирт. Чуть дольше задержалась глазами, чем было бы прилично. Где-то там замлела, где-то за пуговку пиджака потеребила. Вот такую женщину хочется.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
4: Колзу против Сереги. Родригес против Бузовой. Кока против Семиль. Киркоров против Серябкиной.
5: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
4: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую». Сегодня в 9 вечера на ТНТ. 16+.
6: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секрет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мужику не обязательно ехать в Париж, чтобы увидеть улыбку Джоконды. Он видит ее каждый раз, когда спрашивает у жены, куда она потратила деньги.

0: Это веселый чат на Юмор-ФМ. Передаем привет и желаем всего самого хорошего здесь. Поэтому напомню вам номер +7 915 03 03 567. Обязательно подписывайтесь. И, конечно же, писать это можно в приложении Макс, в приложении Телеграм и просто смс-ками можно. Написали нам из Риги. Желаю, чтобы погода была такая же, как и у них. +33 градуса. Сегодня они будут купаться. Желаем вам того же. Спасибо большое. Написал все это Максим. Максим, ну, надеемся, что во многих регионах России все-таки именно такая погода. И тоже люди купаются и, конечно же, теплом наслаждаются, так скажем. Поэтому, друзья, если вы именно так проводите свое время, пишите нам об этом. Идем дальше. Значит, Дарья нам пишет: «Доброе утро. Хочу поздравить своего любимого сынишку с днем рождения. Никит, желаю тебе всего самого лучшего. Расти и радуй нас с папой», написала она. Передали. «Хотим поздравить нашу дочь Ксению с днем рождения, с 18-летием. Доченька наша любимая, желаем с папой счастья, тебе удачи, чтобы все легко удавалось, все задуманное сбывалось. Ну, а мы, родители, будем всегда рядом. Поздравляем и вас, именинница Ксения. 18 лет, жизнь только начинается. Вообще, все самое-самое интересное, как будто бы только начинается, друзья. Ну, и у нас тоже ничего не заканчивается на Юмор-ФМ. Веселый чат ровно через час, а до конца этого часа. Игорь Мухич в реалити-криминалите через несколько минут. В финале часа Задорнов навсегда. Ну, а номер наш вы знаете. Пишите обо всем и не забывайте подписываться.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.
2: В Сочи темные ночи, ты красивая.

0: нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю! Очередная порция угарных шедевров от горе-гангстеров, которые притащили опера с очередного рейда. Гарантированная ржака. Читает, ржет Игорь Мухич.
2: Реалити криминалити.
1: Проснувшись, я обнаружил в постели не свою жену, которая спала в наглой позе без прикрытия простыней. Но пригляделся внимательней и стал сомневаться относительно своей кровати. А дальше и комната показалась мне чужой. И вещи далеко не наши. И мысль просверлила мне мозги. Неужели меня пьяного соблазнила какая-то проститутка? Вот влип так влип. Слава богу, что женщина оказалась не проституткой, а даже замужней дамой. Приехал домой. С женой не ругался. Уснул за столом и захрапел так, что соседи вызвали полицию и меня увезли на 15 суток. Предложил девушке выпить со мной шампанского, а она сказала, что это стоит 5000 рублей в час. Зачем я ударил ее, не помню. Я подсматривал в окно женской бани ради эстетического наслаждения красотой обнаженных тел, а не для ручного удовлетворения похоти, как утверждает участковый Анохин. На этом все. Желаю вам видеть в плохом только смешное. И не нарушайте, иначе смешное окружающие будут видеть в вас. Обнимаю, а вы меня нет.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер серии L, номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 18, плюс 20 градусов. Ночью опустится до плюс 10. Ветер северный до 2 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
3: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70-72-82.

0: что мне нравится, когда попадают теперь иностранцы к нам, я вам скажу, они людьми у нас становятся, они меняются. Я двух немцев возил по России, людьми стали. Через месяц подрались. Влюбились в девчонку Варю. Варя, если бы вы видели, кустодиевская девушка. Две одинаковых части тела, щеки и бедра у нее. Она пленила двух немцев, двух этих особей мужского пола, тем, что она готовила суп. Знаете, нигде в мире ведь суп не готовят. Из мозговой, из косточки, с трупным ядом. Это только наши, вкусно, безумно. А главное, она по утрам открывала пиво обручальным кольцом. Вот это и вот это дело. Они вообще приехали к нам, они бизнес приехали делать. А потом удивление вообще на каждом шагу было. Они все время какие-то чувства испытывали у нас в России. Например, когда мы полетели с ними в Тюмень, а их всех интересует Тюмень, как нефтяной край, и в самолете у них было настоящее удивление. Знаете почему? Потому что некоторые люди у нас в самолете летели стоя. Как в трамвае. Стоят люди, летят в Тюмень. Они меня спрашивают, что, до Тюмени недалеко? Я говорю, 3 часа, по-нашенски нормально, тут рядом. Они говорят, почему люди стоя летят? Как я им объясню, почему у нас люди летают стоя? Объясните. Водила подбросил! Было совершенно роскошное поселение немцев в гостиницу. Значит, ну, прежде всего, дали этому главному немцу большой номер, трехкомнатный, огромная гостиная, 4 люстры в 4 углах, как сопла ракет такие нависают. Но нигде нет выключателя. Ну, нет выключателя. Он меня позвал и спрашивает, Майкл, а где у вас обычно в России выключатели? Видите, уже ирония появилась какая-то наша, русская, вроде как юмор даже. Я-то опытный человек, я много по стране езжу, я вообще с фонариком езжу все время. И я ему говорю, посмотри в шкафу. Я не шутил. Я знаю, что привезут шкаф в стенку, поставят к стене, там выключатели, заслонят, вызовут человека с лобзиком, он бздым прорежет, и там выключатель. Это почти во всех гостиницах. Ему говорю, посмотри в шкафу. Он меня спрашивает, ты что, юморист? Он меня спрашивает. Я говорю, я-то юморист, но ты посмотри в шкафу. Далее он открывает шкаф, там выключатель. Он так закрыл шкаф и открыл снова. Выключатель там. Но зато как ему процесс потом нравился этот. Открываешь шкаф, включаешь свет, свет горит, закрываешь шкаф, свет горит. Он говорит, я у себя дома сделаю точно так же. Потом они замечательно пошли в буфет, говорят, кефир дадите? Она им говорит, сдайте пустую посуду. Они говорят, мы из Германии. Она говорит, надо было взять с собой. Все, ничего. А еще у другого немца, вот замечательно, не было раковины. Кран был, а раковины не было. А из водопровода прямо в дырку течет. Вот сюда вот. Точно, точно. Ну, унес кто-то раковину. Вынес. Уехал вместе с раковиной. А зато, знаете, он садится на пол с утра и такой бодренький весь день. Он как помоется. Идет. Он улетал, он говорил, я другой такой страны не знаю. Где едят, пьют, деньги в резиночках приносят тебе. Он влюбился в Варю. Другой сказал, больше никогда не приедет в Россию, потому что его потряс последний день пребывания в Тюмени. Он проснулся в гостинице, в номере, в своем, в 8 где-то утра, того, что у него стало неожиданно лицо увлажняться. Он жил один, а лицо увлажняется. Он вяло, как принято в Германии, открыл глаза, сделал и убежал, в чем спал вообще из гостиницы, потому что над ним стоял человек. В белом халате. Противогазе с насосом и морил таракана. И только вдогонку закричал: «О, я вас не заметил!»
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк» и бонусы в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12 плюс. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка. Реклама.
5: Я Влад Кобяков. Погнали в кино.
6: Ну давай! Развлекаться тоже нужно уметь.
5: Распаковка. Кино с 25 июня.
7: Ты просто-просто пушка, малышка, безделушка, любимая игрушка.
5: 6+.
8: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
9: Мы не хмуримся и продолжаем.
8: Новости, от которых хочется улыбаться.
10: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
8: Веселые песни.
11: Поднимите мне зарплату.
8: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
12: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
8: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: на столичных 10.00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Ё-моё, плохо спрятанная отцовская заначка превращается в материнский капитал. Каждый раз.

0: Это нравится.
1: Ну, как только что нам сказал Джонни, делим этот вайб, друзья, это настроение юмористическое здесь вместе на Юмор-ФМ. Просыпаемся, открываем глазки в этот прекрасный мир и, конечно же, встречаем выходные. Всем доброго утра, здравствуйте, у микрофона с вами я, Настя Иванова. Рада вас всех приветствовать и рада буду передать вам привет. И, конечно же, пошутить ваши шутки. Пишите свои смс на наш номер +7 915 0303 567. Писать нам можно в приложении Макс, в Телеграм и даже просто смски можно отправлять. И смешного мы в этом часе посмеемся над анекдотами Игоря Маменко в финале. Также послушаем лучшие миниатюры проекта «Лига городов». В середине часа наша фирменная не реклама, ну а начнем мы с любимого народного скейт-шоу «Однажды в России» прямо сейчас. А все это Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
2: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в театре».
3: Я просто в такой эйфории, я не могу остановиться, у меня эмоции просто переполняют, у меня мурашки бегут и остановиться не могут. Мне кажется, у меня сейчас сердце из груди выпрыгнет, правда? Как это эстетично, как это все красиво, камерно, атмосферно. Скажи, а какой актерский состав? Просто бесподобный. Толоконников, Хрустицкий, Ольга Копытова, Хилоян. Еще бы понять, кто из них кто, может там кого-то и не было вообще сегодня на сцене. Ну это просто нереально, я не могу, я с ума схожу вот от этой атмосферы. Ты как, делись эмоциями.
4: А я ненавижу театр. И всех, кто в него ходит, считаю психами, Катя. Тебе не кажется, что театр уже как будто изжил себя, понимаешь? Ну что, он не выдерживает уже никакой конкуренции в 2К24, бэйби. Понимаешь, о чем я говорю? Я должен сидеть в этом зале, смотреть на этого мужика в бакенбардах, который без микрофона мне рассказывает про трактир. И про какую-то в задницу Настасью Филипповну, с которой он на пруду познакомился. Катя, ты понимаешь, что они вот это вот все держат, просто чтобы эти шизики в камзолах по городу не разбежались?
3: Я вообще тебя не пойму. Ты что, злой школьник какой-то, что ли? Че тебе театр сделал?
4: Да все самое неприятное. Реально, здание все это странное. Я в зале сижу, смотрю на эту люстру огромную, думаю, вот она сейчас сорвется, сколько жизни она унесет.
3: Тимур, тебе какая разница вообще? Главное в театре — это постановка, антураж, смыслы. Пойдем!
4: Катя, я в эту дичь обратно не вернусь. Реально, ты что, там же видно, как у них костюмы воняют. Там какой-то опричник пиджак снял, так там мужик на первом ряду просто выключился от ванизма. А если по этим кулисам вот так ладонью хлопнуть, мы же просто утонем в пылевых сугробах.
3: Ну, глупо уходить с половины спектакля. Ну, полтора часа осталось.
4: Полтора часа? Еще полтора часа? Я там уже с третьей минуты ни черта не понимаю. Я просто... Я сижу, и там какой-то бледный петух в лосинах такой говорит... О, типа, я такой, граф Ко-Ко-Ко, говорит, надо кисет справить. Я такой, старина, чё ты несёшь, какой кисет? Начал гуглить, мне какая-то кожура Ивановна слева. Молодой человек, что вы себе позволяете, уберите телефон, это театр. Я говорю, окей, сорянчики, но вы, пожалуйста, объясните мне, что такое справить кисет? А она мне такая, типа, фи. Я говорю, слышь ты, тетка, я тебя сейчас за театр выведу и так отбудскаю, реально. И мы что-то с ней пока лясим-трясим. Этот граф Ко-Ко-Ко такой говорит, ритузы прикольные. Сказали долго жить.
5: Света, ну быстрее! Там перед антрактом этот граф шпагой вот так махнул. Интересно же, зарежет, не зарежет.
3: Ольга Александровна, подождите, пожалуйста.
5: Чего?
3: А Тимур не хочет обратно идти.
4: Что?
3: Потому что театр — это шелупонь, и он для психов.
4: Я так не говорю.
5: Сыночек. Сыночек самый умный, самый красивый, у меня самый образованный, самый начитанный. Ты что такое сказал?
4: Мамочка моя любименькая, ну как я мог такое сказать? Конечно, я такого не говорил. Такого не было ни за что в жизни. Это вот эта Катя, она коньяка нажралась и понесло. Реально,
3: что?
4: Вся правда вскрылась. Маска слетела, говорит, меня от этого театра рыгать тянет.
3: Чего?
4: Вот так и сказала, ты представляешь? Да. А твоя мамаша про тебя говорит. Твоя мамаша, говорит, такая вся высоконравственная, сама кухонной тряпкой лицо вытирает. Ты представляешь? Вот такая. И так тихо-тихо. Тварь такая, вот так сказала.
3: Тимур,
4: про тебя.
3: Ты что?
4: Про тебя.
3: Ольга Александровна, да это же все мое любимое.
5: Да все понятно. За спиной тут нашумела в штаны, наложила, сейчас выкручивается. Да? Театр. Это высокое, это чувственное, это антураж. Дура ты тупорылая.
3: Так, Ольга Александровна, я вам сейчас поясню. Вы не поняли.
5: Да рот ты свой колхозный закрой! Да театр, театр. Это он чувствовать учит, понимать учит. Хотя ты чему учишься? Что ты хочешь от этой жизни? Тихий фен? Подписчиков? Жужжалку прятать в нижнем белье? Господи, господи, нет, это поколение, воспитанное на ждулях и гордоне, честное слово. Быдло! Я бы плюнула в тебя, если не в театре. Хотя... Никакой культуры света пойдет.
2: Однажды в России.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Элит – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластид Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Ветеринарный центр Лапландия. Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия, 24/7. Вологда, Костромская, 5.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Внимание! Найдена женщина, которая всегда знает, чего хочет. А, нет, это просто мужик с длинными волосами, отбой.

0: Вот уверена, что каждый из вас во сне видел, как классно проведет время 26 июля с нами на пикнике Юмор ФМ, на музыкальном, между прочим. Локация: гастроквартал 3 вокзала Депо. В 17 часов стартуем 26 июля. А что будет? Будет грандиозный концерт. Наши любимые артисты: Филатов и Кэрис, Дмитрий Колдун, Галибри Мавик, Султан Лагучев, LX24 и многие-многие другие. Ставьте напоминания. Абсолютно бесплатно все это будет. Мы ждем всех и каждого.
1: А у нас...

0: нашли? Где вы еще найдете такое качество? Да еще и по такой цене! Вот что, запомните раз и навсегда. Наша фирма веников не вяжет.
1: А наша вяжет.
2: И неплохо вяжет.
1: И отличные, кстати, веники.
3: Здравствуйте, меня зовут Веня Прутиков. Я генеральный директор фирмы «Вяжем веники». Изначально наша фирма создавалась как сюрприз жениха для программы «Давай поженимся». Но вот уже 17 лет мы вяжем веники. И неплохо, кстати, вяжем.
1: Березовые, дубовые, липовые, сосновые, можжевельник, пихта, елка и ракита. Веревочкой обмотаны, в России разработаны.
4: Вяжем веники!
3: Наша фирма вяжет веники. Покупайте, подметайте.
5: Нажал и плавный мах. И плавный мах.
1: Веник очень любит труд. Подметет и там, и тут. Окунитесь в удивительный мир веников на сайте свяжем и покажем веник.мити.
6: Вот, столкнулся с проблемой. Спина чешется, а почесать некому. И дотянуться сам не могу. Что же делать?
7: Дружище, тебе поможет умный робот-спиночес, товарищ Сухов.
6: Робот-спиночес? Однако, чего только не придумает.
8: Да, в деликатной ситуации товарищ Сухов – это настоящее спасение. Он придет на помощь, дотянется и почешет. Даже в самых труднодоступных местах.
9: Это точно.
1: Умный робот-спиночес «Товарищ Сухов» содержит 11 чесальных и массажных программ, 8 режимов интенсивности, а также возможность индивидуальных настроек.
8: Попробуйте нашу водонепроницаемую новинку «Товарищ Сухов Плюс». Спинку и почешет, и помоет.
1: Умный робот-спиночес «Товарищ Сухов» сделано в Китае.
9: Восток – дело тонкое.
1: Закажите прямо сейчас на сайте явсячешусь.хрю.
10: Когда мужчина красиво и дорого одет, это производит впечатление. Но когда мужчина красиво раздет,
8: это буквально сводит с ума.
11: Сеть салонов элитного мужского нижнего белья «Труханы».
8: Брифы, слипы, хипсы, облегающие боксеры, свободные семейные

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
2: Только 2?
3: О, как раз еще и самоката привезли.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: «Сан Йонг» теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Рекс. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир. С вами заодно.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Велкой поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
12: Пани, о пани.
11: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
13: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
14: Три новые короткие истории.
15: Я конь богатырский. Хотя нет, я богатырь конь.

0: Хованский!
1: «Три богатыря. Ни дня без подвига 3». Уже в кино.
2: Будет с кем силушкой помериться.
1: Категория 6+.
3: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыж». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+. Oh.

0: Итак, сразу же открываю все наши мессенджеры, и здесь ваше смс-сообщение, что не может не радовать. Давайте начнем. Вот пишет нам Степан из города Волжский и передает привет брату Сергею в город Клин. Класс. Дарья, поздравляю своего любимого сына с днем рождения. Никита, желаю тебе всего самого лучшего. Расти и радуй нас с папой. И, конечно же, будь здоров. Мы тоже присоединяемся и к этому поздравлению и желаем всего самого классного. И, конечно же, и родителей поздравляем с днем рождения, и не родителей, всех поздравляем. Так, значит, есть еще сообщение. Такое. Хорошо вам выходные, а мы работаем и сегодня, и завтра, но у меня каникулы, написал нам Максим. Класс, мы рады, что у вас каникулы, несмотря на то, что кто-то, видите, работает у вас там на работе, и ничего не понятно, но мы очень рады. Есть шутка от Алины. Если попросить человека не отправлять голосовые, он будет начинать их со словами «Прости, что голосовым». Кстати, да, вы тоже это заметили? Вообще, ты слушаешь, и там еще, знаете, когда просишь очень быстро голосовые записать. Вот у меня есть коллега, например, один такой, который любит по 15 минут голосовые сообщения записывать. И самое смешное, что там только минуты 3 человек изменяется за то, что голосовым отправляет сообщение, а сама суть ровно на 1 секунду. Уважаемые, не нужно так делать. Но можете присылать приветы даже голосовыми, даже поздравления голосовыми, даже шутки можете голосовыми озвучивать. Пишите. Ну а до конца часа послушаем Лиг городов и в финале услышим тройку анекдотов Игоря Маменко. Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: встречайте. Команда «Эррор 404. Нижний Новгород».
1: На предприятиях часто проводят День семьи, где детям сотрудников рассказывают про работу их родителей.
2: Вот дети, это у нас Андрей Аркадьевич. Он на заводе работает давно, сейчас вам все про него расскажет.
3: Без мата.
4: Без мата.
3: Ну замени все плохие слова на птички-синички. Дети, поздоровайтесь.
5: Здравствуйте!
4: Птички-синички. Добро пожаловать на наш птичий завод этот. Мы здесь делаем эти синичьи болты. Вот.
6: А чем вы здесь еще занимаетесь?
4: В основном пинаю птиц.
6: Вы жестокий.
4: Такая работа.
6: А что это за бутылка?
4: Я в нее сливаю масло.
6: А это что за бутылка?
4: Это портвейн.
6: А в чем заключается смысл вашей работы?
4: Не перепутать бутылки.
6: А почему вы без каски?
4: Ну, отвечу. Потому что бетонная плита два раза в одно место не бьет. И за все это я получаю 25 тысяч.
6: Птичья зарплата.
4: А ты что такой любознательный? Тебя как зовут?
6: Петь Синичкин.
4: Я бы тебя по-другому и не назвал.
2: Так, дети, все. Здесь экскурсия окончена. Пойдемте в другой цех. Попрощайтесь с дядей.
5: Пока, большая птица!
2: Идемте.
4: Обидно, блин.
0: Команда Иван да Марья. Кострома.
7: В самом дорогом салоне красоты две очень сильно богатые женщины.
8: Ну, а я ей говорю, куда в первые классы без виниров? Ну, засмеют же.
9: Праздник же. А вы здесь сегодня какую процедуру сделали?
8: А я вот нависшее веко нарастила. Чтоб завтра было что удалять. Надо же чем-то заниматься.
9: Согласна.
8: Да. А у вас сколько домработников?
9: 512.
8: А у нас 1 терабайт. Да, или в чем они там измеряются?
9: Ну, что-то такое. А мне, знаете, недавно почку свиньи пересадили.
8: О, это зачем?
9: Так трюфели вкусней.
8: Интересно. А как у вас с мужем вообще?
9: Хорошо, хорошо, изменяет. Но ей уже 24.
8: Вы даже запомнили?
9: А сейчас с нулевых считать легко.
8: Ой, а у моего, представляете, любовница из Никарагуа. Мы ее привезли, отмыли. Белая.
9: Экзотично. Да. А у вас муж насколько богат?
8: Ой, я не знаю, если честно. Но он всегда ходит в спортивном костюме и в кепке.
9: Богатый.
8: Так скучно.
9: Скучновато.
8: Может, закажем дельфини икры?
9: Они вроде не мечут.
8: Ну, может, заплатим? Че, дельфины шумные, че им бабки не нужны? Открой дельфинарий.
9: Ну их вроде люди открывают.
8: Ну что за чушь? Тогда бы назывался людинарий.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет. Хорошая погода.
10: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 18, плюс 20 градусов. Ночью опустится до плюс 10. Ветер северный до 2 метров в секунду.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца июня.
11: Альпийские, баварские, французские.
12: Сережа, что ты делаешь?
11: Путешествую.
12: С открытым ртом и причмокивая?
11: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
13: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
14: Мясной гурман.
15: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
16: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Благодарность запросто может быть черной. Небольшой такой баночкой черной икры.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Мужчина приезжает в Париж, сидит вечером один за столом, никого не знает, кушает. Вдруг смотрит, довольно симпатичная блондинка сидит за соседним столиком и так посматривает на него, глазками стреляет. Он ей по-французски дупель, поэтому он предлагает жестом: присаживайтесь. Она села, он не знает, как ей предложить выпить, рисует бутылку. Она поняла, в чем дело. Она говорит: уви, согласна. Принесли вино, они выпили. Он ей рисует курицу, закусить. Она говорит, пишет: уви, говорит, уви. Он довольный такой, она раскраснелась, опенела чуть-чуть, так застеснялась и рисует на бумажке ему кровать. А у него мысль, откуда она узнала, что я директор мебельной фабрики. Друг, я открою тебе тайну. Что-то ты стал сильно тормозить. Тут говорит, какую?
2: Еврей выходит покурить, радугу увидел, говорит, на этом мне деньги есть.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Если бы моя жизнь была бы песней,
4: то это был бы русский рэп.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10.
5: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
3: Мама, я танцую.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.

0: Потому и не кусают.
1: Синоптики летом обещают до 30. АТ-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
6: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
7: Вот можно было весь день играть.
8: Мир игр стал ее реальностью.
9: Я в игре?
10: Чего плачешь-то?
9: Ты же хотел поиграть.
10: Вот поиграешь.
8: Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. Уже в кино. 6+.
11: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+. We'll be right back.

0: Москве 11:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: У Игоря было 7 детей от 7 разных девушек. И это была лучшая неделя в его жизни.

0: на главный вопрос.
1: Ответ на главный вопрос, где же взять новенький автомобиль, прозвучит прямо сейчас, друзья. Это в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Вы загружаете классную фотку на сайт веселорадио.ру, внимательно нас слушаете, ловите шутки Николая Фоменко, ждете, когда же мы вам позвоним. Ну а после нашего звонка вы называете шутку, забираете 3000 рублей и становитесь нашим суперфиналистом. Ну и, конечно, в суперфинале, возможно, именно вам мы подарим, да, действительно, новый классный автомобиль для вас или же для вашей семьи. Там уж дальше решайте, как хотите. Самое главное, присоединяйтесь. Участие бесплатное. Также участие в нашем веселом чате тоже бесплатное. Поэтому пишите привет и шутки и поздравления на наш номер +7 915 0303 567. Ну и не забывайте подписываться. А из смешного в этом часе Жванецкий в финале. Также услышим анекдоты самого лучшего Дэна. В середине часа известный человек у другого известного человека, значит, о чем-то поинтересуется в рубрике «Сатира с юмором». Ну а прямо сейчас КВН. У микрофона с вами я, Настя Иванова. Всем привет, доброго дня, здравствуйте. А все это «Юмор ФМ». Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
2: «Юмор ФМ» представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
2: Команда «Парма». Город Пермь.
4: После прошлой игры я стал читать все подряд. Дорогие люди, представьте, что творится у меня в голове. Больше всего меня поразили заголовки нашей желтой прессы. Дальтоники не различают холодную и горячую воду. После секса укорачиваются ноги. Подгузники-людоеды. После паспорта укупник съел все архивы НКВД. Тухлое мясо на таможне ищут специально натренированные мухи. Мерлин Мэнсон – куплетист-народник. Домашний кот прошел 900 километров и вернулся домой совершенно другим человеком. Учитель химии продавал детям кислород. В Китае решена проблема с перенаселением. Теперь оргазм – это больно. Пожарные из горящего дома вынесли несущую стену. Америки не существует. Репортаж из Вашингтона. Ну что после этого можно сказать? Мы продолжаем в это верить и бесконечно обсуждать. Мы начинаем лицемерить, умом Россию не понять. Всегда ваш Калян.
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Подарки, которые вызывают улыбку. Детали, которые делают дом уютным. Магазин «Красивые вещи» – это место, где живет вдохновение. Интерьерные украшения, коллекционные куклы, сувениры с характером для вас и ваших близких. «Красивые вещи». Дарите эмоции красиво. Ждем вас на Герцена, 68.
5: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС-код.
6: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.

55-88, окружное шоссе 53. Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: на Юмор ФМ.
1: Пессимисты лысеют, а оптимисты становятся аэродинамичнее.

0: представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Певец Сергей Шнуров спрашивает.
1: Уважаемый Сатья, я не знаю, женщина вы или мужчина, но знаю, что у вас очень острый ум. Поэтому вопрос. Отвечать нужно в рифму. Где? Все.
0: Сатья отвечает.
2: Красавчик. Само собой, в Караганде, потому что у меня была пауза в несколько секунд. Но если бы этой паузы не было, то где-где? В кожаном пальто.
0: Сатья с юмором. Ирина, медсестра из Санкт-Петербурга, спрашивает.
3: У нас с мужем есть такое правило в семье. Если есть какие-то вопросы или проблемы, мы решаем вместе и сразу разговариваем. Но есть такие моменты при ссоре, когда один из нас никак не хочет поговорить и выяснить причину. Типа, я не хочу сейчас об этом говорить. Ну а как тогда решать эту проблему и разговаривать, если один не идет навстречу другому? Спасибо за ответ.
0: Сатья отвечает.
2: Как мило, да. Вопрос очень хороший, и, возможно, никто не заметил нюанс. А нюанс такой. У нас с мужем есть правило. Если есть какой-то вопрос, мы обсуждаем и решаем. И вроде все так красиво. Но почему-то в ссоре он не хочет решать этот вопрос. Ну, у вас же есть правило решать, когда у вас есть проблема, а не когда вы в ссоре. Ну, это можно так сказать. Обычно у нас есть правило, когда у меня трудности, или я не знаю, когда я мою посуду, мужчина мне, что делает, подает тарелки. Но когда он, скотина, сидит на унитазе с запором, он почему-то этого не делает. Я возмущен, у нас же есть правило. У вас есть правило решать вопросы, а ты хочешь, чтобы эти правила работали в ссоре. В ссоре вопросы не решаются. В ссоре люди сливают друг на друга негатив, потому что они до этого не научились его сливать экологичным способом. Ссора – это не экологичный слив негатива. Когда из людей выходит все. И она такая, да-да, в этот момент вы... Поймите, во время ссоры решать какие-то вопросы, это то же самое, как во время поноса пытаться с помощью лупы и пинцета уточнить, что человек ел вчера. Пожалуйста, не благодарите.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на

0: мальчик, ты еврей.
1: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Самосвал с картошкой занесло немножко, люди во дворе

0: 16+. Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильности стенокардии, перенесенных инфарктами миокарда или ишемическом инсульте. Имеются

0: июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правил, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель и японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
3: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
4: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: круглосуточно. 6+.
1: Привет, это Влад Кобяков, и я приглашаю всех в кинотеатры на мой новый фильм «Распаковка». Покупайте билеты заранее, успейте занять самые лучшие места. До встречи! «Распаковка» в кино с 25 июня. 6+.

0: Маленко на Юмор-ФМ.
1: Есть такие женщины, которые гордо говорят: «Я одна такая». Смотришь на нее и думаешь: «Да и хорошо».

0: Ждем веселого чата. Передаем привет и шутим. Желаем всего самого хорошего. Номер наш +7 915 0303 567. Пишите и не забывайте подписываться. Данил нам пишет: я поздравляю с прошедшим днем рождения мою тетю Аню и младшую сестренку Дашу из и Варю тоже, да. Всего им самого хорошего и позитивного. Из Петрозаводска это сообщение. А мы, конечно же, имениннице вас с прошедшим поздравляем. Значит, Инна поздравляет всех с днем молодости, с днем молодежи. Да, желает, чтобы у всех душа не старела. А это самое важное, кстати, вообще не важно, сколько вам лет. Самое главное, это, друзья, в душе всегда оставаться ребенком. Всегда смотреть на этот мир с открытыми глазами и ждать какого-то чуда. Так, значит, есть еще такое сообщение. Сегодня у моего любимого супруга день рождения. Он приехал в долгожданный отпуск. Мы его очень ждали. Хотим пожелать ему здоровья. Самое главное, любим его безмерно. Поздравляем Дмитрия из Оренбургской области, жена Анастасия и дети Василий и Владислав. Мы, конечно же, тоже присоединяемся. С днем рождения, Дмитрий! Друзья, пишите и вы сообщения. Все обязательно озвучу, но уже в следующем часе. Номер наш +7 915 0303 567. Писать нам можно в Телеграм, в приложении Макс и даже просто смски отправляйте. Самое главное, только смски точно подписывайте. Ну а буквально через несколько минут мы услышим с вами анекдоты самого лучшего Дэна, а в финале часа послушаем Жванецкого.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.
2: Если хочешь танцевать,

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Красота – это страшная сила и очень дорогое удовольствие. В кабинете у врача-косметолога. Доктор, ну что же, как и договаривались, мы сделали вам греческий профиль, разгладили морщины, удалили двойной подбородок, уменьшили рот. Ну, собственно говоря, что еще, извольте?
3: А можно мне сделать большие выразительные глаза?
2: Конечно, взгляните на счет. Ребят, у меня для вас есть прекрасный анекдот про женскую смекалку. Представьте, поздний вечер, обычная городская квартира. Муж в отчаянии, жизнь утратил для него всякий интерес. Он забирается на подоконник и собирается с духом, чтобы броситься с 15-го этажа вниз. Вдруг из кухни выходит жена, взглянула, сразу оценила ситуацию и говорит: «О, очень кстати, мусор захвати, пожалуйста». Ну сколько можно, если честно, смеяться над девушками за рулем? Дайте договоримся, вот последний раз и все. Квартира, в квартире гуляет мужская компания, звонит телефон, в трубке раздается приятный голос. Женское такси вызывали? Да, вызывали. А зачем? Ехать или поржать? Ну, если честно, нам, конечно, поржать.
3: Тогда выходите, она уже подъезжает, сейчас будет парковаться.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
4: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 18, плюс 20 градусов. Ночью опустится до плюс 10. Ветер северный до 2 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – магазин «Мир дверей».
6: Спешите! В магазинах «Мир дверей» акции. При покупке двух дверей – дверная ручка и третья дверь в подарок. Действуют скидки до 20%. Ждем вас. Костромская, 4. Герцена, 121. Карла Маркса, 7. Звоните. 530-730. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Акция действует до конца июня.
8: ИП Гуляев Алексей Евгеньевич. Огарно ИП 315-352-50-00-27-470.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.
9: Реклама.
10: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
11: В люксе?
12: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.

0: заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21 21 81.
1: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Ярмарка на Юмор-ФМ.
1: Узбекская семья так полюбила возвращать проценты с покупок, что назвала сына кэшбэк.

0: Ванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Что внешность человеческая? Ничто. Главное – это ум. Что такое форма лица или носа, размер глаз, прическа? Все это мелочи. Главное – ум, взгляд и интеллект. Вот что главное. Но если к этому еще красивая внешность, тогда все, осталось денег достать. А что деньги? Ерунда, когда есть ум и такая внешность. Но если есть еще деньги, все, нужно только, чтобы они любили друг друга. А если есть ум, внешность, деньги, и они любят друг друга, нужны успехи в работе и счастье в личной жизни. А когда есть ум, внешность, деньги, любовь, успехи в работе, нужно только здоровье. А когда есть ум, внешность, деньги, любовь и здоровье, нужно, чтобы все это сошлось у кого-нибудь одного человека. А этого не бывает. Мы квартиру иностранцам сдали, а там пошло. Телевизор сдох 7 ноября. Включился 1 декабря, показал Любе, крикнул «Атас» и сдох. Вода утром из унитаза вдруг пошла горячая. Сидишь весь в пару. Когда замок открыт, ничего из квартиры не пропадает. Когда замок закрыт, кое-чего нет. Однажды дверь оказалась запертой снаружи и изнутри. Плита электрическая включилась ровно в 12, раскалилась. Как только поставили кастрюлю, выключилась навсегда. Велосипед бьет током, хотя ни к чему не подключен. Когда туалет на задвижку закрываешь изнутри, не выйдешь никогда. Снаружи задвинули, наверху кто-то закричал и с кровавым пальцем прискакал. Как-то сообщается, видимо. Ну и регулярно, как ведро воды в унитаз выльют, снизу мокрый чек прибегает. Все в панике, как мусор выбросят, снизу этот же человек в наших объедках. Тоже, видимо, как-то сообщается. В кухне дверью хлопнешь, лифт вниз идет. Соседняя мастерская, как оказалось, на наш счетчик работает. Тоже сообщается, они отказываются жить. А уж с телефоном те, к кому мы попадаем, и палец советуют повнимательнее вкладывать. И последнюю цифру через паузу набирать. Какой бы номер ни набирали, в одну и ту же семью попадаем. Они уже плакали, мы плакали, кричали «Отсоединяйтесь, дайте поговорить». Я уже не говорю, что во время набора через 3-4 семьи проходишь. И опять к ним. Они кричат, ну вставьте, пожалуйста, палец повнимательней. Да мы и так уже внимательно вставляем. А почему говорите мы? Вы что, не один палец вставляете? Конечно, не один. Я уже себе не доверяю. Мы уже втроем вставляем мой палец. Они форточку открыли, соседка из другого подъезда прибежала. Ребенок маленький, просьба закрыть. Жена плакала, да, пол моют, внизу люстра загорается, это уже обычно. Жена плакала, все наши письма обратно приходят с надписью «Адресат выбыл». И те, которые к нам обратно возвращаются, «Адресат выбыл». Как выбыл? Мы же здесь. Телеграмма пришла на наше имя, вон отсюда, иностранцы проклятые, с нашей подписью. Это все мы говорим, ребята, это все нечистая сила. Они говорят, нет, мальчики, это все еще социализм.
0: Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Синоптики летом обещают до 30. Атыбанк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Тбанка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Тбанк» 0+.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей. 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
6: «Сан Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указан максимальный выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
8: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
9: Вот можно было весь день играть.
10: Мир игр стал ее реальностью.
11: Я в игре?
12: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
13: Вот поиграешь.
10: Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. Уже в кино. 6+.

0: российской столице полдень.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Объявление. Гадалка принимает только по записи. Придешь нежданным, уйдешь негаданным.
3: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Даже думать жутко, если вдруг кто-то из участников нашей суперигры сейчас не возьмет трубку, потому что через несколько минут прозвучит шутка Николая Фоменко. Друзья, те, кто с нами в суперигре «Автомобиль за улыбку», вам необходимо будет взять трубочку, потому что я позвоню, спрошу, какая шутка прозвучала только что, и если вы ответите верно, заберете 3000 рублей и станете нашим суперфиналистом. Вот. А в суперфинале вы можете собрать новенький автомобиль, поэтому далеко от радиоприемников не уходите, телефон свой возьмите в руку. Ну, а у микрофона вас приветствую я, Настя Иванова. У нас впереди, помимо шутки Николая Фоменко, будет еще кое-что интересное. Например, веселый чат. В середине часа присылайте приветы, шутки и поздравления. И смешно, в финале часа послушаем проект «Ильф, Петров и Бурунов». Также Николай Фоменко 5 раз пошутит про ипотеку. Гар Дмитриев с детскими перлами в рубрике «Угарный папа». Ну, а прямо сейчас проект «Шутки и песни плюс», где Стас Ярушин, Надежда Ангарская и рэпер СТ будут шутить и петь для вас. А все это юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Шутки, песни. Плюс Стас Ярушин. Шутки, песни. Плюс Надежда.

0: шутки, песни плюс на Юмор ФМ. С вами я, Надежда Ангарская. Рядом мой любимый соведущий Стас Ярушин.
1: А между нами вдруг появился он. Популярный рэп-исполнитель, певец, автор песен Александр Степанов. Он же рэпер СТ.
0: Предлагаю перейти к коротким, смешным шутка-песням. А, Саша, с тебя на коронное «Дайте шуму» и поскакали.
2: Все готовы? Тогда дайте шуму!
1: Ярушин Ангарская плюс Саша СТ.
3: На Юмор ФМ.
0: Стас, давай ты.
1: Асеминович, ну так со спины, но очень круто с другой стороны.
4: Давай, Надюш, твоя песня.
0: Не подходят ко мне мужики, даже пьяные, даже придурки. Не свистят спину холостяки и не пишут ВКонтакте мне турки. И пускай мне уже 45, не спешу я с любовью проститься. Буду в Мурманский порт приезжать, здесь я знаю, к кому обратиться. Дорогие мои моряки, дайте я вас сейчас расцелую.
4: Так, Сань, твоя песня.
5: На Месси не купить, Роналду не купить. Давайте вместе скинемся хотя бы на попить.
0: Это смешно.
5: Жизненно.
4: Моя песня, слушайте.
1: Критикуют, все дразнят,

0: Браво!
1: Да, и опять я с чудо-песнями. Ты не можешь починить протекающий кран. У тебя не хватит сил передвинуть диван. Перфоратор, увидев, испугался, сбежал. Нет такого прибора, чтобы ты не сломал. Прибивая к стенке полку, ты прибьешь и ладонь. Подключал ты телевизор, я тушила огонь. Тебе мусор до подъезда даже вынести лень. Но зато от тебя слышу я с утра каждый день. Самая моя, моя, самая любимая.
0: Браво!
1: В следующий раз готова только на 3 куплета.
2: Дальше давай я.
3: Надувая круг, ты издал неловкий звук.
4: На Юмор ФМ.
2: Это была Груда, Александр Степанов, он же рэпер СТ в проекте «Шутки, песни, плюс». Больше шума, друзья!
0: И не менее громко поприветствуем Стас

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца июня.
3: Добрый день, вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы, вам сейчас придет СМС с кодом.
4: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
5: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование, полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером», Комсомольская, 4, телефон 54-67-48.
4: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
6: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
7: Качественные, конечно.
8: Надежные, чтобы потом не было проблем.
9: Долговечные, проверенные временем.
10: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки. Плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Bollars» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Bollars».
11: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
12: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
13: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
14: Мясной гурман.
15: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.

0: только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70 72 82.

0: лазерист Федор, уснув за рулем, нечаянно стал участником президентской программы по сносу ветхого жилья.
1: Это была шутка Николая Фоменко, которая может принести кому-то из участников нашей суперигры «Автомобиль за улыбку» 3000 рублей и место в суперфинале. Почетное, между прочим, место. Да, такое кожаное кресло, знаете, даже небольшая корона присутствует. В общем, а что может это принести? А может принести в финале, который будет уже под Новый год, новенький классненький автомобиль. Для того, чтобы присоединиться к нашей игре, необходимо вам сделать фотографии, широко улыбнуться обязательно, загрузить их на сайт веселорадио.ру, внимательно слушать юмор ФМ, ловить шутки Николая Фоменко, ждать, когда же мы вам позвоним. Ну а после звонка назвать эту шутку, забрать 3000 и отправиться в суперфинал. Все, все предельно просто. Участие, кстати, тоже, напомню, бесплатное. Поэтому загружайте как можно скорее и принимайте участие. Ну а теперь давайте уже переходить к самой игре. И я говорю, улыбайзер, стоп.
2: Автомобиль за улыбку.
1: Будем играть мы с Павлом из Екатеринбурга. Павел, ну я так уверенно сказал, что мы будем с вами играть, поэтому я надеюсь, что мы с вами играть будем. И я прямо сейчас буду набирать ваш номер, а вы, пожалуйста, возьмите трубочку. Поехали. Так. Попробуем дозвониться до Павла из Екатеринбурга. Дождемся соединения. Класс. Есть гудок первый. 30 секунд у нас, чтобы дождаться ответа. Ну и, конечно, Павел, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Это суперигра «Автомобиль за улыбку». Юмор-ФМ вас беспокоит. Павел, из Екатеринбурга это вы?
3: Да.
1: Класс. Павел, я могу вам сейчас отдать 3000 рублей и отправить вас в суперфинал, но если вы мне назовете шутку Николая Фоменко. Знаете ли вы, какая прозвучала?
3: Нет, не знаю.
1: Не знаете? Павел, чем-то заняты? Отдыхаете, работаете? Что делаете вообще?
3: Отдыхаю.
1: Отдыхаете, Павел? Ну тогда отдохните на всю катушку, но не забывайте о том, что мы вам можем перезвонить, потому что улыбайзер может вас выбрать вновь, и мы вам еще раз позвоним. Будьте, пожалуйста, к этому готовы, хорошо?
3: Хорошо.
1: Класс. Хорошего вам настроения, Павел. Но ничего, действительно, мы порепетировали, у нас такое возможно, и это вполне себе реально, и мы действительно можем Павлу еще раз перезвонить. Друзья, ну а вы вступайте в игру на сайте веселорадио.ру. Не упустите эту возможность стать счастливым обладателем автомобиля уже под Новый год. Ну а я запускаю улыбайзер, чтобы мы любовались вашими классными фотками. Игра продолжается.
2: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: чтобы мы с вами случайно не разминулись 26 июля. Друзья, записывайте. Гастроквартал, 3 вокзала депо, пикник юморов, музыкальный. Концерт стартует в 17 часов. С нами будут Филат ФКРС, Галибри Мавик, Дмитрий Колдун, Султан Лагучев, Венера, LX24 и многие-многие другие. 26 июля. Гастроквартал, 3 вокзала депо, 17.00. Ваш любимый ведущий, конечно же, тоже там будет. В общем, приходите. Классно. Проведем время вместе.
1: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
2: И снова здравствуйте. Помните рекламную песенку «В каждом маленьком ребенке миллион смешинок звонких», ну и так далее? Мне кажется, это прям гимн проекта «Угарный папа» на Юмор-ФМ. Уж чего-чего, а ребенков и смешинок у нас предостаточно. Меня зовут Гар Дмитриев, и я предлагаю вам улыбнуться прямо сейчас. Готовы? Приступим.
1: Угарный папа.
2: Мама пришла с работы. Целый день болела голова, таблетки не помогали, легла. Рядом вертится дочка Саша, 3,5 года. «Мам, давай поиграем!» Мама отвечает: «Давай чуть позже, у мамы голова болит сильно, так сильно, что сейчас лопнет». 5 минут тишины и тихий шепот дочки: «Мам, давай быстренько поиграем, пока голова не лопнула, а то потом от тебя никакого толка». Вероника, 4 года. Мама заставляет ее есть суп. Вероника в ответ: «Я не хочу суп, я хочу быть королевой Великобритании». Из школьных сочинений Полины. Наполеон был маленького роста, поэтому русские так долго не могли в него попасть. Анна Каренина выливала свои чувства на железный вокзал. Другом может быть собака, кошка, попугайчик или даже книга.
1: Угарный папа.
2: Артем, 6 лет. Прочитал в поликлинике табличку на двери врача-невролога и спрашивает маму: «А врач-невролог – это врач, который не врет?» Ужин. Максим, 5 лет, уныло ковыряется в тарелке. «Мам, а мам, а почему папа так поздно с работы приходит?» «Сынок, ты уже взрослый, разговаривать умеешь, вот и спроси у него сам». Задумчивая пауза, а потом Максим говорит: «Спросить, конечно, я могу, но стоит ли все знать? Вот вопрос». Ну что же, на этом пока все. Я отправляюсь на поиск новых приколов и смешинок, короче, детского юмора в наш необъятный интернет. И очень скоро вернусь с очередной порцией. Кстати, если у вас есть смешная история про ваших детей, кидайте текстом в Телеграм. Номер, как всегда, +7 915 0303 567. Лучшие прозвучат в эфире, худшие нет. Пока-пока.

0: Когда я смотрю на солнце, оно щурится.
1: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
0: Я такого не говорил.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
0: Будь как дождь. Он даже когда падает, продолжает идти.
1: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
4: Только 2.
5: О, как раз еще и самоката привезли.
6: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении самокат. 6+.
7: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.

0: квартиру сниму на суточный рост.
1: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: Пани, о пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 9. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются. Но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Как бы хорошо могла сложиться судьба серого волка, если бы он не заговорил в лесу с незнакомой девочкой.

0: Немного отвлекитесь от дел, друзья, посвятите это время веселому чату на Юмор-ФМ. Передаем привет и поздравляем, желаем всего самого хорошего здесь. Номер наш +7 915 0303567, пишите и не забывайте подписываться. И к сообщениям. Поздравляю любимого мужа Иванова Сергея из города Златоуст с днем рождения. Я тебя очень сильно люблю, дорогой мой человек, написал все это Оксана. Сергей, все, мы еще с вами однофамильцы, ну как же я не могу не поздравить вас лично, не могу, поэтому поздравляю. Алена, передай привет любимому мужу и папе Верещагину Сашуле. Легкой вахты тебе, родной, твоей девчонке. Класс, идем дальше. Огромный привет любимым коллегам Руслану, Кириллу, Андрею и Георгию. С днем молодежи, дорогие, написала Кристина. Наталья пишет. Хочу поздравить хороший город Вологда с днем города. Всех вологжан с праздником и с днем молодежи. Наталья Юшукова написала все это. Я думала, Натали вы подписались. А вы, Наталья, хорошо. Значит, хотим поздравить с выпускным днем и вручением аттестата дорогую любимую прекрасную дочь Бухтиярову Ирину Николаевну. В 11 А классе она училась. Твоя мама, папа, дедушка и брат желают всего классного, замечательного, яркого на новом жизненном пути и, конечно же, здоровья. Город Братск, Иркутская область. Класс! Друзья, продолжайте писать. Дальше будет озвучивать все это Кирилл Горин. Я, Настя Иванова, расстаюсь с вами ровно до понедельника, но до конца часа послушайте 5 шуток Фоменко про ипотеку и проект Ильф, Петров и Брунов. Финал.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Фоменко. 5 шуток про
1: ипотеку.
2: Ипотека – это когда одну квартиру покупаешь себе, а вторую – банку. Влюбленная пара постоянно брала новые кредиты, чтобы никогда не расставаться. Чувство долга – когда знаешь, что должен, но чувствуешь, что не отдашь. Отец очень хотел, чтобы сын продолжил его дело, поэтому переоформил ипотеку на него. Никогда не любил игры на раздевание. Особенно ипотеку.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
3: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 18, ночью плюс 10. Завтра также ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
9: Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105, ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца года.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: На все нужно смотреть позитивно. Не потолстел, а масштабировался. Не 45, а 30 с половиной.

0: командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Паниковский торжественно взглянул на Балаганова. «Вам, Шура, я скажу как родному. Я раскрыл секрет этих гирь».
2: «Какой же может быть секрет?» — разочарованно молвил уполномоченный по копытам. «Обыкновенные гири для гимнастики».
1: «Вы знаете, Шура, как я вас уважаю!» — загорячился Паниковский. «Но вы осел! Это золотые гири, понимаете? Гири из чистого золота. Каждая гиря на 1.5 пуда. 3 пуда чистого золота. Я стоял перед этими гирями и бешено хохотал. Какой подлец этот Корейка! Отлил себе золотые гири, покрасил их в черный цвет и думает, что никто не узнает. Вам, Шура, я скажу как родному. Разве я рассказал бы вам этот секрет, если бы мог унести гири один? Но я старый больной человек, а гири тяжелые. И я вас приглашаю как родного. Я не Бендер, я честный». «А вдруг они не золотые?» — спросил любимый сын лейтенанта Шмидта. «А какие же они, по-вашему?» — иронично ответил нарушитель конвенции. «Заплатите за кефир, Шура. После сочтемся».
3: В 11:00 вечера молочные братья, кренясь под тяжестью 2 больших гирь, шли по направлению к конторе по заготовке рогов и копыт. У дверей конторы они остановились. Из-под зеленых конторских занавесок пробивался свет.
1: «Кто ж там может быть в такой час?» — удивился Балаганов, нагибаясь к замочной скважине.
3: За письменным столом сидел Остап Бендер и что-то быстро писал.
2: «Писатель!» — сказал Балаганов, заливаясь смехом и уступая скважину Паниковскому.
1: «Конечно!» — заметил Паниковский, вдоволь насмотревшись. «Опять пишет! Ей-богу, этот жалкий человек меня смешит! Но где же мы будем пилить?»
3: Молочные братья подняли свой драгоценный груз и пошли в темноту. На рассвете, далеко за городом, сидели во враге уполномоченные по копытам и курьер. Они пилили гири. Носы их были перепачканы чугунной пылью. Молочные братья изредка важно переглядывались и принимались пилить с новой силой.
1: «Что такое?» — сказал вдруг Балаганов, переставая работать. 3 часа уже пилю, а оно все еще не золотое».
3: Паниковский не ответил. Он уже все понял и последние 30 минут водил ножовкой только для виду.
1: «Ну-с, попилим еще», — бодро сказал уполномоченный по копытам. «Конечно, пилите, Шура, пилите», — заметил Паниковский, стараясь оттянуть страшный час расплаты.
2: «Ничего не понимаю», — сказал Шура, допилив до конца и разнимая гирю на 2 яблочные половины.
1: «Это не золото? Пилить, пилить», — пролепетал Паниковский.
3: Но Балаганов, держа в каждой руке по чугунному полушарию, стал медленно подходить к нарушителю конвенции.
1: «Не подходите ко мне с этим железом!» — завизжал Паниковский, отбегая в сторону. «Я вас презираю!»
3: Но тут Шура размахнулся и, застонав от натуги, метнул в интригана обломок гири. Услышав над своей головой свист снаряда, интриган лег на землю. Схватка уполномоченного с курьером была непродолжительна. Нанося удары, Шура приговаривал:
1: «Кто выдумал эти гири? Кто растратил казенные деньги? Кто Бендера ругал?»
3: В город возвращались без радости. Впереди шел рассерженный Шура, а за ним, припадая на одну ножку и громко плача, тащился Паниковский.
2: «Я бедный и несчастный старик!» — схлипывал он.
1: «Ты у меня получишь!» — говорил Шура, не оглядываясь. «Все Бендеру скажу! Авантюрист!»
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет: самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: потому и не кусают.
1: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
4: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Три новые короткие истории.
10: Я конь богатырский! Хотя нет, я богатырь конский!
9: Три богатыря – ни дня без подвига три. Уже в кино.
11: Будет с кем силушкой помериться?
9: Категория 6+.

0: 13.00 в столице.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: А вы заметили, что если кому-то сказать на вкус как пластилин, человек тебя сразу поймет. Ведь все пробовали его жевать в детстве.

самом деле, неважно, куда вы направляетесь, как плывете и как отдыхаете, главное, чтобы любое дело приносило вам искреннюю радость и пользу. Ну и удовольствие в том числе, и чтобы все это усилить и приумножить, мы просто продолжим радовать вас филигранным юмором и, конечно же, танцевальным настроением. Это самое веселое радио страны, и с вами я, Кирилл Горин. Всем привет! Приглашаю всех и каждого в наш веселый чат уже через полчаса. Я всенепременно буду шутить вашими шутками, озвучу приветы, любые поздравления, признания в любви и, конечно же, послания в любом формате. Даже просто история о том, как проходит ваш выходной день. Сделаю это с огромным удовольствием, но перед этим напомню номер для ваших сообщений. Плюс 7-915-0303-567, Telegram, Макс и СМС. Пишите и, самое главное, не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое послание. Ну а теперь самое главное. О юморе в финале часа. Легендарный Михаил Задорнов навсегда. Плюс услышим ляпы спортивных комментаторов в рубрике «Гол ой штанга» и озвучит их нам Роман Юнусов. А еще насладимся брутальными цитатами Джейсона Стэтхэма в нашем блокбастере «Я такого не говорил». И прямо сейчас большой стендап. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Паша Козырь, Котлас.
1: Здорово, мальчишки и девчонки! Привет, народ! Так, смотрите, такой вопрос. Поаплодируйте, кто не любит ходить в магазин за продуктами. Есть такие? А остальные что? Прям в пятерочку за вход готовы заплатить, да? Типа вот это... И потом там как по музею ходить, типа... Сельдерей. Куплю, но никогда не приготовлю. Вы эти люди, да? Я просто, ну, я сам ненавижу ходить в магазин за продуктами. Меня это вообще дико раздражает, потому что я постоянно чувствую себя униженным. Вот с этим вот списком, как чмо ходишь, вот этот... Ну, не, мне что мама в 8 лет его писала, что жена сейчас в 32 пишет. Ну, единственное, я сейчас еще из своих доплачиваю. Такое чувство меня где-то развели, понимаете? И еще что хочу сказать, что женщины, вы вообще списки составлять не умеете абсолютно. Ну, объективно. Я недавно пришел в магазин с этим списком. Читаю первый пункт: овощи, огурцы, помидоры, 5 штук. Я, ну, окей, сходил в гипермаркете, в огромном сходил, взял. Читаю второй пункт: колбаса. Ну, в другом конце гипермаркета я пошел, взял в другом конце гипермаркета колбасу. Читаю третий пункт: чеснок. Я сижу, думаю, ну, а с чего ты решила, что чеснок не овощ? Ну, типа... Не знаю, списки — это зло, вообще списки — это зло. Потому что там всегда написано вот это вот противное что-нибудь к чаю. Что-нибудь к чаю. Ну, я пиво купил, чё? Ну, пришел домой, поставил к чаю, жена в шоке. Ну, что делать? Говорит, я говорю, ну, глоточек чая, глоточек пивасика. Единственная сейчас проблема, я когда прошу ее что-нибудь к пиву купить, она чай покупает, ну, мстит мне. самое страшное, это когда ты себе, допустим, в магазин зачем-то собираешься вечером и говоришь вот это фатальное жене: что-нибудь тебе надо? Ну, я нашел решение проблемы, это я нашел решение, потому что когда собираешься в магазин, мужики, запоминайте, говорит жене: я в магазин, тебе пиво взять, она такая: нет, и ты такой, и телефон дома оставляешь, и все, понимаете, рушишь ее наглухо просто, потому что... Мне недавно жена дома помыла полы, ребенок пробежал по намытому, она посмотрела на него, просверлила взглядом и такая: Андрюша, уважай чужой труд! Он на нее смотрит такой, говорит: мам, а ты мне не чужая. Поколение умное, но разбалованное. Разбалованное, потому что я недавно на улице увидел такую картину, что ребенок где-то лет 5-6, он сказал маме: отстань от меня. Я к ней подошел, я говорю: женщина, ну вы хоть как-то отреагируйте на это. Ну, типа, ну нельзя так, чтобы он, ребенок, вам говорил, потому что он вырастет и будет делать еще хуже. Она стоит, смотрит на меня, говорит: вы что, им нельзя на них ругаться, это ребенок Индиго. Я говорю: кто? Она говорит: ребенок Индиго. И еще вспоминаю, что типа я в его возрасте был ребенок Идика. Ну, вот Идика вынеси мусор, потому что батя в плень. Идика переключи канал на телевизоре, да, потому что пультов тогда не было, да. Идика найди работу, КВНщик, понимаете? Что любите детей, они у нас замечательные. Вам спасибо огромное, вы клевые. Пока!

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши? А я его не покупал, я его улыбнул.
1: Улыбнул? Это как?
0: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
0: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
0: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
3: Реклама. Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Добрый день, вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы, вам сейчас придет СМС с кодом.
5: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
6: Где

0: новая Нива Легенд от 681 600 рублей. Только у официального дилера Мартен Лада. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: После недельной голодовки льву пришлось признать, что царь зверей — сторож зоопарка.

0: Юмор-ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Ни одна женщина не доставит тебе столько удовольствия, как две. Раньше я заходил в магазин, имея в кармане 100 рублей, и выходил с двумя полными пакетами еды. А теперь в магазине поставили камеры. Главная причина разводов – брак. На улицу сначала выхожу я, потом солнце. Сколько человеку лет, столько ему и зим. Легкой может быть только легкая дорога. Тяжелая дорога всегда трудна.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор.

0: спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Теннет. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Теннет приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Теннет. Пройдите тест-драйв Теннет Т4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Теннет Т4L. Этим летом все точно сложится.
4: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Бествей, каркасный с фильтром 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
5: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
6: В Ленте!
7: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: когда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Поклянитесь любить друг друга в горе и в радости, в ремонте и переезде, в подключении стиральной машины и в получении выписки из ЕГРН через госуслуги, пока засор на кухне не разлучит вас.

Время шуток, приветов, поздравлений, признаний в любви и любых других посланий, которые можно и нужно присылать по единому и неизменному номеру +7 915 0303 567, Telegram, Max и SMS. Егор передает привет своей жене Дарье и желает всей стране классного настроения и продуктивного отдыха. Степан направляет лучи позитива своим родным и близким, маме Виктории, папе Диме, сестре Саше и лучшему своему другу, а зовут друга Артур. Мы на даче отдыхаем и скоро будем вкусно есть, готовим шашлык. Ну класс! Приятного аппетита вам и всем остальным, кто будет есть. Поздравляем Петра Яковлевича с днем рождения. Здравия, хорошего настроения, мы тебя очень любим. Ваши дети, внуки и правнуки написали такое сообщение. С праздником вас! А вот Сергей из Самары прислал нам шутку. Разбудили на самом интересном месте, на рабочем. Вика передает привет своему мужу Максиму и дочке Ксении. Говорит вам, что вы у нее самые лучшие и самые классные. А вот Елена написала такое послание. Поздравляю племянника и любимого крестника Камлеева Виталия Алексеевича с завершением 11 класса. Сегодня ты получил аттестат, это важно. Идти учиться на врача, это мощно. Ты у нас парень пробивной, так что медицинский точно дрогнет под твоим напором. Виталий от всей команды, успехов вам. Ну а я напоминаю, из смешного в финале часа Задорнов навсегда и совсем скоро ляпа спортивных комментаторов. В рубрике «Гол ой, штанга» все это произойдет. Номер для посланий еще раз. +7 915 0303 567. Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым. Физкульт-привет! С вами Роман Юнусов. Я просто обожаю смотреть спорт по телевизору и записывать за нашими комментаторами самые смешные и нелепые оговорки. Однажды я подумал, зачем держать себе такой классный контент? И вот я на Юмор-ФМ. Очередная порция оговорок вашему вниманию.
1: Гол! Штанга!
2: А кто это у нас? А, это у нас Давид Луис. Вы наверняка узнали его кучерявые ноги. Тем временем боковой арбитр подбежал и попросил, чтобы подальше отнесли тело Эдена Азара. Кстати, в этом матче первый почетный удар по арбитру нанес мэр города. Ну просто ужасно сегодня играют футболисты Торпедо. Даже не знаю, или вся команда не с той ноги встала, или съели что-то не то. Напомню, во втором тайме Лапочкин требовал от судьи компенсации в виде желтой карточки за порванные трусы. Но знаете, футбол это ведь не балет. Как говорится, с песнями бежал Титов с самого центра поля, оставляя за спиной как березки соперников. Так, все, хорошего понемножку. Следующая порция смешных оговорок спортивных комментаторов уже очень скоро на Юмор-ФМ. А я пойду посмотрю на тренировку мужской сборной США по синхронному плаванию. Ну так, чисто поржать. До новых встреч. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 18, ночью плюс 10. Завтра также ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bollers решают задачи, а не создают их. Bollers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bollers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bollers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bollers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bollers – всегда заметное качество.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Зрелость – это когда соглашаешься с человеком, даже если он 1000 раз не прав, просто чтобы он, наконец, закрыл свой рот.

0: они ведь многие ни на одном языке даже двух слов связать не могут. Я одному нашему в Италии раз 20 повторил, что сколько стоит по-итальянски «Кванто Коста». Я ему говорил «Кванто Коста, Кванто Коста». Он пришел в магазин, сказал «Коза Ностра». Полицию вызвали. Думали, он представился. Наши максимально... Наши, знаете, на какую уступку обычно идут? На Западе разговаривают с иностранцами. Они говорят... Они начинают говорить с ними по-русски медленно, но громко. Вот. Вкрикивают слова. Вот. Стоит наша туристка, и официантки немки говорит: «Сосиску! Ты не понимаешь? Сосиску!» А наши еще, когда не могут кричать, они показывать начинают. Сосиска, смотри, пожалуйста, а вот так вилка, вот это сосиска. А вечером я нашими гордился. Наши поили немцев в баре. И весь отель немецкий сбежался пить на халяву. Наши все-таки ребята очень щедрые. И они рассказывали немцам языком полужестов, полуглавных слов, что их мороз – это ерунда по сравнению с морозом в Тобольске. Потому что в Тобольске они пытались дальше жестами изобразить, когда плюнешь, ледышка падает. Вы можете это изобразить жестами? Они делали вдвоем это. Пантомима детского сада. Они делали брррр вдвоем. Синхронное плавание. Брррр. Фу-фу. Бздынь-бздынь. А вот когда немцы попадают к нам, если они не знают русского языка, все нормально. Если они знают, им конец. Приехал немец доучить русский язык в Подмосковье. Доучить. Он хорошо учился по-русскому. У него в первый день был шок. Знаете, как в сельском магазине вешают такие таблички на двери стеклянные. С одной стороны написано «открыто», с другой «закрыто». Вот он зайти зашел, а выйти не может. Слушайте, вы устанете когда-нибудь или нет? Скажите честно, это ж невозможно. А когда он пришел на рынок, этот бедный немец, и говорит: «Бабусь, у тебя что это за овощи?» Она говорит: «Это белые помидоры». Он говорит: «Белые? А почему они желтые?» Она говорит: «Да потому что они еще зеленые». Вот как это можно понять, ежели не гипоталамуса? Но когда он шел по большаку, я боюсь вам это рассказывать. Он шел по большаку и видел, как бабуся выгоняет гусей со двора. И кричала им: «Пошли вон, собаки!» Он думал, что он неправильно выучил язык, вы знаете. Он вынул словарь. Сверять начал. «Вроде гуси!» Он подошел к ней и спрашивает: «Бабусь, это у тебя гуси?» Она говорит: «А ты, милый, совсем придурок!» Он говорит: «А почему ты их называешь собаками?» «Готовы? Готовы?» Она говорит: «Потому что они, свиньи, весь огород истоптали!»
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
4: «Пятерочка выручает!»
5: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
6: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса.
10: Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».

0: Москве 2 часа дня.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Большое уважение Дыне за то, что она семечки собрала аккуратно в кучу, а не разбросала по всему плоду, как арбуз.

0: Заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселойрадио.ру. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: И это правильно. Здесь юмор на заказ. Место для ваших приветов, поздравлений, признаний в любви и, самое главное, для ваших пожеланий по юмору. Рассказывайте о том, как проходит ваш день, пишите о любых вещах и просто говорите всем на всю страну. Делитесь своими историями. Номер для сообщений +7 915 0303 567. Телеграм, Макс и СМС формат. Пишите и, самое главное, не забывайте подписываться. Тем временем с вами в студии Кирилл Горин, и всем привет. Здравствуйте. Мы начинаем. Сергей передает привет своей жене Александре, дочке Виктории, и говорит, что сильно вас любит. Виктор направляет пламенный поцелуй своей жене Марине и дочке Юлии, а также сыну Диме, сыну Сергею, и желает всей стране классного настроения. А вот Виталий из Орла говорит, что сильно любит свою жену Алину, признается на всю страну, ну и специально для вас по вашей просьбе прямо сейчас «Однажды в России».
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в ресторане».
2: Женщина, а вы не ошиблись? Этот стол на имя Сережи Ермолаева.
3: Это ты, дорогая моя, ошиблась. Здесь ресторан, а не сауна.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Нет, девушка, я уже все заказала.
4: Нет, я не официантка. В смысле, официантка, но не здесь. Это же номер на имя Сережи Ермолаева. Ой, номер, я просто еще в гостинице подрабатываю.
5: Всем привет. Извините за опоздание, пожалуйста. Вообще, сейчас сразу отвечу на вопрос, который в воздухе повис. Вы друг с другом не знакомы. Поэтому знакомьтесь, это вот посерединке моя жена. Вон там моя любовница, а эта женщина, с которой я сплю, когда любовница не может.
4: Между прочим, я стопудовый вариант.
5: Поэтому ты и здесь.
4: Попал.
5: В общем, смотрите, какая ситуация. У меня небольшие финансовые трудности, поэтому вас троих я больше не тяну. Нам нужно как-то подзатянуть пояса, что ли.
3: В смысле? У тебя есть любовница?
2: В смысле подзатянуть пояса?
4: Спасибо, что позвал, очень тепло здесь.
5: Да, пожалуйста.
3: Я не поняла, какая любовница? А как же я?
5: Оля, ты жена, ты мой друг, я мать твою знаю. Ну должна же ты меня понимать в конце концов. А сейчас нам нужно объединиться, хорошенечко подумать и решить, как вот с этой проблемой справляться.
3: Но Антошенька хотя бы институт закончит?
5: Оля, я твоему старшему брату чем смог, тем помог, понимаешь? Ему 56 лет, дальше все только от него зависит.
2: Пупсик, подожди, но я надеюсь, ты продолжишь мне снимать квартиру в центре Москвы на Чеховской?
5: Ну вот давай слово «Чеховская» тоже подожмем маленько. Теперь будет не «Чеховская», а «Чехов».
2: Это... Подожди, это какой-то загородный жилой комплекс?
5: Ну это скорее загородный жилой город такой.
4: Я извиняюсь, а по мне что?
5: А, поход в силе.
4: Класс, я уже гитару нашла.
3: Зашибись. Значит, ей ты платишь за квартиру, а мне ты заплатил за МРТ.
5: Оля, ты жена, ты мой товарищ. Я тебе в туалет бумагу приносил. А с ней у меня просто секс.
3: А со мной, значит, просто сексом заниматься нельзя.
5: Оля, ты жена. Ты понимаешь, для тебя секс это подарок на праздник.
3: Хорошо. Вчера был день Святого Валентина. Где мой подарок?
5: Оля, это выдуманный праздник. Дождись Дня полиции, господи. Короче, предлагаю следующую схему. Сейчас мы по всем фронтам поджимаемся, да? Значит, ты, Оля, перестаешь ходить по ресторанам. А начинаешь ходить, ну, просто ходить. Это и дешево, и полезно. Много ходить.
2: Подожди, Пупсик, но я надеюсь, что по морям мы с тобой продолжаем летать?
5: Продолжаем, только теперь к морям добавляем слова «Лаптевых» или «Каспийская», допустим.
2: Сережа, тебе 40 лет, и ты бедный. До следующих 90-х у нас еще 70 лет. А я столько не выдержу, я тебя бросаю, понял? Надеюсь, шубу возвращать не нужно?
5: Да, оставь себе.
3: Знаешь что? Свинота ты, понятно? Я все могла понять. Ну извини меня, спереть шубу у жены родной? Кому это перед... Я с тобой разложусь, козлина.
0: Однажды.
6: России.

0: Реклама.
1: Эх, банька. Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
2: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
3: Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105, ТЦ «Апельсин».
4: Акция действует до конца года.
5: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
6: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
7: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Опытный бухгалтер искренне верит в жизнь после сметы.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И мы продолжаем. Александр из Ногинска поздравляет всех с Днем Молодежи. Анна передает привет всем-всем-всем. Людмила поздравляет Валерию и Максима, им сегодня 12 лет. Очень любим их и желаем здоровья, счастья, и пусть всегда все желания исполняются. Живите дружно, ребята. Мама Людмила, папа Евгений подписываются также. Бабушка Нина, Светлана и сестра Кирочка. Ура, ура, ура. От всей команды Юмор-ФМ с праздником вас и хороших, приятных лет жизни. Главное, чтобы все было так, как вы захотите. Улыбайтесь. Но это еще не все. Сергей передает привет своей жене Александре, просит вас не грустить. Ирина из Перми говорит привет всей стране, а также направляет пламенный поцелуй своему мужу Денису. Сыновья Марку и Илье в том числе пишут, что сильно вас всех любят. А вот Егор из Владимира направляет пламенный поцелуй своей жене Ангелине и пишет вас никак, просит вас не грустить. Дочке Виктории тоже поцелуй, и для вас наша фирменная не реклама.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Да, друзья, это он, трехкратный чемпион Гранд Копейска по дротиковому спорту, а весолом Рукосуев. Замах, бросок и прямо в бычий глаз. Да-да-да, это победа!
3: Увлекательно, не правда ли? Вот уже несколько тысяч лет люди мечут дротики. В этом спорте есть все. Надежды, азарт, победы и поражения. Так не пора ли и вам взяться за дротики?
4: Российская общественная инициатива по популяризации дротикового спорта «За дротики».
3: Молодежь и взрослые, школьники и дошкольники, даже атлеты серебряного возраста. Каждый может взяться за дротик.
4: Обрести новое хобби и новых друзей. Регулярно и увлекательно проводить время. Принимать участие в городских и областных турнирах.
3: Доступная экипировка, несложные правила и адрес отделения фонда «Задротики» в вашем городе ищите на нашем сайте всезадротики.тут.
4: Задротики. Вместе мы сила. Не реклама.
5: А вы задумывались, какую воду вы пьете?
6: В заповедной подмосковной роще, где-то между ТЭЦ и мусорным полигоном, под старой покрышкой от КамАЗа, спрятался от посторонних глаз кристально чистый целебный ручей. Отдохни, усталый путник, и спей живой водицы. Ну как?
7: Ах, хорошо!
5: Питьевая вода «Козлиный ключ».
8: Птичка пьет, собачка пьет, и вам не повредит.
5: «Козлиный ключ». Вся польза природы в одном глотке.
8: В удобной бутылке с козленочком на этикетке.
9: Ах, хорошо!
4: Не реклама!
10: Мне не так много лет, но о пенсии я задумываюсь всерьез.
11: Просто сломала голову над этими формулами и расчетами.
12: Столько предложений, я даже и не знаю, кому доверить свои деньги.
13: Понадейтесь на авось.
14: Авось.
13: Негосударственный пенсионный фонд «Авось». Островок безопасности в бушующем океане пенсионных реформ. «Авось». Рассчитаем индивидуальный план. «Авось». Поможем обрести уверенность в будущем. «Авось». Мы сами решаем, какой будет ваша будущая пенсия. Пенсионный фонд «Авось». Собираем деньги сегодня, чтобы раздать послезавтра. Понадейтесь на «Авось».
15: «Авось» не подведет.
13: Подробности на сайте авосьзаплатит.нет.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель и японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
9: А в Гиперленте акция. Скидка дня. Только сегодня, 27 июня, скидка 50% на постельное белье и всю одежду.
10: Кроме марки 365 дней. Предложение ограничено, не действует в Лента Эконом.
9: Гарантия лучшей цены.
11: В Ленте!
12: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.

0: признание. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: И мы продолжаем. Оксана пишет: «Привет, любимое радио Юмор ФМ. Поздравляем дочь Дарину с днем рождения. Желаем ей крепкого здоровья, счастья, любви. Папа, мама, два брата и сестра вас поздравляют. С праздником вас! Константин поздравляет Марину Анатольевну из Минеральных Вод, а также всех слушателей Юмор ФМ с днем молодежи. Оставайтесь всегда молодыми, все будет хорошо». Оксана передает большой привет своему мужу Иванову Сергею, сестричке Оленьке, семье Ивановых, Андрею и Наталье из Златоуста. Нам погода нипочем. Отдыхаем на даче. Так и написали. Ну, класс! Напоминаю, если вы хотите, чтобы ваши родные и близкие услышали ваше послание в эфире Юмор ФМ, то просто направьте его нам по единому номеру. И вот этот номер +7 915 0303 567, Telegram, Max и SMS. И еще один привет от Георгия, своей жене Алене. Он направляется. И по вашей просьбе прямо сейчас шутки, песни, плюс.
0: Плюс Стас Ярушин. Шутки, песни. Плюс Надежда

0: шутки, песни плюс. Стас Ярушин у микрофона. На Юмор ФМ работает целая фабрика по усмешнению популярных хитов. А мы с Надеждой Ангарской их перепеваем в компании самых веселых звезд. С кем будем перепевать прямо сейчас, Надежда?
1: Российский певец, автор суперхитов, участник самых популярных телепроектов. Встречайте, Акмаль!
2: На Юмор ФМ.
0: Давайте я начну.
3: Пожалуйста.
0: Припев, да? Ага. Шапка, петушок, головной убор не пускают в модный приговор. Если бы ты знал, как удобно в ней на лыжах по кольцу.

0: Шапка-петушок бередит сердца, мне она досталась от отца. Шапка шла отцу к лицу, и мне она к лицу.
1: Надя, твоя дальше песня.
0: Можно? Давайте, девочки, попробуем. Дедушки богатые с дамами встречаются, только не всегда у них что-то получается.
2: Став, я не знаю следующую песню, давай ты ее нам споешь.
1: А, ну давай.
2: Давай.
1: Я понимаю, что ты ее не знаешь.
3: Он тогда не жил в Лондоне просто.
0: Есть друзей, это очень плохо, есть друзей. Никогда не ешь своих друзей, ведь много есть других людей.
3: Акмаль, давай ты.
2: Россия, сборная России, тебя, видать, собрали для горя и печали. Чего мне достается? Это зыбкое поле.
1: Не, нормально.
3: Зыбкое поле.
1: Надя, твоя дальше песня.
0: Так, а я что здесь у нас? Милая, милая, милая, милая, пол и окно.
2: Милая, пол и окно.
0: Милая, милая, милая, милая, пол и окно.
1: А, вот так прикольно.
0: Если на примете интересная работа, спрошу у вас, а как у вас? Я вот 3 недели в зоопарке пас енота. Енота пас, енота пас, енота пас. Ерошин Стас.
4: На Юмор-ФМ.
0: О, как внезапно закончил петь Акмаль в нашем суперпроекте «Шутки, песни плюс» на Юмор-ФМ.
3: Стас Ерошин, Надежда Ангарская плюс Акмаль. Это было здорово, великолепно. Чао!

Ну а мы продолжаем озвучивать ваши сообщения. Наталья из Омска поздравляет всех с Днем Молодежи. Катя из Чехова также присоединяется и поздравляет с Днем Молодежи Сашу и Ксению. Пишет: девочки, оставайтесь всегда такими же молодыми и радостными. Ваша Катя. Карина передает привет Пикану и говорит, что они вас сильно любят. Именно они, не только Карина, а кто-то еще, поэтому это вдвойне приятно. Привет Валерии Цветковой. Вот такое вот сообщение анонимное, но, наверное, возможно, даже и влюбленное какое-нибудь. И добрый день, я Елена из Севастополя. Передаю привет Евгению, мужу, люблю его, Аленке, доченьке любимой, и Теме, любимому сыну, также привет. Ирина передает привет своей маме Татьяне, брату Виктору и лучшей, самой любимой сестре, зовут ее Екатерина. Желает вам всем классного дня и просит вас не грустить, а также для вас прямо сейчас и на всю страну Лига городов.

0: встречайте. Команда «Это они» Тамбов.
1: Случай в подъезде. Ладно, чё, блин, повелись? Что, где, когда?
2: Уважаемые знатоки, счет равный, и следующий вопрос будет для вас решающим. Напоминаю, что на кону рекордный приз в истории игр клуба, 6 миллионов долларов, Lamborghini Diablo и хрустальная сова!
3: Сова, летает сова.
2: Господин Кашников.
3: Да-да.
2: Ваша команда неверно ответила на 5 вопросов подряд, и я бы посоветовал вам привести в чувство свою команду во время музыкальной паузы.
3: Конечно, конечно, господин ведущий, конечно.
4: Еще раз будешь пропихивать свою версию? И я выпихну тебя из нескучного сада самым нескучным методом, понял меня?
5: Что себе позволяете?
3: Видишь, какие вопросы серьезные. Этот коровий подбородок уже 5-й раз подряд отвечает карбюратор. Какой нахрен карбюратор,
6: а? Хватит.
3: Или я расскажу господину ведущему, что ты с его женой...
6: Тихо, ну слышишь, ты...
2: Господин Кашников.
3: Да-да.
2: В 2001 году в ЗАГСе Богородского района она клялась своему благоверному верности. На этом же бракосочетании он был свидетелем. Внимание, вопрос. Если господин ведущий узнает, что он и она делали это, то каким предметом они получат по хлебососине время?
3: Я думаю, карбюратор.
6: Да заткнись ты уже, а!
2: Ладно. Потом разберемся, мы возвращаемся в эфир. Внимание, последний решающий вопрос.
4: Если хоть заикнешься про карбюратор, я тебя на Юлу посажу и раскручу. Тебе коняшка там такое устроит, Екатерине Второй не снилось, понял меня?
5: Блин, ну когда-то же карбюратор должен выстрелить.
6: Не должен он выстрелить, карбюратор твой долбанный. Все, отвечать буду я, ты сидишь, молчишь. Если что-то спросят, скажи, не знаю, не в курсе.
2: Следующий вопрос для вас задает Петр Николаевич, автомеханик... Из города Тамбов.
4: Да нет.
2: В двигателе автомобиля он отвечает за приготовление горючей смеси путем смешения жидкого топлива с воздухом. Французы называют его
7: карбюратор.
2: Итальянцы
7: карбюраторе.
2: А белорусы карбюратор. Как называют его у нас в России? Время!
0: Суперпроект ТНТ. Это Лига Городов. На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
8: Хорошая погода.
9: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 18, ночью плюс 10. Завтра также ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 22 градусов. Спонсор прогноза погоды – магазин «Мир дверей».
10: Пишите! В магазинах «Мир дверей» акции. При покупке двух дверей, дверная ручка и третья дверь в подарок. Действуют скидки до 20%. Ждем вас! Костромская, 4, Герцена, 121, Карла Маркса, 7. Звоните 530-730. Подробности у продавцов-консультантов.
11: Акция действует до конца июня.
12: ИП Гуляев Алексей Евгеньевич, Огарна, ИП 315-352-50-00-27-470.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.
13: Реклама.
14: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
15: В люксе?
16: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
15: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.

0: и заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21-21-81.
1: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: на Юмор ФМ.
1: На столе у бухгалтера должно лежать столько бумажек, сколько он сможет съесть за один раз.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И финальная тройка сообщений к этому часу. Степан передает привет своей жене Ангелине. Есть вот такое послание. Мы, друзья, поздравляем с днем рождения уважаемого Матаева Олега. Желаем, чтобы мечты сбывались каждый день, чтобы жизнь баловала и приносила сюрпризы. Пусть близкие и любимые всегда будут рядом. Любят и ценят, деньги не обходят стороной, и здоровье прибавляется с каждым днем. С праздником вас! А вот Дмитрий говорит всем привет и желает отличного дня своей жене Виктории. Вернемся к вашим посланиям уже в середине следующего часа. В нашем веселом чате все это произойдет. Ну а номер у него по-прежнему вот такой. Плюс 7 915 0303 567. Телеграм, Макс и СМС. И под занавес часа предлагаю насладиться тройкой анекдотов в исполнении Игоря Маменко.
0: Юмор-ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
2: Это учительница детям дает задание придумать какую-нибудь историю, где финальная фраза будет: «Мама у меня одна». Дети подготовились, маленькая Оля тянет руку, говорит: «Я, пожалуйста, Олечка». Она говорит: «Мы с мамой ездили в Гагры. Я абсолютно точно знаю, что мама экономила 2 года на эту поездку. Тем не менее, она для ничего для меня не жалела. Покупала мне сахарную вату, петушки, чупа-чупсы и все остальное. Я очень люблю свою маму. Мама у меня одна». Говорит: «Молодец, 5. Ромочка, давай ты». Мальчик встает, говорит: «Я купался в бассейне. Папа не хотел меня вести, а мама последнюю денежку вытянула и привела меня. Я очень долго купался в бассейне. Потом мама напекла пирожков, она у меня очень хорошая хозяйка. Мне очень нравится, что в комнате всегда, в квартире у нас очень чисто, потому что это делает моя мама, которую я очень люблю. Мама у меня одна. Молодец». И Вовочка тянет руку, ему лучше не давать, ну, вариантов нет больше никого. Говорит: «Вова, давай, только аккуратно». Говорит: «Да нет, все нормально. После Нового года с бодуна прихожу домой, сразу холодильник открываю, стоит 3 бутылки пива. Я 2 выпил, 1 оставил, слышу: «Ва-ва-ва», матерью. Я захожу в комнату, мама лежит в кровати с дикого похмелья, волосы как у куклы после пожара, губы запеклись, сильно видно дала. Говорит: «Володя, там в холодильнике 3 бутылки пива, принеси сюда». Он говорит, я говорю: «Мама, у меня одна».
3: В африканской саванне стоит скрипач, играет медленную, красивую, очень мелодичную музыку. Лев выходит из леса, подошел к нему, лег у ног и тоже слушает, не стал его есть. Вдруг второй лев выходит, более агрессивный, клыки, как свечу запорошат, такой серьезный хищник. И тоже был пленен этой музыкой, тоже улегся у ног, тоже слушает. Третий лев пришел, без разговора сожрал скрипача вместе со скрипкой. 2 обезьяны сидят на дереве, одна говорит: «Ну что я тебе говорила, придет один глухой, и музыка закончится». Чукча с охоты приходит, жена говорит:
4: «Чего Чукча хочет? Спать хочет? А еще что хочет? Жрать хочет?»
3: Они поели, легли, поспали, молодые дела, все в порядке на утро.
4: «А сейчас чего Чукча хочет? Он лыжи снять хочет».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: шутит.
1: Чем больше на популярной певице одежды, тем лучше она поет.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
2: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
3: А теперь мы все немного поколбасимся.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
6: «Пятерочка» выручает!
7: «Сан Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM «Рекстон» и «Торрес» с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
8: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
9: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
10: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
11: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
12: «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.

0: Москве 15:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Вопреки всем законам генетики, сын сантехника Петрова закончил школу с золотой медалью, институт с красным дипломом и уехал на стажировку в Англию. А спился уже в Оксфорде.

0: не совсем так. Очень много чего осталось. Например, много дней до того самого события, когда мы разыграем автомобиль за вашу неповторимую улыбку. Ну и самое главное — шанс. Шанс есть у каждого из вас, и чтобы принять участие в игре «Автомобиль за улыбку», просто улыбнитесь на камеру своего смартфона и загрузите фото на сайте веселаярадио.ру. После чего ловите автомобили и шутки Фоменко, а они звучат у нас, кстати, каждый день и даже не один раз. После того, как поймали шутку, возможно, именно вам поступит звонок от нас. За правильное повторение вы получаете сразу в моменте 3000 рублей и отправляетесь в суперфинал. Вот и все. Все очень просто и, самое главное, бесплатно. А еще просто и бесплатно озвучу ваши шутки, приветы, поздравления, признание в любви, даже, например, сделаю это все в рамках нашего веселого чата. Уже через полчаса это все произойдет, ну а номер для сообщений напоминаю вам. Плюс 7-915-0303-567, Telegram, Макс и СМС. В этом часе с вами по-прежнему я, зовут меня Кирилл Горин, и всем здравствуйте. И напомню о том, что юмор у нас здесь тоже специально для вас. Например, в финале часа послушаем монолог маэстро Жванецкого. Немного ранее к нам заглянет Денис Клявер, он же самый лучший Дэн, и он петь не будет, а будет только шутить. И сделает это с помощью тройки анекдотов. А еще обязательно услышим совет от всемирного психолога по семейным отношениям. И это я, разумеется, про сатью с юмором. Ну а прямо сейчас номера самой любимой игры всей страны, тот самый КВН. Это все Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
1: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Мегаполис». Город Москва.
3: Один день из жизни Цацкопецкого лицея. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Ты директор школы.
4: А вы, собственно, кто?
3: Я новый учитель труда. Во-первых, не вы, а ты.
4: С чего это вы взяли?
3: Ты объявление давала в газету? Ну, значит, все сходится. Где дети?
4: На уроках.
3: Значит, смотри, я сейчас тороплюсь. Дети вернутся с уроков. Ты тогда им скажи, что я завтра приду, чтобы взяли на рукавники, значит, фартуки, все это,
4: завтра,
3: да?
4: Завтра выходной.
3: И что?
4: По выходным дети не учатся.
3: Черт, я в другие дни не могу. Ладно, попытаюсь что-нибудь придумать. Ты мне тогда брякни на недельке, ладно?
4: Так, с чего собираетесь начинать?
3: Грузовик надо купить.
4: Зачем?
3: Доски возить.
4: Какие доски?
3: Ну как, для табуретов, для лестниц, для перилов, для окнов.
4: Куда возить?
3: Да тут недалеко.
5: Низкий поклон вам, Наталья Андреевна. Да будут усланы пути
4: так,
5: ваши.
4: Так, Кузьма Пафнутич, не морочьте мне голову своими старообрядческими разговорами. Я вас просила задачник по арифметике переделать. Переделали?
5: Сподвигли угодники на добрые...
4: Так, давайте по делу.
5: Задача один. От Москвы до края земли 700 верст. Вопрос. Сколько локтей до края земли?
4: Так, и ответ?
5: Уйма.
4: Я так и думала. Дальше.
5: До казни холоп Тимошка весил 67 килограмм, а после 54. Вопрос. И доколе мы ян-то будем терпеть?
4: И я вот говорю, доколе мы вас будем терпеть здесь?
3: Я таких задач очень много могу придумать.
5: А ну?
3: Дворовая девка Маланья потеряла невинность в 42 года, а холоп Тимошка в 14 лет. Вопрос. Сколько лет каторги получил бы Тимошка, ежели бы им было наоборот?
5: А вот слушай, высота клетки Емельяна Пугачева
4: так,
5: 1,5
4: хватит.
5: Метра.
4: Идите и придумайте нормальные детям задачи. Из пункта А в пункт Б выехал...
5: Из пункта А в пункт Б выехал дьявол с челядью. И вот я...
4: Так идите и работайте, ради бога. Так, что еще умеете?
3: Умею физкультуру у девочек вести. Кстати, у тебя уборщицы в школе красивые есть?
4: Вы знаете, мне кажется, что вы нам не подходите.
3: Ты не ответила на мой вопрос.
6: Фу! Ну и дождище. Здравствуйте, моя госпожа.
4: Так, во-первых, не называйте меня госпожой при посторонних людях. Во-вторых, эти ваши революционные методы по изучению этики и психологии семейной жизни завели меня в тупик. Вы уволены.
3: То есть это мне что теперь, на две ставки разорваться, что ли?
4: Можно подумать, вы разбираетесь в семейных ценностях.
3: Да я за семейные ценности мать продам.
4: Так, как вас по отчеству?
3: Денчик меня зовут.
4: Значит так, Денчик.
3: Угу.
4: Чему собираетесь учить детей на первом уроке?
3: Сделаем из напильника и большой отвертки маленькую отвертку на первом уроке.
4: Так, а у вас вообще есть образование?
3: Да, второе, неоконченное.
4: И что это вы не окончили?
3: Молотильно-дробильный техникум. Факультет нетрадиционного использования логарифмической линейки.
4: А почему не окончили?
3: Да там, понимаешь, такая ситуация. Беспробудное пьянство одержало верх над половыми излишествами, понимаешь. И вот, и как отрезало все, понимаешь.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Добрый день, вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы, вам сейчас придет СМС с кодом.
2: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
3: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца июня.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман».
10: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: В люксе?
13: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
12: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
14: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: По статистике, 80% несчастных случаев происходят на кухне. И 100% мужчин должны это съесть.

0: FM представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор ФМ. Дарья, менеджер по рекламе из Самары, спрашивает.
1: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Живу с мужчиной уже 3 года. Встречаемся 5 лет. Замуж, естественно, не зовет. Вот. Вопрос. Как набраться храбрости и уйти от этого молодого человека, чтобы в дальнейшем встретить мужчину, готового к ответственности, построить здоровые отношения, семью, ну и так далее, собственно.
0: Сатья отвечает.
2: Ой, какой хороший вопрос. Какой... Очень редко бывают подобные вопросы от мужчин, потому что живу с бабой уже 5 лет, зову ее, никак не берет замуж, не хочет за меня, я требую, кольцо купил, предложил. А она говорит, да мне не надо, зачем это нужно? Почему-то так чаще всего не происходит. Потому что мужчина как? Мужчина встречает женщину, и мужчина хочет заниматься сексом с женщиной. Он с ней занимается сексом. Потом женщина говорит, а ты не хочешь заниматься сексом со мной специально отведенном месте, чтобы не бегать. Он говорит, ладно, удобно. Переходит туда и начинает заниматься с ней сексом в специально отведенном месте. А ты не хотел бы еще и поесть что-нибудь между сексом в специально отведенном месте? Хорошо, нормально, можно поесть между паузами, между сексом в специально отведенном месте. Она говорит, возьми меня замуж. Он, в смысле? Где? А когда вообще это началась история? В какой момент? Ну, это ты просто со мной сексом занималась, а я с тобой занималась сексом на эскалаторе, который вез нас в брак. В настоящий. Я хитрая, и теперь я буду выжимать. Мужчина расстраивается, потому что ты ему очень хорошо подходишь для секса, но, возможно, очень не подходишь для брака. Это разные совсем проекты. А если ты и дальше собираешься через постель попадать в брак, так какой смысл? Ты уже, ну, уже этим занимаешься. Ну, дальше занимайся. Вы понимаете, о чем я? Какая жестокая боль. Все такие... Что такое? Это просто человек другой. Это технология говёная, девочки. Все очень просто. Вы должны четко понимать проект, который вам нужен. Дальше вам нужно найти человека, который подходит вам под этот проект. То, что мужчина вас не зовет, означает только одно. Кто знает?
3: Не надо ему это.
2: Ой, красивые дуры. Вы для брака не подходите. Вы подходите для безответственных сексуальных отношений. Чувствуете, как ужасно признаться?
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Интересный вы человек. С таким счастьем и на свободе.
0: Подпольный миллионер Корейка.
2: Фуражечку милицейскую не забудьте. Она на столе осталась.
0: И даже сын лейтенанта Шмидта Михаил Самуэлевич Паниковский.
3: Вы знаете, Шура, как я вас уважаю, но вы осел.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
4: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор ФМ 16+. Реклама.
5: Велке поповице даже козел знает.

0: 2006 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: круглосуточно РОУ.
1: 6+.
2: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
3: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на KGM.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если трудовик и физрук бросают пить, то школа автоматически становится гимназией.

о чем мечтаете, именно вы можете рассказать в нашем веселом чате. Здесь же можно шутить, передавать свои приветы, поздравления, признания в любви и прислать абсолютно любые свои сообщения. Даже история о том, как проходит ваш день. Номер плюс 7-915-0303-567, Telegram Max и SMS. Формат пишите прямо сейчас. Анисия передает привет Валушту, бабушке, дедушке, своим двоюродным сестрам Азалате и Стеше в том числе. Сообщение от Павла. Всем привет из Челябинска. В этот дождливый день слушаем ваше радио Юмор ФМ. Улыбаемся, чего и всем желаем. Класс! Шутка от Камиля. За 20 лет своей жизни я понял самое главное. Тарелку желательно после гречки мыть сразу. Правильно. Сообщение от Людмилы. Передаю привет всему Красноярску, особенно 60-му маршруту. Еще чуть-чуть, держимся. Все будет супер. Главное, улыбайтесь. Сергей из Перми поздравляет с днем рождения своего брата Артура. Желает вам отличного настроения, крепкого здоровья, счастья и много-много верных людей рядом. Ну а мы всей командой Юмор ФМ присоединяемся и также поздравляем вас с вашим праздником, а с днем рождения вас. И еще одна шутка у нас от Степана. За каждым нервным тиком прячется увлекательная история. И смешно, в финале часа мы услышим монолог маэстро Жванецкого. И совсем скоро тройка анекдотов в исполнении Дениса Клявера, он же самый лучший Дэн. Напомню вам еще раз номер для сообщений: плюс 7-915-0303-567, Telegram Max и SMS. Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Ох уж эти гаджеты. Беседуют два друга. Ты что, не спишь? Да вот, в интернете сижу. Круто, а я вот в гостях. У кого? Да у тебя, Ай, прости, пожалуйста, совсем забыл. Вы знаете, порой ответы на некоторые вопросы лучше не знать. Разговор в постели. Признайся, любимая, я твой первый мужчина. Она долго, внимательно, изучающе смотрит на него и отвечает. Блин, точно! То-то я думаю, где я тебя раньше видела? Друзья, все, что вы хотели знать о пингвинах, но боялись спросить. Итак, Москва, жара, сломался рефрижератор с пингвинами. Благо, сломался около поста ДПС, и водитель обратился к работнику ГИБДД с просьбой помочь ему с пингвинами. Ну, в общем, работник ГИБДД, останавливая попутные машины, каждому по пингвину, говорит, отвезите в зоопарк, так 29 распределил, остался последний. Останавливает он машину, а там все-таки нормальные пацаны, они говорят, что случилось, товарищ начальник, он говорит, ребята, надо помочь пингвина срочно отвезти в зоопарк. Они говорят, вообще базара нет, сажайте его на заднее сиденье. Ну, посадил он его, ребята уехали. Вернувшись к своей постовой службе, ровно через полтора часа работник ГИБДД видит опять эту же машину с пингвином с шариками на заднем сиденье. Останавливает и говорит, ребята, ну елки-палки, я же вам сказал отвезти пингвина срочно в зоопарк. На что ребята отвечают, товарищ начальник, ну что вы, не переживайте, в зоопарке уже были, в цирке были, сейчас едем в дельфинарий.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс, погода малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 18, ночью плюс 10. Завтра также ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром!
8: Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин».
9: Акция действует до конца года.
10: Все для сварки в месте одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: По данным Всемирной организации акушерства и гинекологии, самые трудные роды были у мамы Карлсона.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Дегустация. Внимание. Сейчас, товарищи, сейчас Дина Михайловна, наш зоолаборатории, налила вам в визурки сорт праздничный. Бокал специальный, дегустационный, из прозрачного стекла, чтобы был виден цвет. Превосходный рубин, переливающий всеми цветами солнечного заката. Легонько поколебали бокал. Поколебали. Товарищ, успеете, колебайте вместе со всеми. Любуйтесь переливами цвета. Итак, сорт праздничный. Характеризуется ранним созреванием. Растет только у нас в Абрау. Товарищ, сплюньте, вы же не поймете. Сплюньте. Мы вас отстраним от дегустации из-за низкой культуры питья. Этот сорт созревает рано в августе. Молодое вино, сохранившее аромат винограда и легкую терпкость, ощущаемую кончиком языка, не глотаем. Набираем в рот глоток, не глотаем, а спокойно перекатываем во рту. И внутренним обонянием чувствуем аромат. То есть вначале аромат, затем, не глотая, пробуем терпкость молодого вина. Итак, сорт праздничный. Так, взяли в рот, перекатываем. Почему вы так неподвижны? Вы проглотили? И вы, товарищ, что, все проглотили? Вот, девушка, вам должно быть стыдно. Вот вам, вы девушка, вы могли подождать и перекатывать со всеми. Здесь же, где же девичья гордость и культура питья? Так, с этим сортом у нас не получилось. Дина Михайловна наливает вам сорт прибрежный. Не хватайте ее за руку. Нет, музыки здесь не положено. Вся суть в том, чтобы дегустировать в тишине. Мы с вами не пьем, подчеркиваю. Мы не пьем, мы запоминаем сорта вин. Товарищи, вы же ничего не запомните. Сыр обостряет обоняние, а ваша колбаса отобьет его не только у вас, но и у соседей. Итак, эй, там группа в углу. Не надо потрошить воблу. Вобла идет к пиву. Товарищи, не забывайте перекатывать во рту. Сорт мускат левобережный, неоднократный медалист, лауреат международных выставок, винодельческих съездов. Сладость естественная, своеобразный аромат, чуть-чуть купажирован. Купаж – это виноградный выжим. Товарищ, тише, я не пою, и Дина Михайловна не поет, мы не поем. Товарищи, этот сорт требует особого внимания. Мы продаем его за валюту. Обратите внимание на броский горячий аромат, на густоту цвета. Перекатываем во рту. Сплевывайте! Культура застолья и питья состоит в элегантном держании рюмки вина, в любовании ее цветом, в смаковании его вкуса, в понимании его возраста и назначения. Запивать его пивом ни в коем случае. Товарищ, это к вам относится. Пиво с крепким красным дает эту полную невменяемость, которой вы так добиваетесь. Товарищи, культура застолья, не подстолья, а застолья. Нет у нас пластинок Пугачевой. Товарищ, это дегустация. Дина Михайловна, попросите эту пару вернуться к столу и заприте лабораторию. Повторяю, для всех. Если вы хотите забыть эту жизнь к чертям, или как вы выражаетесь, у нас нет для этого сорта, для этого лучше эмигрировать. Только вы там будете пить и вспоминать эту жизнь, которую вы здесь хотели забыть. Нет, с помощью наших сортов вы не уедете, вам нужна сивуха. Так, товарищи, это не дегустация, а диспут, я к нему не готов. Так, все, ничья.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах

0: домой не кусают.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке. И получайте доход с любой суммы. Даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
7: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.

0: 4 часа в столице. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Никто не любит меня так, как мой холодильник. Когда он меня видит, он аж светится изнутри.

нас здесь бояться вообще невозможно ничего. Зато, например, у нас реально выиграть машину за свою улыбку. Шанс есть у всех и у каждого, у тех, кто с нами. И чтобы присоединиться к нам, просто сделайте селфи улыбки и загрузите фото на сайте веселаярадио.ру. Участие в игре «Автомобиль за улыбку» абсолютно бесплатное. Ну а если вы уже это сделали, то прошу вашего внимания. Уже в этом часе прозвучит заветная шутка Николая Фоменко. Внимательно слушайте Юмор-ФМ и ждите нашего звонка. Совсем скоро мы раскрутим наш улыбайзер, и все это произойдет здесь, на просторах самого веселого радио страны. С вами Кирилл Горин. Всем привет, всем классного настроения. Через полчаса, традиционно и с огромной радостью, я буду шутить вашими шутками и, самое главное, озвучу приветы. Поздравления. Поздравления могут быть с любыми датами, любыми событиями. Вот пишите просто от души. И, конечно же, признание в любви в том числе. Это все возможно в нашем веселом чате и только с помощью одного, единственного и прекрасного номера телефона. +7 915 0303567, Telegram, Max и SMS. Также и смешно, в финале часа услышим историю жизни знаменитого человека в исполнении Михаила Полицемака. И все это будет в рубрике «Шутить изволите». Здесь же Николай Фоменко пошутит целых 5 раз про лишний вес, а также насладимся порцией детских перлов в исполнении угарного папы. Ну а прямо сейчас вашему вниманию шутки-песни. Ведущие Стас Ярушин и Люся Чеботина будут петь, шутить и веселиться. Все для вас и для ваших улыбок. Это все Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Потрясающая атмосфера в концертной студии Юмор-ФМ. Потрясающие, лучшие в мире зрители. А напротив меня в удобном кресле мечта всех мужчин. 1/6 части суши Люся Чеботина. Коротко о правилах. Мы по очереди коротко поем. Вы все вместе дружно смеетесь. Вот проще некуда. Давайте начнем. Гоша красив, Гоша хорош, Гоша вообще офигенный. Ты посмотри, просто лучший из Гош. Гоша является центром вселенной.
2: Каждому по морде хочется в ТикТоке дать. Тебе хочется дать кому-то по морде?
3: В ТикТоке? Ну, есть люди.
2: Конечно. Какой ты злой.
3: Не, не злой, просто бесит.
1: Постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, you touch me, та-ла-ла.
0: На Юмор-ФМ.
1: А белый лебедь на пруду качает пресс, качает грудь. На том пруду, где у него абонемент.
2: Натали, уколи уже вакцину, уколи. Натали, ты статистику Минздраву не пали. Натали. Давай, Стас.
1: Ой. Первый день весны на инглиш я сходил и внес оплату всю за 20 days. Как видишь, потерял напрасно мани.
2: Красиво ты потратил весь семейный бюджет.
1: Бабки ушли. Да.
0: Шум дождя, треск костра и шутки песни в нашем исполнении с Люсей. Вот вещи, которые не могут надоесть никогда.
2: Поэтому мы скоро вернемся на Юмор-ФМ с новой порцией веселых шутка песен. Стас Ярушин.
1: Люся Чеботина. Глазом моргнуть не успеете. Мы снова с вами. Адьос.
0: Шутки песни с Люсей Чеботиной.

0: Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца июня.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.
8: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю их.

0: Бильд за улыбку. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Только наши водители маршруток, чтобы закрыть дверь, разгоняются, а потом притормаживают.
2: Вы все правильно услышали. Только что прозвучала заветная автомобильная шутка Николая Фоменко. Та самая шутка, за повторение которой вам дадут сразу в моменте 3000 рублей. А после чего вы получаете путевку в суперфинал. В суперфинале у вас будут все шансы выиграть уже этот тот заветный подарок. Тот заветный приз, новый автомобиль за свою улыбку. Ну а финал состоится уже в конце этого года. Поэтому, чтобы успеть прямо сейчас, улыбнитесь на камеру своего смартфона и загрузите фото на сайте веселаярадио.ру. Приглашайте в игру всех, кого знаете, друзей, коллег, родных, близких, любых людей. А главное, чтобы повысить шанс на выигрыш и уже в финале этого года вместе из студии Юмор ФМ уехать на новом замечательном автомобиле. Ну а мы переходим к выбору нашего следующего участника. И для этого говорим просто два заветных слова. Итак, улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: И прямо сейчас будем звонить Оксане Вульяновской, или именно ее фотографию выбрал наш фирменный улыбайзер. Что же мы будем сейчас делать? Оксана, я набираю ваш номер телефона, но перед этим всем вам, наши дорогие друзья, напоминаю, что если вы хотите увидеть фотографию Оксаны, увидеть ее улыбку, красивую, прекрасную, просто заходите на сайт веселорадио.ру и открывайте прямую трансляцию. Ну а я начинаю звонить вам. Оксана, ждите. Номер телефона мы набрали. Остается нам дождаться соединения, после которого мы уже отправимся в Ульяновск и будем узнавать, как же у Оксаны обстоят прямо сейчас дела. Вот оно соединение, вот этот писк. Переворачиваем песочные часы. 30 секунд времени есть у Оксаны, чтобы взять трубку, и уже потом мы поговорим. Узнаем, как у нее дела, как она слушает или не слушает Юмор ФМ, и, соответственно, алло, здравствуйте, это суперигра «Автомобиль за улыбку» Юмор ФМ. Вас слышит сейчас вся страна. Подскажите, пожалуйста, Оксана Ульяновск, это вы? Мы правильно дозвонились?
3: Да.
2: Отлично. Оксана, а почему вы немного грустите?
3: Печально, что я не слушала сейчас
2: Юмор ФМ. Вы не слушали Юмор ФМ. Оксан, в любом случае, ваша фотография была выбрана сейчас. Соответственно, она может быть выбрана еще раз в будущем снова. Вы уже победили, потому что улыбайзер ее выбрал. Немного еще раз в следующий раз усилий, и получится все гораздо лучше. Поэтому не грустите, позвоним вам еще раз. Возможно, через неделю, может быть, через месяц, а может быть, даже завтра. Все зависит от улыбайзера. Не грустите, хорошо?
3: Хорошо.
2: Улыбайтесь, пусть у вас все будет отлично. Все видят вашу улыбку, и я вам желаю от всей команды Юмор ФМ, и вся команда, и вся страна желает вам отличного настроения. Дорогие друзья, напоминаю всем, что чтобы получить шанс выиграть автомобиль в финале этого года, нужно просто улыбнуться на камеру своего смартфона, загрузить фото на сайте веселорадио.ру и ловить заветные автомобильные шутки Николая Фоменко. Все очень просто и, самое главное, абсолютно бесплатно. Правда, за исключением одной валюты. Это ваша красивая и неповторимая улыбка. Ну а данный эпизод игры у нас сыгран. Нам остается только заново раскрутить наш фирменный улыбайзер. И все это для того, чтобы ваши потрясающие улыбки продолжили радовать нас на сайте Юмор ФМ. Почему? Не буду шутить. Просто скажу прямо. Потому что игра «Автомобиль за улыбку» продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Любите всегда и каждый день отдыхать и танцевать. Совсем скоро, 26 июля, приглашаем всех и каждого на наш очень веселый, вкусный и музыкальный пикник «Юмор-ФМ». Встречаемся в гастроквартале «Три вокзала депо». Там вас ждет грандиозный концерт. На главной сцене Филатов и Кэрос, Галибри и Мавик, Дмитрий Колдун, Султан Лагучев, Венера, диджей Димиксер и многие-многие другие. 26 июля, начало концерта в 17:00. Приходите, повеселимся вместе. Обязательно вход свободный.
1: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Привет, с вами Гар Дмитриев. Пожалуй, самая популярная тема для шуток – как появляются дети. Вторая по популярности – что эти дети вытворяют. Порой это настоящие перлы юмора. Очередной подборкой таких перлов готов с вами поделиться прямо сейчас. Погнали!
1: «Угарный папа».
2: Света 5 лет. Подходит к маме и говорит: «Мамочка, я тебе подарок приготовила ко дню матери. Только в обморок не упади. А то какой же день матери без матери?» 7-летний Егор говорит своей тете: «Танечка, я напишу объявление для тебя, чтобы ты замуж вышла, и повешу на мусорке». Все в шоке. «Почему на мусорке?» Егорка отвечает: «Вы не понимаете, что ли? Когда мужчина живет один, ему приходится самому мусор выносить. А когда увидит объявление, сразу же женится. Ну, чтобы мусор не выносить». Из школьных сочинений Лизы. «Я живу и учусь в 5 классе. Свою школу я люблю за то, что она шумная, радостная и вечно зеленая. Мама порола Витьку мало, но часто. Иванушка спал, а царевна-лягушка нежно наквакивала ему колыбельную».
1: Угарный папа.
2: Стёпе 4 года. Подходит к маме и говорит: «Если ты не дашь мне мультики смотреть, то я залью ваш дом». Мама удивлённо: «Сынок, чем зальёшь?» Стёпа отвечает: «Чем-чем? Слезами». Диане 4 года. Едет с мамой в машине. Говорит: «Мама, я тоже хочу ездить за рулём». Мама в ответ: «Чтобы ездить за рулём, нужно сначала выучиться в автошколе». «Тогда запиши меня в автошколу», – просит Диана. «Ты еще маленькая, тебя туда не возьмут». Диана не сдается и заявляет: «Ну хорошо, запиши меня хотя бы в автосадик». Да уж, друзья, поток, я бы даже сказал, фестиваль детского юмора невозможно остановить, его можно только ненадолго прекратить. С нетерпением жду ваших историй про ваших замечательных детишек на единый номер в Telegram Юмор ФМ +7 915 0303 567. Меня зовут Гар Дмитриев, и я сюда еще вернусь. До новых встреч!
1: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 9. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, квест и порядки получения на zon.ru. 16+.
1: Велки Поповицы даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: Пани, о пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Чем только черт не шутит. Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
4: Мы не хмуримся и продолжаем.
3: Новости, от которых хочется улыбаться.
5: Только одна история, правда. Все остальное мы придумали.
3: Веселые песни.
5: Поднимите мне зарплату.
3: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
6: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
3: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ.
7: 16+. Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: На вопрос свадебного фотографа, а где же наша счастливая пара, гости указали на невесту и ее мать.

0: Напоминаю, номер для ваших сообщений +7 915 0303 567, Telegram Max и SMS. Сообщения любого формата. Приветы, поздравления, признание в любви. Самое главное, шутки. Вашими шутками обязательно будем шутить здесь, в веселом чате. Антон передает привет своей любимой супруге, Токмаковой Оксане. Она лежит и загорает у бассейна. Очень вас любит, пишет ваш супруг. Сергей передает привет своей дочке Алене и жене Алине. И говорит вам, что вы его пуговки и кнопочки. И он вас очень сильно любит всех. А вот Георгий прислал нам шутку. Лежать на диване все-таки куда лучше, чем ничего не делать. Виктория передает привет своему мужу Тимуру. Мы едем отдыхать на дачу. Всем мира и добра. А вам классной дороги. Пламенный привет от Анастасии своему мужу Диме и дочке Александре. Также у нас на связи Смоленск. Семен поздравляет с днем рождения свою маму Кристину. Желает вам всего самого лучшего, здоровья, счастья и любви. Пишет: мы тебя очень сильно любим, твои детки и супруг. Вот такое вот поздравление. И еще одна шутка от Виктории. Я на диету села, вчера спрятала от себя все конфеты. Сегодня утром нашла и съела. Меня не обманешь. И смешного в финале этого часа. Шутите, изволите, и смешная история жизни знаменитых людей. И совсем скоро вашему вниманию целых 5 шуток в исполнении Фоменко. Ну а шутки будут про лишний вес. Еще раз напомню номер телефона для ваших сообщений и шуток, приветов и поздравлений. +7 915 0303 567, Telegram Max и SMS.
1: Поделись улыбкой.
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Фоменко. Пять шуток про лишний вес.
1: Встал с утра на весы и понял, что-то я давно не стригся.
2: Я, конечно, не актер, но 25 килограммов для съемок на всякий случай набрал.
3: Комплексный обед – это когда плотно обедаешь, потом смотришь на свое пузо и комплексуешь.
2: В половине 11 я обычно ложусь есть.
3: Живот. Меня трудно убрать, легко отрастить и невозможно втянуть.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
4: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 18, ночью плюс 10. Завтра также ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Народная примета. Если программист в 9 утра на работе, значит, он там ночевал.

0: шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Рад в очередной раз поприветствовать всех вас на Юмор-ФМ. Хотел бы поделиться с вами несколько философским настроением. И с этой целью приготовил несколько поучительных историй из жизни знаменитых философов. Поверьте, будет весьма забавно.
0: Шутить изволите.
1: Однажды известный философ Артур Шопенгауэр обедал в компании одной дамы. В продолжении обеда она довольно долго и во всех подробностях расписывала, как несчастна в замужестве. Шопенгауэр не перебивал и терпеливо слушал. Наконец, видимо, иссякнув, дама спросила: «Теперь вы понимаете меня, не правда ли?» Шопенгауэр ответил: «Вас нет, но я очень хорошо понимаю вашего мужа». Один молодой драматург попросил знаменитого философа и литератора Вольтера прослушать свою новую пьесу. Прочитав ему свое произведение, он, затаив дыхание, ждал похвалы. «Вот что, молодой человек», — сказал Вольтер после долгой паузы, «такие вещи вы можете писать, когда станете пожилым и знаменитым. А до этого вам надо писать что-нибудь получше». Дело было в Древней Греции. Один слишком словоохотливый человек пристал к Аристотелю с каким-то очень длинным и нудным рассказом. Наконец, закончив рассказ, он спросил философа: «Мудрейший, не утомил ли я тебя?» «Нет», — ответил Аристотель и пояснил: «Я тебя вообще не слушал».
0: Шутить изволите.
1: Надеюсь, мой рассказ не показался вам слишком длинным, и вы нисколько не утомились. Оставляю вас ненадолго и обязательно вернусь с новыми забавными историями. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
3: Фоменко выиграл!

0: Реклама.
1: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
3: «Пятерочка» выручает!
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
5: Я Влад Кобяков. Погнали в кино.
6: Ну давай!
5: Развлекаться тоже нужно уметь. Распаковка. В кино с 25 июня.
6: Ты просто-просто пушка, малышка, безделушка, любимая игрушка.
5: 6+.
7: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон» от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены» – знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас – остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыж». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.

0: 17 вечера в российской столице.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: В России две беды. На одной из них я женился, а вторая — ее мама.

мы не будем ждать, мы просто продолжим заряжать всех и каждого. Это самое веселое радио страны. Здесь для вас избранный юмор и лучшее настроение. Желаем всем и каждому, чтобы этот уикенд был как никогда приятным и только продуктивным. Ну а на страже вашего настроения по-прежнему я. Зовут меня Кирилл Горин. Всем привет, всем здравствуйте. Приглашаю всех и каждого в наш веселый чат. Уже через полчаса я озвучу ваши приветы, поздравления, признания. Ну и самое главное, буду шутить вашими шутками. Все это можно и нужно присылать нам по нашему единому и неизменному номеру Telegram Макс и СМС. Плюс 7-915-0303-567. Пишите прямо сейчас и самое главное, не забывайте подписываться. Ну а теперь делюсь с вами расписанием юмора на этот час. В финале легендарный Михаил Задорнов навсегда. Здесь же будем смеяться над протоколами совершенно нелепых преступлений. И все это произойдет в рубрике «Реалити-криминалити». Все непременно включу для вас брутальные цитаты Джейсона Стэтхэма в нашем блокбастере «Я такого не говорил». И прямо сейчас большой стендап. Все это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль, за улыбку.

0: Встречайте, Елена Корнеева, город Омск.
1: Ну привет, сами себе поаплодируйте вначале, что пришли. Я, ну, правда, нормально отношусь, вот когда парочки подстёвывают друг друга. Нам 30 лет, и нормальные женатые люди в этот момент думают, что ну 30, надо там, не знаю, ну квартиру, ну пусть в ипотеку, да, ну машину, ну хотя бы там в кредит. А у нас вообще нет таких проблем и вопросиков, понимаете? Потому что нам 30 лет, и мы играем в пушки, вот. Ну чего вы хотите? Вот мы такая пара, да? То есть, что вы хотите от невесты, которым единственным критерием на свадьбу было то, чтобы им Кольцева носил карлик в костюме ангела, вот. Ну, вот такая я невеста, понимаете, мне было нахать, какое у меня платье, но мне было очень важно, чтобы по сценарию к нам подходил карлик, и я такая, паспорту, сколько у нас колец, да, ну. Включали музыку из Форт Боярда, он начинал ходить, всем показывать, и я рассказывала, когда эту идею подругам, и они такие, ты дура. Лен, вы женитесь, это несерьезно. Я говорю, Кать, а кусать каравай на твоей свадьбе, чтобы знать, кто хозяин в доме, ну, это ты серьезно прям, нет? Просто вы заметили, что там всегда одна и та же ситуация? Если больше укусил парень, друзья жениха кричат, Серега, молодец, мужик, хозяин в доме, да? Если больше укусила девушка, они же кричат, ого, нихера себе у нее рот, Серега, молодец! Ну, просто я не знаю, все так серьезно относятся к свадьбе прям, ну, заморачиваются, что это вот серьезный шаг в жизни каждого человека, теперь все поменяется. Я не понимаю этого. Ну, я правда не понимаю, почему после свадьбы у людей что-то должно меняться. Единственное, что поменялось у нас, это постельное белье и отношение к людям, которые его подарили. Ну, я наоборот, я пришла к выводу, что я не хочу становиться серьезной женой. Ну вот прям серьезной такой, да? Я наоборот, хочу до старости быть несерьезной максимально. Я хочу, чтобы нам с мужем было лет по 80. Мы сидели, мерили давление наспор. Ну, я считаю, что в жизни и так происходит много всяких серьезных вещей, чтобы еще тащить это в отношения, да? У меня есть подруга, я ее называю, знаете, коллекционер странных предъяв, вот. Когда она мне позвонила посреди ночи, и такая, ну, она поругалась со своим парнем из-за привидения, понимаете? Из-за привидения. Она позвонила мне ночью и говорит, Лен, я проснулась ночью, я тебе отвечаю, наш кот точно с кем-то играл. А Расул ничего не сделал. Я думаю, ну, немножечко странная, да, логика? То есть ты боишься призрака, который играет с котиком, но при этом не боишься спать с человеком по имени Расул. Ну, я не знаю. Ну, причем она, то есть она в это верит. Она потом уже встречает, говорит, да у нас стопудово здесь полтергейст. Я смотрела, типа, битвы экстрасенсов говорили, что коты видят мертвых. Я говорю, бедные котики, а? Представляете, что у них за жизнь, да? Что-то полежал на диване, там... Поиграл с Чингисханом, с Хрущевым пообщался, мол, жалко, пятиэтажки в Москве сносят вот эти ваши. Удобно так было. И она, то есть, проверит, она говорит, я специально вычитала, что, типа, чтобы прогнать полтергейста, надо поставить куда-нибудь на стол, типа, стакан молока. И вот, Лен, с утра его почти не было. Я говорю, ну, так у тебя кот, понимаете? Все, у меня на этом все. Спасибо большое. Будьте самой ироничной. Не бойтесь смеяться над собой.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Увидев, как папа целует соседку, Васька живо представил себе и модель велосипеда, и даже цвет.

0: представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Ничто так не бодрит с утра, как чашечка, вылетевшая из коленного сустава. Если тебе холодно, встань в угол. Там примерно 90 градусов. Если волк молчит, лучше его не перебивать. Если вам плюют в спину, значит, переплюнуть вас они так и не смогли. Если вам постоянно звонят телефонные мошенники, не отчаивайтесь. Главное, о вас помнят, и вы кому-то нужны. Девушки, которые хотят все и сразу, обычно получают ни хрена и постепенно.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: И самовар у нас электрический, и мы довольно неискренне.
0: И Задорнов навсегда.
2: Мужики, у вас тут гиря не пролетала.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: А в Гиперленте акция «Скидка дня». Только сегодня, 27 июня, скидка 50% на постельное белье и всю одежду.
6: Кроме марки 365 дней. Предложение ограничено, не действует в Лента Эконом.
5: Гарантия лучшей цены.
7: В Ленте!
8: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
9: Три новые короткие истории.
10: Я конь богатырский! Хотя нет, я богатырь конский!
9: Три богатыря, ни дня без подвига три. Уже в кино.
11: Будет с кем силушкой помериться.
9: Категория 6+.
12: Колзу против Сереги. Родригес против Бузовой. Кока против Семи. Киркоров против Середкиной.
13: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
12: Смотри новое музыкальное.

0: Клименко на Юмор-ФМ.
1: Сначала сами дарят врачам алкоголь в знак благодарности, а потом удивляются, что у них почерк неразборчивый.

Наступило традиционное время для ваших шуток, приветов, поздравлений и даже признаний в любви. Номер для посланий фиксируйте +7 915 0303567. Телеграм Макс и СМС формат приветствуется. Кристина передает привет самому лучшему мужчине Самойлову Денису и пишет, что сильно вас любит. Анна пишет: мы едем в машине, сижу напротив, готова тебя простить, больше так не делай, любимый муж. День-то какой хороший, Сергей. Вот такое послание от Анны. Сергей, вот так вот получается. Классно. А второй шанс, все-таки он существует. Дмитрий и его послание. Передаю привет супруге Вере и ребятишкам Диане, Тане, Андрею и всему Тагучину. С днем молодежи, поздравляют вас. А вот Егор прислал нам шутку. Поэт Кукушкин подбрасывал свои стихи в книге других авторов. Кстати, по поводу авторов, по поводу исполнителей. 26 июля всех вас ждет вкусный и музыкальный пикник Юмор-ФМ. Все произойдет в гастроквартале 3 вокзала Депо. Там вас ждет грандиозный концерт. На главной сцене Филатов и Кэра, Султан Лагучев, Венера, DJ D-Mixer, LX24 и многие другие. Еще раз, 26 июля, начало концерта в 17 часов. И важно, вход свободный. Также и смешного в финале часа, кстати, легендарный Михаил Задорнов навсегда, и совсем скоро протоколы нелепых преступлений в рубрике «Реалити-криминалити». Еще раз продиктую номер для ваших посланий. +7 915 0303567. Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Игорь Мухич. Здравия желаю. Русский народ самый читающий в мире. А если выпьет и попадет к нам в отделение, то еще и пишущий. Самые прикольные фрагменты протоколов для вас прямо сейчас. Читаю мухой.
1: Реалити криминалити.
0: Вчера ночью я услышал подозрительные женские стоны, доносившиеся из распахнутой форточки первого этажа. Заподозрив неладное, мне удалось бесшумно заглянуть в полузашторенное окно. От неприличного зрелища я буквально свалился на голову участкового и за проявленную бдительность был награжден дубиночными ударами. Вопреки показаниям свидетелей, имею сообщить, что вчера после смены меня через проходную никто не волок, так как я вообще не поддавался контролю по техническим причинам нижних конечностей. Вчера я был задержан полицией за подозрение на внешний вид, от которого исходил незакусанный запах водочного намека. Она посмотрела на меня взглядом развратной женщины, чем я незамедлительно воспользовался, одарив ее комплиментами, в смысле ручной обработки некоторых выпуклостей. На этом я с вами прощаюсь и напоминаю, что юмор спасает в любых ситуациях, особенно если не нарушена ни одна статья Уголовного кодекса. Будьте бдительны, не пропускайте ни одной юбки, шутки на Юмор ФМ. Всегда ваш капитан, капитан Игорь Мухич.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
3: Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс, погода малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 18, ночью плюс 10. Завтра также ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 22 градусов. Спонсор прогноза погоды – магазин «Мир дверей».
5: Спешите! В магазинах «Мир дверей» акции. При покупке двух дверей – дверная ручка и третья дверь в подарок. Действуют скидки до 20%. Ждем вас. Костромская, 4. Герцена, 121. Карла Маркса, 7. Звоните. 530-730. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Акция действует до конца июня.
7: ИП Гуляев Алексей Евгеньевич. Огарно. ИП 315-352-50-00-27-470.
2: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Валенки – это возмужавшие, окрепшие в невзгодах, закаленные трудностями мужские носки.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица –

0: девушка написала. Недавно чуть от страха не померла. Представляете, просыпаюсь в кромешной тьме, в узком ящике. Первая мысль — умерла клинической смертью. Похоронили заживо. Потом дошло, уснула в солярии. Гениальные люди. Вот причины следственной связи нарушены. Женщина писала: работаю в поддержке одного оператора мобильной связи. Раннее утро, в трубке молодой женский голос говорит шепотом: девушка, помогите. Я назову номер, а вы мне скажите, как зовут владельца. А то он сейчас проснется, а я не знаю, как к нему обратиться. Я работал наблюдателем на выборах. Наблюдал забавную картину. В 9 утра пришел мужик, проголосовал с паспортом, все в порядке. Через часа 3 приходит его жена, получает бюллетень, расписывается, спрашивает, можно ли проголосовать за мужа. Поясняем, нельзя, он уже проголосовал. Женщина говорит: как проголосовал? Он уже 3 дня как в командировке в Сибири. Дурак, дурак, на таком проколоться. Мужик пишет: прихожу с работы, вижу на кухне картофанчик в мундирах и соусик экзотический. Какой милый стиль. Сел жрать. Макаю картофанчик в соусик. Вкусик странноватый, но жрать можно. Тут входит жена и кричит: придурок, ты чё жрёшь мою маску для лица? Знакомая попросила прочистить ей унитаз. А я сантехник. Я спрашиваю, а чем засорился? Она сначала не хотела, а потом призналась: да неохота было новогоднюю елку выносить. Я ее по кусочкам и в унитаз. Какая позорная смерть для новогодней елки, да? Еду в маршрутке. Впереди нагло развалился на двойном сиденье мужчина. Рядом с ним буквально вжалась в окно женщина. Водитель, глядя на это, говорит: мужчина, подвиньтесь, женщине неудобно. А тот говорит с горсти: это моя женщина. Посетитель предъявляет претензии в ритуальных услугах, в бюро ритуальной услуги. Ваши тапочки еле налезли покойнику. Ответ: разносятся. Если нет, поменяем потом. Моя мама зашла в обычный московский районный автобус, полон пассажиров, смотрит свернутый полиэтиленовый пакет. Чей пакет? Да ничей, говорят. Она испугалась, говорит: ну уж сообщить водителю, вдруг там бомба. Не волнуйтесь, мы его уже пнули. В колхозе под Сочи украли мужики корову, погрузили ее в кузов машины, повезли полями. Закон подлости, милиция, документы на корову. Какая корова? У нас нет коровы. Говорит: что ты брешешь? Вон в кузове. У нас в кузове корова? Да это быть не может. Вылезли, смотрят на корову, говорит: падла, как ты забралась сюда?
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Тор с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указан максимальный выбор с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
3: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
4: «Пятерочка» выручает!
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
7: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
8: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
9: Вот можно было весь день играть.
1: Мир игр стал ее реальностью.
10: Я в игре?
11: Чего плачешь-то?
10: Ты же хотел поиграть.
11: Вот поиграешь.
1: Летом всякое бывает. Побег из Колбора. Уже в кино. 6+.

шашлычок. Под шутки и песни. Шутки и танцы. И ничего лишнего. Танцуют все. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
2: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
3: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Толсу против Сереги. Родригес против Бузовой. Кока против Семи. Киркоров против Середкиной.
5: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
4: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую». Сегодня в 9 вечера на ТНТ. 16+.
6: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
7: Вот можно было весь день играть.
8: Мир игр стал ее реальностью.
9: Я в игре?
10: Чего плачешь-то?
9: Ты же хотел поиграть.
10: Вот поиграешь.
8: Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. Уже в кино.
4: 6+.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 18, ночью плюс 10. Завтра также ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
5: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
6: «Пятерочка» выручает!
7: Три новые короткие истории.
8: Я конь богатырский, хотя нет, я богатырь конский.
7: Три богатыря, ни дня без подвига три. Уже в кино.
9: Будет с кем силушкой помериться.
7: Категория 6+.

0: Реклама. «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
1: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
2: Мы не хмуримся и продолжаем.
1: Новости, от которых хочется улыбаться.
3: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
1: Веселые песни.
3: Поднимите мне зарплату.
1: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
4: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
1: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 18, ночью плюс 10. Завтра также ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
2: «Пятерочка» выручает!
3: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в Театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
4: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы

0: Реклама. Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
1: Вот бы можно было весь день играть.
2: Мир игр стал ее реальностью.
3: Я в игре.
4: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
5: Вот поиграешь.
2: Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Уже в кино.
6: 6+.
7: Алсу против Сереги. Родригес против Бузовой. Кока против Севиль. Киркоров против Середкиной.
8: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
9: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую». Сегодня в 9 вечера.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 18, ночью плюс 10. Завтра также ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 22 градусов. Спонсор прогноза погоды – магазин «Мир дверей».
3: Пишите! В магазинах «Мир дверей» акции. При покупке двух дверей дверная ручка и третья дверь в подарок. Действуют скидки до 20%. Ждем вас! Костромская 4, Герцена 121, Карла Маркса 7. Звоните 530-730. Подробности продавцов-консультантов.
4: Акция действует до конца июня.
5: ИП Гуляев Алексей Евгеньевич, Огарна ИП 315-352-50-00-27-470.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Привет, это Влад Кобяков, и я приглашаю всех в кинотеатры на мой новый фильм «Распаковка». Покупайте билеты заранее, успейте занять самые лучшие места. До встречи! «Распаковка» в кино с 25 июня. 6+.

0: Реклама.
1: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
2: Вот можно было весь день играть.
0: Мир игр стал ее реальностью.
3: Я в игре.
4: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
5: Вот поиграешь.
0: Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. Уже в кино. 6+.

Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: неподражаемая Елена Борщева.
1: Всем привет! Это Юмор ФМ Чарт. С вами Елена Борщева и мой верный соведущий Котик.
2: Мур и мяу каждому!
1: Итак, впереди топовые хиты недели и самые невероятные новости. Только одна из этих новостей окажется правдивой. Правильный ответ раскроем в самом конце. Так что слушайте внимательно, слушайте подозрительно и не переключайтесь.
2: Поехали!
0: Юмор ФМ Чарт с Еленой Борщевой на Юмор ФМ.
1: Этим летом на одном из заводов в Челябинске сотрудники нашли способ защитить свои велосипеды от угона. После того, как у одного рабочего пропал велосипед со стоянки, местные сварщики начали каждое утро приваривать свои к забору возле проходной. А после смены отваривать.
2: Вот это находчивость! Печкину бы такую!
1: А мы тем временем открываем десятку. Какое счастье! Это песня «Жасмин». Ну, то есть она так и называется. Какое счастье. Котик, врубай.

0: Ведущая Елена Борщева.
1: В Волгограде продают настоящую рыцарскую крепость. Комплекс с крепостными стенами обойдется в 40 миллионов рублей. Недвижимость находится на берегу озера. Вокруг живописная природа, а внутри несколько коттеджей с готовым ремонтом.
2: Главное первым готика запустить. Я готов.
1: На стенах крепости даже есть бойницы для лучников. Ну, на случай, если соседи по дачному участку придут не за солью, а с осадой. И кажется, первые смельчаки уже появились. На 9-й строчке нашего чарта группа «5 утра» с хитом «Давай купим». Слушаем.
0: Юмор ФМ Чарт. 9-е место.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Петербурге в полицию попал турист из Тольятти. Мужчина сорвал балет «Лебединое озеро». Во время антракта театрал посетил буфет, после чего начал кидать в лебедей хлебом во время второго акта.
1: А белый лебедь на пруду? Простите.
0: Нарушителю удалось сбежать, но сотрудники правопорядка настигли его в банном комплексе неподалеку. Так сказать, взяли тепленьким. Ну а мы двигаемся дальше и слушаем хит на 8-й строчке нашего чарта. Наталья Подольская, «Не бояться».
2: Юмор ФМ чарт. 8-е место.

0: теперь рубрика «Аутсайдеры». Сегодня за пределами чарта оказались Филатов и Кара с треком «Включи музыку». Нилетто и Татьяна Буланова с песней «Первыми». А также Анна Семенович и ее работа «Если станет грустно».
1: Если станет грустно, я тебе спою, песню подарю и любовь свою.
0: И вот с Анной, конечно, ситуация неожиданная. Еще на прошлой неделе она была среди топовых треков, а сегодня уже в аутсайдерах. Вот так бывает, только привыкнешь к хорошему месту, поставишь вазочку, тапочки и зарядку для телефона, а тебя уже просят освободить позицию. Анна, если станет грустно, вы только не расстраивайтесь. Название песни у вас на этот случай уже есть. Ждем вас обратно и слушаем новый хит Артура Пирожкова. Надеюсь, у вас есть солнечные очки. От такой красоты можно ослепнуть.
2: Юмор ФМ Чарт. 7 место.

0: туристической группе на Камчатке были и Малинин, и Земляникин, и Медов, и даже Форелькин. Но медведь почему-то погнался именно за Ивановым. Ждем новостей о состоянии Иванова и слушаем хит на 6-й строчке нашего чарта. Котик, врубай Алсу и Еву Власову.
1: Уже жму на плей.
2: Юмор ФМ чарт. 6-е место.

0: Юмор ФМ Чарт. Продолжим через пару минут. Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы.

0: Ну что, друзья, как настроение? Готовы продолжать? Скоро будет музыка, а пока еще одна новость.
1: Так-так, я без внимания.
0: В Техасе найден настоящий Санта-Клаус. Им оказался директор местного супермаркета. У него нет ни белой бороды, ни красного халата. Зато на него работают 6 оленей.
1: Вот олени!
0: А мы двигаемся дальше. На очереди 5-е место и песня «Коста Лакосты».
2: Юмор ФМ Чарт. 5-е место.

0: В Екатеринбурге девушка по имени Анжела чуть не отравила соседей. Ее вовремя остановил участковый. На допросе девушка так и не поняла, почему ее задержали. По словам Анжелы, она купила средства от тараканов, а в магазине консультант сказал, что лучше травить тараканов вместе с соседями.
1: Получается, Анжела блондинка?
0: Следим за развитием душещипательной истории и слушаем песню «Винтаж» «Малахит».

0: как настроение?
1: Держимся, улыбаемся и машем лапками.
2: Да, и движемся все ближе к финалу.
0: У нас впереди тройка лидеров и серьезные новости из мира диетологии. Наталья Дмитриева из Кыштыма сделала первый шаг к похудению. Она располнела.
1: Как я ее понимаю?
0: Желаем Наталье достичь всех намеченных целей любыми способами и слушаем хит бронзовых призеров нашего чарта группы Five Star Family.
3: Юмор ФМ чарт. 3

0: и продолжим. Реклама.
1: Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105, ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца года.

0: Только у официального дилера Martin Lada. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: В эфире Юмор-ФМ с Еленой Борщевой.
1: А теперь давайте быстро вспомним, как распределились места в нашем чарте на этой неделе. На 10-й строчке Жасмины песня «Какое счастье».
2: Какое счастье вдвоем любить одно.
1: 9-е место у 5 утра с треком «Давай купим».
2: Хорошо, давай купим.
1: На 8-й позиции Наталья Подольская и «Не бояться». Седьмое место занимает

0: На шестой строчке Алсу и Ева Власова «Белая фата». Пятое место у Косты Лакосты и трека «Черри Леди». А ты пахнешь толпой. На четвертой позиции группа «Винтаж» и «Малахит». А на третьей строчке «Файста Фэмили» с песней «Раз, два». Ну, а теперь поднимаемся еще выше. На втором месте нашего чарта «Елка» с песней «Проще». Иногда и правда хочется, чтобы все было проще. Например, пароль от личного кабинета, сборка мебели и объяснение, почему ты опять накупила всего на маркетплейсе.
1: Жмяк! Слушаем!
2: Юмор ФМ чарт. Второе место.

0: Ну что, друзья, мы почти у самой вершины. Остался главный хит недели, а перед ним новость из мира офисных будней. Согласно опросу среди россиян, самый приятный момент в долгожданном отпуске – это с улыбкой проехать мимо места своей работы.
1: А я думал, кота потискать.
0: Желаем баланса в работе и отдыхе и двигаемся дальше. На первом месте сегодня Саби и Мия Бойко с суперхитом «Базовый минимум». Поздравляем победительниц!
2: Юмор ФМ Чарт. Первое

0: Друзья, вот мы и добрались до финала. Осталось узнать, какая новость была сегодня настоящей. И правильный ответ – история про рыцарскую крепость в Волгограде. Там действительно продают комплекс с крепостными стенами за 40 миллионов рублей.
1: И царским котиком в опочивальне.
0: Ну да, ну да. В общем, если вы давно мечтали о даче, где можно не просто жарить шашлык, а объявить себя герцогом, самое время присмотреться. С вами была Елена Борщева. Рядом был мой соведущий котик.
1: Это я.
0: Спасибо, что слушали Юмор ФМ Чарт. Берегите себя, выбирайте хорошие песни и до встречи!
1: Всем чао!
2: Самые веселые шутки и самые популярные песни Юмор ФМ Чарт с Еленой Борщевой.

уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными

0: Реклама.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: 23 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Генетика – странная наука. Одни наследуют от своих родителей голубые глаза или смуглую кожу, а другие – четырехкомнатную квартиру в центре города.

0: FM представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Город Пятигорск».
1: В администрации города Владивосток, естественно, работают самые добросовестные чиновники. Мы понимаем, что сложно. Но давайте пофантазируем и представим, что каким-то образом среди них появилась одна паршивая овца.
2: Сам овца, понял.
3: Здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Мы пришли получить дальневосточный гектар.
4: Да.
5: Да вы что, правда? Блин. А его забрали, вот только-только-только-только что. Он же один был, ребята. Да.
4: Подождите. Как один, ясно сказано, любой гражданин Российской Федерации может получить на Дальнем Востоке 1 гектар земли на 5 лет бесплатно.
5: Да на, подойдите.
4: Давай,
5: вот, вот, пожалуйста.
3: Это Япония.
5: Не благодарите.
4: Послушайте, мы будем жаловаться.
5: Так, тихо, не нервничай. Вот ты сейчас будешь нервничать, похудеешь, станешь стервой. Блин, опоздала с советом, да?
4: Вы что себе так, позволяете
3: так,
4: в конце...
3: Так, давайте успокоимся, и вы подберете нам участок.
4: Угу. Да, давайте вы подберете нам участок.
5: Так, давайте вот с вами будем разговаривать. Вот что вы планируете строить на своем участке? Вот мне интересно.
3: Ну, мы хотим построить небольшой дом, да, небольшую сыроварню.
4: В европейском стиле.
3: Английский газон.
4: Ландшафтный дизайн.
3: Нарожаем много детей.
4: И к нам будут приезжать родственники.
3: Да.
5: Ой, здорово. Слушайте, а во второй серии что?
4: В какой серии?
5: Так это что, не сериал, что ли? Что вы мне голову морочите,
4: так? Послушайте, женщина, почему нельзя просто взять и выполнить свою работу? Почему обязательно нужно трепать нервы?
5: Вот послушайте, честно сказать, я вообще по натуре вредный человек, наделенный властью. И мне иногда кажется, что вот эти все земли, они мои. Так, а вы пришли тут счастливые, красивые. У вас это полная голова идей. Прям бесите меня, честное слово.
4: Все понятно, до свидания.
6: Удачи.
5: Вот, до свидания, с этого надо было начинать. Пришла она тут. Алло, слушайте, знаете, что я придумала на своем участке построить? Значит, сыроварню, ландшафтные там кусты, и чтоб ко мне родственники приезжали.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца июня.
3: Где же?

0: Weekend от 681 600 рублей. Только у официального дилера Martin Lada. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В детстве мама хотела меня отдать в музыкальную школу. Но я всегда находил дорогу обратно.

0: представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете.
1: Здравствуйте. На мои просьбы муж начинает ворчать. Допустим, я попрошу мужа, сходи, там, вынеси мусор. Или сходи в магазин. Вот начинается. У нас получается конфликт. В итоге я даже не могу вспомнить, из-за чего мы начали конфликтовать. Вот как быть в таких ситуациях?
0: Сатья отвечает.
2: Он говорит, дорогой, вынеси мусор. Он говорит, что? Опять начался этот мусор. Зачем? Кто туда накидал? И дальше, кто мусор выносит в итоге?
1: Ну, в итоге, получается, я его нашел мусор.
2: Ну, тогда он нашел технологии, как выносить мусор. Хорошо, еще какие просьбы?
1: Ну, например, сходи в магазин за картошкой.
2: Сходи в магазин за картошкой. Бу-бу-бу-бу-бу. Да. И дальше что происходит?
1: Ну, я опять иду и сама в магазин за картошкой. Или он, например...
2: Сколько времени проходит после того, как вы попросили и пошли?
1: Ну, минут 20, полчаса точно я хожу и ворчу. Вот, ты никогда не делаешь то, что я тебя прошу. Поэтому у нас как конфликт возникает.
2: Но картошку же принесут в дом?
1: Ну, да.
2: Вот мужчина, у него сидит такой, в голове проблема. Ба-бам! В дом нужна картошка. Он говорит, что мне делать? Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Смотрит, баба завела, да-да-да-да-да-да-да, побежала. Он понимает, ну все нормально, технология работает. Я бурчу и мистическим способом вдохновляю ее ходить за картошкой. Вопрос-то решен. Жаска, дорогой, принеси, пожалуйста, картошки. Сходи, у нас не хватает картошки. И все, пошла заниматься своим. А он бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Если мужчина бухтит, значит он что? Он думает. Просто у мужчины этот процессор громкий. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Он свои силы сравнивает с вашей задачей. Он смотрит, что я из-за этого могу получить. Сейчас идти за картошкой. Так, за картошкой идти, там 800 метров до рынка. Может быть, и папирос тогда себе купить, раз я уже в ту сторону иду. А может быть, тогда еще и штаны подшить, потому что там... А я пиво хотел безалкогольного, две бутылки. Там-то... Он сидит, бу-бу-бу. Смотрит, картошка принесла. А он начинает орать, потому что ни пива не купил, ничего из-за тебя. Заразы быстрые. Ну, побухтел, поуспокаивался. Ну, потом пошел. Нормальная история. А как вы хотели? Женщина как хочет? Валера, за картошкой. Да, моя госпожа.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор

0: Маленко на Юмор-ФМ.
1: Стриптизерша Галя, уснувшая в торте, вернулась домой не сразу и не вся.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Ох, как же эти, понимаешь ли, девушки, ой, сколько они всего, так сказать, нам чудесного приносят, а сколько горя, если нету от них отзывчивости. Ну вот при такой ситуации приходит мужчина к врачу, психотерапевту, и, значит, практически со слезами говорит: доктор. Он говорит: да что, жалуйтесь, доктор, у меня такая проблема, понимаете, у меня с женщинами, ну, собственно говоря, ну говорите своими. Он говорит: ну мне женщины не дают. Он говорит: ну что они вам не дают? Он говорит: ну не дают, ну вот ничего не дают. Он говорит: ну как ничего? Ну вообще мне женщины ничего не дают. И начинает просто рыдать, ну слезы ручьем. Доктор не смотрит, говорит: ну мужчина, успокойся, уже мужчина. И поворачивается к медсестре, говорит: Леночка, дайте ему воды. Она на него смотрит, говорит: не дам. Хорошие няни на вес золота. Это я вам как папа говорю. Девушка стучится в двери богатого дома. Здравствуйте, а вам няня не нужна случайно? Вы знаете, у нас совсем нет детей. А, это ничего страшного, они у меня с собой. Люди встречаются, влюбляются, женятся. На свадьбе тамада берет микрофон и говорит: а теперь жених может поцеловать невесту. Жених робко смотрит на невесту, гости притихли, и вдруг в этой идеальной тишине раздается женский голос. Смелее, Моня, смелее. Мама не возражает.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Павлик выпил 50 грамм для храбрости и уже храбрым допил бутылку до конца.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Да-да, именно. За все нужно сказать спасибо. Слава Богу, пообедал, слава Богу, поспал. Проснулся, спасибо. Заснул, благодарю. Слава Богу, одеты. На ногах, спасибо, штаны. На голове большое спасибо, шляпа. На шее, слава Богу, кашне. За все спасибо. И не надо роптать, критиковать, подсмеивать. Эти роптуны только портят. Сидишь, слушаешь, дрожишь. Как он не боится? Что ж, все боятся, он один не боится? Боится еще больше, но не может. В душе у него свирестит и произрастает. Вздутие живота от мыслей. А я так считаю, раз лучше, чем было, молчи. Пу-пу-пу. Что толку вперед смотреть, когда весь опыт сзади? Я же все помню. Вначале соли не было, потом мыла не было, потом дяди не было, потом тети не было. Сейчас все они есть. Так что мне и детям моим на веки веков спасибо. Никакой инициативы. Глаза в землю и вдоль стены. Лифтом вжик, в кровать шасть, пледом швырк и сидишь в пледу. В пледу сидишь. И никакой выдумки. Ты придумаешь, ты же и будешь делать, тебя же и накажут, что плохо сделал. В пледу сижу. Тишина внутри, спокойствие снаружи. Спасибо за то, что живу, что существую. Ура, что проснулся, виват, что поел. Никаких разносолов, салатов, не хочу привыкать. За кефир отдельное спасибо всем. При встрече с корреспондентами предельный оптимизм, как только лицо выдерживает. Никто меня не спрашивал, я сам два раза прорывался к микрофону, кричал «Спасибо! Молодцы! За 105 месяц спасибо, за 110 большое спасибо, за 115 балуете, за 120 объясните за что». С детства мечтал зубы вставить, с детства. Вставил спасибо, осуществляются мечты. Прекрасно. Слышу, человек проворовался, посадили правильно, оправдали правильно, обругают верно, толкнут правильно, пошлют спасибо. Жена уходит хорошо, жена вернется хорошо, одному хорошо и с семьей хорошо, много есть хорошо, немного есть хорошо, пить хорошо, не пить хорошо, все вокруг хорошо. Я своих раздумьях во все организации пишу. Ну какому нормальному человеку придет в голову сесть и написать, что ему хорошо? Нормальному не придет, а умному придет. Потому что адрес и фамилия, и он уже никаких сомнений не вызывает. Он официально заявил. А что вы критикуете? Кто рассказывает? Кто смеется? Кто плохо приказал? Кто плохо исполнил? Сами же все. Что ж мы про себя так остроумно замечаем, а потом так тонко хохочем? Потому что кажется, что не про себя. А про кого? Только себе и спасибо за все. Молодцы!
0: Маэстро Жванецкий.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Зачастую женщины, без которой нельзя жить, и женщина, с которой жить невозможно, это одна и та же женщина.

0: Встречайте, дядь Сережа, Сургут.
1: Народ, всем привет. Я дядя Сережа, Сергей Жирихин. Как ваши дела? Как ваша жизнь семейная? Слушайте, разговаривал с одной знакомой. Она говорит, в семье самое главное – это доверие. Доверие. И вот мне мой муж на день рождения подарил пароль от собственного телефона. Я думаю, это бюджетненько в целом. Парень умеет экономить. Но, с другой стороны, я думаю, что в семье ведь помимо доверия еще очень важно не доводить человека до состояния, когда он тебе подарит пароль от собственного телефона. Ну, потому что ни один мужчина добровольно пароль от собственного телефона не подарит. И неважно, есть у него там что-нибудь в телефоне или там есть у него там что-нибудь в телефоне. Женщина, которая хочет что-то найти, которая что-то ищет, она непременно найдет. Понимаете? Она ведь как российское правосудие. 1% оправдательных приговоров. Если попал в замес, все, точно виновен. Так что в телефоне обязательно что-нибудь найдется, даже если там вообще ничего нет. Ну и в целом, вам не кажется, что вообще в семьях, где дарят друг другу пароли от телефонов, ну, с доверием уже как бы изначально не очень, нет? Нет такого ощущения? Я ее спрашиваю, ты как вообще, запустила уже пальчики-то в телефон? Он говорит, нет, ну что ты, я говорю, матерью клянись, она говорит, ну да, уже посмотрела. Потому что невозможно найти женщину, у которой будет пароль от телефона, и она этим паролем не воспользуется, да? Это же как мне скажут, вот, Сереж, у тебя вот в верхнем ящике стола лежит фотография голой Марго Робби, а я такой, классно, ну, пойду поем, да? Нет, я говорю, ну и что ты, говорю, открыла, нарыла, что увидела? Он говорит, да ничего не нашла. Он все стер до заводских настроек, а в записной книжке оставил один номер телефона. Мой. Я говорю, ну, зато доверие, понимаешь, доверие полное. Теперь иди ищи у него второй телефон. Я бы советовал посмотреть в бардачке под сервисной книжкой на автомобиль, потому что мы, мужчины, в этих делах, честно говоря, не очень изобретательны. Вообще, обсуждали как-то с друзьями институт брака, и они вот все, они давно и счастливо, ну, видимо, счастливо женаты. Вот, ну и мы говорили, в каком возрасте жениться, кому вообще не жениться, if you know what I mean, вот, ну и так далее. И подавляющее число моих друзей утверждало, что вот брак – это работа, брак – это самопожертвование, брак – это уступки. Я подумал, какие-то паршивые маркетологи у института брака, нет? Не кажется вам? Потому что пиарщики просто отвратительные. Представьте себе, что если бы вот так же продавали бы автомобиль. Типа, машина, мало того, что она сама черт знает сколько стоит, так еще и за бензин плати, техобслуживание плати, налог плати. Тут тебя пытаются ее угнать, тут тебя на парковке поцарапают. Если бы такие слоганы были при продаже машин, понимаете, мы бы до сих пор на лошадях ездили, я вам клянусь. С браком такая же история. Нужны какие-то новые, не знаю, более позитивные слоганы. Там, хочешь повелевать людьми? Заведи себе детей. Ну или, например, жена в любую морозную ночь у вас теплая попа под одеялком. Ну, прижался, согрелся, перезимовал. Надо вот такие слова, потому что брак – это работа, брак – это работа. На кой черт мне вторая работа, объясните мне? Я как бы на первый не так, чтобы лучший сотрудник месяца, да? А тут еще и на дому, да еще и не по профилю. Зачем? В общем, стоит об этом подумать. Спасибо большое, друзья, у меня для вас на этом все.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. НК на «Юмор-ФМ».
1: Если вы вдруг увидели в метро известную группу из начала 90-х, не волнуйтесь, это «Мираж».

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Слово не воробей, а вот Джек воробей. Сделай добро, и тебя забудут уже завтра. Сделай фигню, и тебя запомнят навсегда. Все, что нас не убивает, делает нас льготниками. Все новое – это хорошо обколотое ботоксом старое. Лучше недоспать, чем переспать. Недосып можно доспать, пересып отоспать нельзя. Задумайся. Это не ты моешь руки. Руки моют друг друга. А ты просто на это смотришь.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор.

0: России на Юмор-ФМ. Денис Дорохов.
1: Спортзал пришел, полностью разделся. Говорю, где у вас душ? Они мне говорят, сначала абонемент купить надо, прикинь.
0: Екатерина Моргунова.
2: Ну я сколько раз говорила, вы когда днем пьете, вы хотя бы горите в аду.
0: Михаил Стыбненко.
3: Женщина, прекратите драматизировать. Вы не одна в городе, за кем муж с лопатой бегает.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Дело в том, что ребята немного устали за время первого тайма, договорились между собой и разъехались по домам.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер. Серия L. Номер FS-77-82-609. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2000.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Фраза «за тобой пришли», услышанная в садике, и когда ты работаешь уже главным бухгалтером, ощущается

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Опасно! В эфире появляется молодой, подающий надежды радиоведущий Роман Юнусов. Трибуны замерли в ожидании нового авторского топчика комментаторских ляпов. И что-то мне подсказывает, я вас не подведу, друзья. Прибавьте громкость ваших умных колонок. Мы начинаем!
1: Гол! Штанга!
2: Да, друзья, если честно, я еще никогда не видел, чтобы этим местом отбирали мяч. Но Казимира, видимо, футболист с неограниченными возможностями. И все-таки уникальный это вид спорта марафон. Ведь спортсменов никто не заставляет. А как бегут? Да, сегодня поражение «Локомотива» так же неизбежно, как повышение тарифов на железнодорожные перевозки. Шамар идет к воротам, выходит к воротам. Забыл Шамар, зачем пришел к воротам. Как известно, шотландцы отлично играют головой. Вообще, говорят, они такими и рождаются. Пожалуй, разделю возмущение тренерского штаба. Поле откровенно не готово к игре столь высокого ранга. Где аллейки? Где скамеечки, а? Где, в конце концов, урны для курящих футболистов? Даже странно, что после таких оговорок почти все комментаторы остаются на своих рабочих местах и даже получают зарплату. Слушайте, а может они это специально, а? Чтобы и себя, и нас повеселить? Кто знает? С новой порцией комментаторских перлов обязательно к вам вернусь. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор!
3: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Проведя в салоне красоты 2 часа, Тамара стала выглядеть на 2 часа старше.

0: Я хочу вообще составить энциклопедию всероссийской глупости. Мне столько писем приходит, я сам езжу по стране, собираю. Ой, смешная же страна у нас. В меню в баре читаю в Саратове. Что-нибудь вкусное, 300 рублей. Все. В газете статья в Хабаровске. Родственники нашли заблудившегося грибника и заблудились вместе с ним. Британское посольство, оформление анкеты на визу. Пункт. Ваш пол на дату заполнения данного документа. Только в России. Забор, автостоянка, объявление. Ворота автоматические, точки открываются сторожем. Супер. Сообщение в Москве по радио. В Москве на трех кладбищах будет подключен бесплатный Wi-Fi. Я понимаю, зачем, но пишите нормально. А то в зомби верить начнешь. Ой, а на детские сады тоже вот эти воспитательницы пишут объявление. Объявление на калитке детского сада. После 9.00, уважаемые родители, после 9.00 детей через забор не перебрасывать. Россия, матушка. Название кафе в Москве «Между ног». Отель в Питере называется «Кома». В Рязани парикмахерская «Баба Яга». Фирма такси в Саратове «Бешеные черепашки». Кому это приходит на ум? Почему сосиски копченые назвали «ядрёно копоть»? Ценник на базаре. Среднеазиаты ж пишут, они и говорить не могут, а еще писать пытаются. Ценник «нектарин» в скобках «брытый персик». В Новосибирске название киоска в одно слово «в рот компот».
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве час ночи. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В Баден-Бадене начался сбор средств на пристройку к городу еще одного Бадена.

0: представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в ресторане».
1: И вот с этого самого дня я для себя принял твердое решение. Все, больше не пью. Больше ни капли. Потому что задора былого уже нету. Да и мне уже, извините, не 20 лет, да, здоровье не то. Просто сидишь грустный и пьяный, смотришь фотографии, как ты был веселый и пьяный. Зато теперь, через 2 дня, как я не пью, я постоянно чувствую, знаете, ну как вам объяснить, такую легкость. Mm. Такая легкость у меня.
2: Круто, круто, Миш. Только мы тебя не спрашивали.
1: Голова ясная, мысли не путанные. Да, и постоянное ощущение вот этой, как вам объяснить?
3: Легкости, Миш.
1: Да, легкости.
4: День добрый, меня зовут Валентин. Я ваш официант, что будете?
3: Мы еще не выбрали. Сейчас, секундочку. Да.
2: Так, а есть у вас какой-то пиварик, что прям свежий? Вот только кегу открыли.
4: Да, конечно, конечно.
1: Пацаны, вы что, вы выпивать собрались, что ли?
2: Ну да.
3: Оу, а что, новый Миша не может быть рядом с алкоголем? Или есть вероятность, если новый Миша окажется рядом с алкоголем, то может появиться старый Миша?
1: Да не, не, парни, это не проблема. Для меня это не проблема.
3: Ну мы можем, да?
1: Да, конечно, да, если хотите, берите. Просто я себя уже пересобрал. Знаешь, я внутри себя поломал и заново слепил. И теперь у меня, знаете, постоянное ощущение какое-то, ну как вам объяснить?
2: Легкости, наверное.
3: Давай.
2: А давайте 0,5 темненько.
3: Угу.
2: Ага, и пивной сет, вот этот номер 6, который с греночкой.
4: Ну, прекрасный выбор, да.
3: Ага. Так ты походил, значит, да? Так, а как мы походим? А мы с козырей походим, родная. А есть у вас водочка в морозилочке? Есть такая?
4: Да, есть. Специально 12 часов для вас мерзла.
3: Эй, тащи сюда ее. Только не говори этой лялечке про меня, а то она меня боится. Мама, что я заказал, а? Что я заказал? Ай, мама.
1: Тебя в шоке, конечно, Денис.
3: Что такое?
1: Да ничего, ты сидишь, радуешься, что тебе скоро водку принесут. Денис, тебе не счастье принесут, не благополучие, не, я не знаю, там, как вам объяснить, какую-то легкость, понимаешь? Тебе водку принесут, это отрава, а ты радуешься сидишь.
3: А, все нормально, Миш?
1: Да ну, нет, это не агрессия, вы не подумайте. Нет, да конечно, нет. Если хотите, я... Просто я за себя радуюсь, что я больше не такой обрыганец, как вы двое.
3: Нормально.
4: Итак, господа, прошу.
2: Ой-ой-ой-ой, целую ваши руки. Как быстро, а?
3: Целуйте везде, братан, где захочешь.
1: Вы, конечно, биомусор конченый, пацаны.
3: Почему?
1: Ну, вот вам лишь бы что-то в жерло в свое залить и все. Не, жизнь, конечно, ваша, вам решать, но я просто вам пытаюсь донести, что можно от других вещей кайфовать. От хорошей книги, от природы, от общения с людьми. И вот тогда у вас появится, ну как вам это объяснить, легкость, понимаете? А вы просто, ну, травите себя и...
2: Ну... Похоже на тост.
3: Да,
2: да, давай.
1: Вообще не похоже на тост. Вообще нет.
0: «Однажды в России».

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. НК на «Юмор-ФМ».
1: У кролика так долго не было крольчихи, что в лесу его даже волки побаивались.

0: у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Кто там тебе пишет? Баба твои?
2: Ты не мужик, ты тряпка.
1: Да куда ты поворачиваешь? Здесь направо.
2: Нет, сегодня никак. Голова болит.
1: Между нами все кончено.
3: Вы устали от скандалов, истерик и драк? Мечтаете об идеальной спутнице жизни?
4: А такие вообще существуют?
3: Женская консультация номер 666 с гордостью представляет. Гала Передолова. Ваша идеальная спутница. Гала. Женщина с железными нервами. Гала. Любит готовить, стирать и наводить порядок. Гала. Собеседник. Собутыльник. Надежный бизнес-партнер и мастер спорта по плоским утехам международного класса.
4: Сказочная женщина.
3: Проверена тремя официальными и 12 гражданскими браками. Полностью готова к очередным идеальным отношениям. Гала Передолова. Красотою лепа, бровми союзна, голова не болит.
5: Чего тебе еще надо, собака?
6: Да вроде больше ничего и не надо.
5: Ну так и женись, хороняка.
3: Гала Передолова. Женись, хороняка. Адрес Галы, телефон Галы и фото Галы в купальнике ждут вас на сайте за первого встречного.пора.

0: оператор связи. Какофон предлагает действительно недорогие тарифные планы. Алло, вас не слышно. Я перезвоню. Кто говорит? Я в тоннеле. А также гибкие скидки на мобильный интернет по тарифам «Затык», «Залип», «Завис» и «Минуточку».
1: Я перешел на Какофон и забыл о переплатах.
2: О, минуточку. Мне как раз звонят.
1: Алло, алло, вас не слышно. Алло, алло.
0: Какофон. В трубке буль-буль, шум-бурум-бум и хрясь. Забудь о гигантских расходах на связь. Какофон.
1: Алло, алло, алло. Вас не слышно? Перезвоните.
0: Перезвонят. Куда они денутся?
3: Какофон.
4: Предпочитаете ходить босиком или желаете помучиться?
5: Лучше, конечно, помучиться.
4: Сеть обувных магазинов «Мозолька». Недорогая мужская и женская обувь для клиентов с высоким болевым порогом.
6: Ой, ай!
4: Жмет, давит, натирает.
6: Это просто сущее мучение.
4: «Мозолька». Потерпите, и все пройдет.
7: А есть у вас что-нибудь изысканное?
4: Ну, разумеется. Новая женская коллекция «Испанский сапог». Для очень терпеливых модниц.
7: Надо срочно померить.
4: И непременно оцените наше спецпредложение. Купите любую пару обуви и получите упаковку болеутоляющего средства в подарок. Сеть обувных магазинов «Мозолька».
7: Ой, ай!
4: Ничего, до свадьбы заживет.

0: Шуменко на Юмор ФМ.
1: Жена весит 100 килограмм и командует всем в доме. Я ее называю центнер принятия решений.

0: Сейчас хотят запретить карты Таро, а это значит, что будущее мы сможем узнать только из рилсов вот с этим человеком.
1: Байден, ты грязный ковбой. Услышь меня, Вашингтон похорошеет при Собянине. Франция вступит в БРИКС, как одна из африканских стран. На День Благодарения американцы будут жарить друг друга, а потом еще и съедят друг друга. Смеетесь, это смешно! А мы будем процветать! В России вырастет демография! За первого ребенка будут давать второго! Значит, сборная России по футболу будет обыгрывать всех! Потому что наши соперники будут играть голодными! Поэтому не надо шутить со мной! Тут другие ребята! Это Россия! Россия! Германия! Польша, Литва, вы получите газ. Потому что Россия всегда заботится о новых регионах.

0: Остальное ты увидишь в рилсах или в Симпсонах. Грязный ковбой, ненавижу тебя. Убирайся прочь, уходи отсюда.
1: Команда имени Янковского. Азов.
2: Эзотерика в последнее время начинает набирать большую популярность. Я боюсь, что скоро она может стать выше закона.
3: Добрый день! Сегодня слушается дело Янковского Эдуарда Станиславовича. Он обвиняется в хищении в особо крупном размере, а именно 1,5 миллиарда рублей. Прокурор, прошу.
4: Да, Ваша честь, вот выписка из его банковской карты, на нее поступило как раз 1,5 миллиарда рублей.
3: Аргументировано.
5: А вот выписка из его натальной карты. У него Венера в Водолее.
3: Тоже аргументировано.
5: А еще у него асцендент в Козероге.
4: Наши эксперты выявили, что на него влияли третьи лица, это значит, кража была в сговоре.
3: Плюс 10 лет к сроку.
5: Мы выяснили, что на него влиял коридор затмений, значит, действие было совершено в состоянии аффекта.
3: Минус 10 лет.
5: А еще у него Лилит в Овне, второй дом в Деве, Луна, секстиль, Нептун и Солнце в Водолее.
3: Черт, мы вышли в минус на 5 лет. Так, смотрите, значит, вы можете один раз кого-то ударить, что-то репостнуть или украсть человека, но на чуть-чуть.
4: А может, мы будем придерживаться уголовного кодекса?
3: Пожалуйста, вот ваш уголовный кодекс. Называйте страницу и строчку.
4: С ума сошли совсем.
3: Все. Значит, учитывая все приведенные доказательства и доводы, суд постановил освободить подсудимого в зале суда.
4: Вы что, с ума сошли? Вы только что стендапера на 12 лет посадили за шутку, вырванную из контекста.
3: А нечего в ноябре рождаться, Скорпион!
1: Суперпроект ТНТ, это Лига Городов. На Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: В каталоге советских игрушек идеально описано мое похмелье. Голова изготовлена из древесно-опилочной массы способом горячего прессования и оклеена искусственным мехом. Туловище и лапы изготовлены из искусственного меха, мягконабивные. Крепление головы и лап шарнирное. Глаза стеклянные.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Что-то ты неважно выглядишь. Сколько тебе лет?
2: А у девушек, между прочим, некультурно возраст спрашивать.
1: Ёб, так ты еще и девушка.
3: Два молодого Ивана подходят к памятнику Пушкину. Один говорит: все-таки прекрасный писатель, как тут ни крути, отличный поэт Алексей Пушкин. Говорит: Алексей, Александр Пушкин, Алексей — это Лев Толстой.
1: Глухой вор вскрыл гараж и обнаружил внутри рок-группу.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
4: Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще...

0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Татнефти, город Альметьевск.
1: Мы заметили, что наши российские рэп-исполнители постоянно в своих песнях рекламируют зарубежные бренды. Ну вот, послушайте.
2: Папа дал мне денег, чтобы лейбл становился круче. Я пошел их тратить в ЦУМе, взял себе Rolex и Gucci.
1: Мы считаем, что наши отечественные бренды достойны такой рекламы не меньше.
3: Семь пис, сосем Барбарис, Ярослав, Никита, Григорий, с вами группа Цикорий.
4: Брюква!

0: мазью Вишневского.
1: Видали, видали, видали, из кожзама сандалии. Видали, видали, видали, свитер с оленем связали.
0: Ты можешь быть мега крут, настоящей легендой. Никогда не забывайте российские бренды. Рэпер, актер, бизнесмен, председатель жюри КВН.
1: Все мы в детстве грызли один гематоген.
2: Новогодний эфир Первого канала смотрит очень много людей. Но есть одна программа, которую не смотрит никто. Это выпуск новостей 1 января в 6 утра.
3: Доброе утро. На часах ровно 6:00. В студии я, Максим, вытащил короткую спичку Шарафутдинов. Хочется процитировать гимн КВН. Для кого, для чего? Но мы начинаем наш выпуск. Сергей Семенович Собянин сегодня торжественно открыл холодильник, выпил минералку и похорошел при самом себе. В Саранске приземлилась летающая тарелка. Лионель Месси перешел в казанский Акбарс. Я могу говорить, что хочу. Меня все равно никто не смотрит. На некоторых каналах так круглый год делают. Чрезвычайное происшествие. Магазин разливного пива в Мытищах начал работу уже в 5 утра. Первыми на место прибыли оперативники. И, как мне подсказывают мои коллеги, нужно говорить чуть потише, а то башка раскалывается. На этом пока все. В студии был Максим В общем, увидимся завтра. Хотя кого я обманываю? До встречи 8 января.
4: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. На Юмор ФМ.
1: Семейное положение. Сплю на кровати по диагонали.
2: Звезды в луже делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно шагать

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на «Юмор-ФМ». Вы спрашиваете.
1: Кстати, здравствуйте. У меня очень ревнивый молодой человек. Он ревнует ко всем подряд. Особенно к моему лучшему другу, а мы с ним дружим со школы. Как мне быть в данной ситуации?
0: Сатья отвечает.
2: У меня несколько вопросов. Первое. Начнем с друга, с которым вы дружите со школы. Это прям друг?
1: Да.
2: Друг. Вы же с ним не спите?
1: Нет.
2: Нет, да. Он же тебя, конечно же, не хочет.
1: Ну, он же друг. Мне никакого физического...
2: Я расскажу анекдот. Бабушка вызывает ветеринара. Говорит, у меня аномалия. Говорит, какая аномалия? У меня кошка котят родила. Она говорит, в смысле? Это не аномалия. Она не выходит из дома, она дома сидит, а котят рожает и рожает. Наверняка это что-то, ну, инопланетное, либо божественное. Ну, заинтересовались, приходят, смотрят кошку, изучают, там, туда. Вдруг из спальни выходит кот. Они говорят, в смысле, бабушка? Это же кот! Она говорит, да вы что? Он ее брат. Запомни, мужчина никогда не дружит с женщиной, если она ему сексуально не привлекательна. Твой друг со школы тебя хочет постоянно.
0: Сатья с юмором.
3: Здравствуйте, Сатья. У меня сломался ноутбук. Могу ли я попросить ухажера починить его? В целом, можно ли просить ухажеров в бытовой помощи?
2: Да, можно. Да, ухажера просить можно, но... Не нужно рассчитывать, что он это делать обязан. Он может сказать, я вообще ничего не понимаю в этом. Если он специалист, то да. Ну, это то же самое. У меня сломался унитаз. Почини. Он, так я айтишник. И что? И тут женщина достает козырь. Ты что, не мужик? Как будто эта фраза, она сразу дает мужчине плюс 600 профессий. Поэтому да, попросить можно. Но ожидать не надо. Ты попросила, ну, там ставишь плюсики, минусики, и смотришь по факту. Он тебе не должен, ну, допустим, он это сделал. Если ты замужем, можно попросить решить проблему. Вот, допустим, моя жена никогда меня не попросит отремонтировать ноутбук. Она скажет, у меня сломался. Хотя она, скорее всего, скажет, у меня, ну, некрасивый, толстый. Ну, вы знаете, да, если ноутбук толстый, он уже некрасивый. Мы с ним очень похожи. И я решу ее проблему каким-то образом. Ну, заплющу его.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор.

0: FM представляет. Остап Бендер.
1: Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?
0: Киса Воробьянинов.
2: Я думаю, что торг здесь неуместен.
0: И даже Эллочка Людоедка.
1: Шутите? Это мексиканский тушкан.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18

0: Шуменко на Юмор ФМ.
1: Всегда обращаюсь на «вы» к людям, которые намного старше или толще меня. Трудно не уважать людей, которым я гожусь в дети или в еду.

0: Это Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Друзья, избавляться от вредных привычек надо стремительно, не дожидаясь, так сказать, перитонита. В аптеке мужчина средних лет подходит к прилавку и говорит: «Здравствуйте». «Здравствуйте, что вам?» Говорит: «Дайте мне, пожалуйста, один презерватив». «Один презерватив?» «Да, один презерватив». «А почему всего один?» «Ну, как вам сказать, решил бросить». Девушки, помните, не все тренинги одинаково полезны. Вот, например, в городском ДК идет тренинг по улучшению взаимоотношений в семье. Полон зал женщин, купивших за баснословные деньги билеты, ловят каждое слово и даже что-то записывают. На сцене коуч берет микрофон и говорит: «Милые дамы, запомните, если накормить мужчину мясом, он ляжет в постель сытым. А если к мясу добавить две бутылки водки, то еще и одетым, и обутым». В любой ситуации настоящий гусар не изменяет себе. Итак, середина 19 века, Россия, Санкт-Петербург, горит бордель. Все суетятся, бегают, кричат: «Пожар! Пожар! Воды! Воды!» Тут так достаточно размеренно открывается дверь, оттуда выглядывает подвыпивший гусар в одних рейтузах и говорит: «А в 17 номер шампанского!»
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: А вы заметили, что даже после самого крупного скандала мужья никогда не грозятся уйти к папе?

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Ребята, я считаю, это лето. Лето, берег моря. Ребята, я считаю, что не стоит брать по 100 грамм водочки, селедочку с картошечкой, редисочку. Да, масло сливочного не стоит брать. День такой прекрасный, море голубое, спортом надо, спортом. Значит так, я предлагаю не брать по 100 грамм водочки, селедочку, картошечку с укропчиком, огурчиков соленых, брынзочки свеженькой, беленькой, салатика помидорного, редисочки со сметанкой. Ни к чему. Солнце жарит, народ на пляже. А здесь хоть и видно море, но в стороне. Да, договорились? Я рад. Значит, я повторяю, не берем по 150 грамм водочки, огурчиков, яблочек моченых, селедочки с картошечкой разваристой, политой маслицем. Дальше не берем редисочки со сметанкой, сока томатного со льдом и отбивную. А кто записывает? А не надо записывать. Мы ж как раз не берем по 200 грамм водочки. Остро охлажденной селедочки, салатика из огурчиков, икры из синеньких с чесночком кусочками. Только не натертый, а кусочками. Картошечки горячие с укропчиком и борща. Да, и борща украинского наваристого. Обязательно с пампушечкой. Вот, кстати, он у вас с пампушечкой, борщ? Да, не берем. Нет. А вы могли бы сделать гуся? Можете. Нет, не надо. Мы просто так зашли. Узнаем и уйдем. Поймите, день такой хороший, все плавают, загорают. Вон турник, все подтягиваются, разминаются. Что же мы, как идиоты, по 250 грамм водочки, томатный сок со льдом. А зачем селедочка с картошечкой, масло сливочное, редисочка и борщ, на главное, в горшочке горячий, с пампушечкой и чесночком. И какое-то такое свиное отбивное на второе. Тогда уже и мороженое с вареньями, и кофе с коньяком. Нет, видите, что у вас получилось? Нет, не пойдет. Вычеркиваем все. Значит так, из холодного вычеркиваем, двоеточие. По 300 грамм водочки. Нет, ну постарайтесь вычеркнуть как следует, чтобы даже буквочки не было видно. Значит, 300 грамм водочки вычеркиваем. Вычеркиваем селедочку. У вас какая? Баночная, толстенькая, с лучком, колечками, уксусом, подсолнечным маслом, а можно и в горчичном соусе. А картошечка горячая с укропчиком? Нет, вот сама картошечка молодая. Вычеркиваем. Вычеркиваем салатик помидорный, огурчики. Нет, мы идем плавать, купаться, загорать. Что значит принесли? Значит, унесите по 350 грамм водочки. Унесите так. Также хлеб свежий, белый, горячий, с хрустящей корочкой, масло сливочное со льдом, икру из синеньких, капусточку квашеную с сахаром. Мы все это есть не будем. Мы пойдем на пляж и там подохнем, захлебнувшись слюной, вися на их проклятом турнике. Все.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.